эти цели, связанные с понятием успеха и личной реализации, личного счастья. Однако большинство людей испытывают определенный дефицит в том, чтобы сказать вот от души, что мы достигли успеха, что у нас все хорошо в семье, в личных отношениях, все хорошо внутри, в душе. И это определенная загадка, потому что для человека, человек, в общем-то, существо такое сверхъестественное, исключительно могущественное по своему потенциалу. И, кроме того, человек обладает огромным объемом информации. И странно, что существует такая проблема, внутренней какой-то опустошенности и внешние проблемы, которые есть у человека. Их трудно объяснить, поскольку человек не обделен ни интеллектом, ни информацией. Почему имеет место такая ситуация? Конечно, каждый человек должен сам ответить на этот вопрос. Говорится, есть такая поговорка, что человек может как подвести коня к водопою, но даже 10 человек не могут заставить его напиться. То есть не так трудно, в общем-то, сделать, чтобы человек получил доступ к какому-то знанию. Но вот чтобы человек взял это знание, это очень сложно. И в чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что знание – это не информация, это мы озвучивали в прошлый раз. Знание должно человеку даться именно в чистом виде, без подмен, смысловых и ценностных подмен. Вот, поэтому наш семинар, вот этот наш материал, который мы рассматриваем, Веданту, он в каком-то смысле является материалом, может быть, это, я не знаю, как, насколько это для вас прозвучит вдохновляюще, но этот материал в основном предназначен для тех людей, которые уже информированы. То есть, если у кого-то есть дефицит в информации о том, как все правильно делать, то, может быть, вам покажется, что это не очень актуально. Но если вы уже прошли все, многое прошли, изучали, то тогда этот материал, он будет очень важным, потому что он все расставит по своим местам. На санскрите есть два термина. Один термин «гьяна» означает знание. Это знание, которое мы получаем из различных книг в университете. А второй термин «вигьяна». «Вигьяна» означает реализация. Это две разные вещи. И я с вами буду очень серьезно на эту тему говорить. Значит, что мы с вами делаем? У нас есть вот эта система. Она очень простая с точки зрения внешнего восприятия. Есть два мира. Один мир является миром смысловым и миром истины. Этот мир не видим и не воспринимаем с помощью чувств, ума или разума. Мир, называемый трансцендентным миром, то, о чем мечтают поэты, о чем рассуждают философы, что исследуют ученые, непознаваемо. Кант называл этот мир вещью в себе, философы называют его абсолютной истиной, но религиозные люди называют это Богом, это не имеет, как бы сейчас имеет какого-то значения. Но суть заключается в том, что есть сфера, которая нас манит своей безграничностью и тем, что она предоставляет возможности для истинного счастья. То есть истинное счастье, оно имеет природу, оно имеет такую странную природу. То есть истинное счастье, его невозможно вот уложить в рамки материальных каких-то определений. И вот мы называем этот мир, я буду записывать, в прошлый раз я немножко по-другому писал, я буду по всякий раз разные слова писать, чтобы у вас вы привязывались не к словам, а к смыслу, чтобы смысл становился понятен. Этот мир, который находится здесь, мы будем называть его, вот это санскритское слово, есть такое шабда. Шабда, это слово означает откровение или трансцендентность. То есть это то, что трансцендентно. А тот мир, который мы с вами воспринимаем с помощью наших органов чувств, ума, разума. Ну то есть мы воспринимаем с помощью чувств, анализируем умом, оцениваем с помощью разума. И эта вся сфера, мы ее будем называть санскритским словом пратьякша. Пратьякша. Слово пратьякша, это слово обозначает чувственно воспринимаемое. Буквально на санскрите слово акша означает глаз.

то есть этот корень есть в русском языке. Я, может быть, немножко отвлекся, но просто хочу вам сказать, что санскрит интересен этим, потому что там, допустим, есть слова, которые мы в литературном языке уже отсутствуют, потому что русский язык был очень сильно изменен. Но вот в просторечии, если вы просто, ну, то, что люди простые вот говорят, можно обнаружить просто вот совершенно точные санскритские слова, фразы. Я не буду сейчас эту тему развивать, но можно просто составить список из сотен и сотен слов, которые вы все знаете, они имеют санскритское происхождение. Так, пратьякша означает воспринимаемое с помощью органов чувств. По сути дела, это природа. Так? То есть это природа. И у нас есть с вами дальше следующая задача. Что мы делаем? Мы говорим, что у нас есть с вами проблемы с вигьяной, то есть с реализацией. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что мы получаем знание, но мы его как бы производим подмены, то есть знание искажается. У нас есть список понятий. Мы с вами будем эти понятия разбирать и применять их в практической жизни, чтобы вы видели, как это работает. Какие у нас понятия возникли? Кто напомнит мне? Значит, вот первая пара, которую я хочу записать, она будет у нас одной из ключевых. Это пара, которая, собственно говоря, описывает нашу внутреннюю суть, которую мы не воспринимаем. Это то, что является сознанием или дух. Это, в принципе, синонимы. Сознание – это наше «я». И мы выяснили, что это «я», оно вечно. И трансцендентно, значит, оно вечно, у него нет, его невозможно увидеть. И вот это самое сознание, оно трансцендентное, это означает, что оно тянется вот в этот, к этому, к шабде, то есть оно тянется к откровению, оно тянется к реализации, тянется к чему-то безграничному. Так? А то, что мы воспринимаем, это подсознание. Подсознание – это сфера интуитивно-эмоциональная, которую мы ощущаем. Зачастую люди называют душой. Вот это первая подмена, путаница. То есть люди считают, что вот это их душа. У меня душа болит, говорит человек. У него болит ложное эго, а он думает, что у него болит душа. То есть здесь находится сфера подсознания. Это тело, ум, разум, эго ложное. Соответственно, человек определенно имеет движение души, как он говорит. У меня внутри я чувствую движение души, что-то мне нравится, что-то мне не нравится. Я могу испытывать чувство внутренней опустошенности, я могу испытывать чувство презрения, я могу испытывать чувство боли. Все эти чувства, они находятся в подсознании и являются тем, что мы называем кармой. То есть, иначе говоря, у человека что такое карма? Карма означает, что внутри нашего подсознания есть некоторые программы. Что они собой представляют? Наша программа, наша карма – это устойчивые эмоции. То есть это не эмоции, которые вот у нас обычно поверхностные эмоции на уровне ума. То есть в уме тоже есть карма, но она очень поверхностная. Что-то нам нравится, то, что нам не нравится. Допустим, мы разозлились по какому-то поводу, прошло время, и мы это забыли. То есть мы это забыли, эта карма, она, если она не сработала, она просто стирается, если мы не воспользовались этим, да? Можем разозлиться и что-то сделать, какую-то ошибку совершить, тогда это будет уже по-другому. Но есть карма, которая находится в разуме. Это определенные искаженные представления о жизни, определенные стереотипы вредоносные, которые устойчивы. И по этой причине снова и снова толкают нас на совершение глупостей и ошибок. А есть еще более тонкая карма, которая находится на уровне ложного эго. Эта карма практически неуничтожима. То есть человеку очень трудно до нее добраться. Потому что ложное эго находится выше разума. То есть человек может быть очень разумен, но до тех пор, пока у него есть ложное эго, он будет все равно запрограммирован на страдания. Вот это вот сфера подсознания. И человек, собственно говоря, может эту сферу изменить только в том случае, если он здесь себя как бы осуществил, то есть нашел себя, нашел вот свою, освободил свой дух, свое сознание. Еще какие были пары? Ну да, мы говорили, что это первичные понятия. Такая у нас была пара для иллюстрации, так, а это, соответственно, вторичные. Я напоминаю вам просто, да, чтобы вы продвинулись дальше, чтобы у вас вы вспомнили, о чем шла речь. Ну, то есть мы говорили о том, что эти понятия являются самодостаточными, независимыми, а это зависимые понятия, вторичные. Соответственно, у нас свет является энергией, свет мы не видим. Так? А то, что мы видим, является

0: тенью. Тень порождается светом, поэтому тень зависит от света, но тень в свою очередь не порождает свет, поэтому тут нет взаимозависимости понятий, как это присутствует в общепринятой системе мировоззренческой, которую мы называем диалектикой. То есть диалектика – это общепринятая материалистическая, основанная на подменах, система философская, на которой построена вся, практически вся, весь комплекс человеческих знаний, по большей части. Диалектика хороша для описания, скажем, определенных явлений в материи. То есть она неплохо описывает переход количества в качество, другие процессы. Но она совершенно непригодна для понимания сознания. То есть для описания сознания она непригодна. Итак, у нас есть свет и тень. Соответственно, это энергия. А это ее проявление. В чем разница? Я просто хочу, чтобы вы сейчас философский момент уцепили, зацепился за это, ваш разум зацепился, и потом это будет уже не нужно, не будет необходимости к этому обращаться. Вот наше тело, например, да, вот тело, которое у каждого из нас есть, это энергия или нет? Можно его назвать энергией?
1: Проявление.
0: Тело.
2: Можно.
0: Ну, две партии у нас. Одна за можно, другая за нельзя. Почему можно, почему нельзя?
1: Ну, сжечь тело, не получим.
0: Так, сожгем тело, получим энергию. Хорошо. Но это же не будет уже тело.
3: Добрый человек.
0: Я говорю, ну, тело. Реально. Тело является энергией, само тело.
1: Смотря что, понимаешь, энергия.
0: Да, это важно. То есть, каким свойством обладает энергия? Главная ее характеристика.
1: Из нее все состоит.
3: Невидимость.
0: Из нее все состоит еще. Вечно она сохраняется, правильно. Это свойство энергии.
2: Независимо,
0: да. То есть она действует, действующим принципом является, причинным. Соответственно, у нас что имеется? Вот я могу сказать, что вот это тело, да, допустим, оно как бы... Есть соблазн сказать, что это энергия. Но это не энергия, поскольку тело не вечно. То есть... Оно не вечно. Да? Поэтому мы не называем его энергией, мы говорим, что это проявление энергии. Энергию саму мы не видим. Она невидима. Но мы имеем дело с ее формами, то есть проявлением. Формы энергии меняются. Одна энергия потенциально переходит в кинетическую, наоборот, и так далее. Вы все это изучали. Но как это как улыбка чеширского кота. То есть все знают, что она есть, но никто ее не видел. А, собственно говоря, это главное понятие. Да? Мы говорим энергия, у человека есть энергия, у человека нет энергии и так далее и тому подобное. То есть это, видимо, очень важная вещь, раз все это слово используют, но никто не знает, что это такое, то есть не видел никто. Интересно, это вообще интересная вещь, что большинство важных вещей, которые по-настоящему для нас важны, мы никогда не видели. Например, вы когда-нибудь себя видели? Вот мы говорим «я», да? «Я человек», «я там личность» и так далее. «Я». Но мы когда-нибудь себя видели? Себя вот именно. Если вы ответите на этот вопрос положительно, это будет хороший ответ. И потому что если вы никогда себя не видели, то возникает вопрос, а о чем вы тогда говорите? Но тогда я задам вам следующий вопрос. А как сказать... Опишите вот свое я, что это? Вот кто вы?
2: Теория.
0: Да, стрелец. Где же ваш лук и стрелы, стрелец? Вот человек, он может что-то такое сказать. Он может, допустим, сказать, что я там, ну, скажем, женщина, мужчина, там, ребенок, взрослый, да. Я художник, я музыкант, я, значит. Интроверт, там, еще что-то такое. Но обратите внимание, все эти определения, они относятся сюда, вот к этой сфере, к сфере временного. То есть вы были ребенком, сейчас вы уже не ребенок. Когда-то вы считали, что я ребенок, сейчас вы считаете, что вы взрослый человек. Но потом вы состаритесь, будете говорить, что я старик, да? Вот. Одно, я – это одно и то же, оно не меняется. А вот эти вот все воплощения я или проявления я или формы внешне нашего я – то есть вот эти все, вот вся эта сфера, она вот у нас все время фигурирует. Но себя-то мы никогда не знали, кто мы. И это вопрос отнюдь не теоретический, потому что от того, знаем ли мы себя, зависит от того, можем ли мы что-то вообще делать в жизни. То есть можем ли мы достичь успеха и счастья. Потому что сила в человеке зависит от того, знает ли он себя. Насколько я себя знаю, настолько во мне есть сила и способность что-либо делать. Если я себя не знаю, следовательно, на меня влияет все. То есть я зависимое существо. То есть, да, я нахожусь в сфере подсознания, вот в сфере зависимой. То есть я отождествляю себя с телом, умом там, и так далее. То есть я тело, я ум, я зависим от других объектов, от всего, что меня окружает. То есть я хожу в сферу диалектики, единства противоположностей. Это означает, что я нахожусь в единстве с тем, что мне как бы не нужно, с тем, что приносит мне страдания и боль и так далее. И, соответственно, человек, когда он находится в этом философском тупике, который порожден невежеством в отношении своего «я», в этом случае, безусловно, у него нет никакой энергии. Потому что энергия – это свободная стихия. Так? Так есть свет и тень. И человек должен решить, кто же он. Он тень или он свет? От этого зависит будет все остальное.
1: По-разному решить?
0: Да, и большинство людей решает, что я тень. То есть тень, что это такое тень? Тень, она зависит от чего-то, да? То есть тень, она не самостоятельная. Она блуждает в зависимости от направления света и так далее. То есть она не обладает сущностью никакой. Тень. Люди ходят как тени. У них нет никакой сущности. Они ни на что не способны. То есть что-то делать реально человек не способен. Он зависит от окружающей ситуации, от всего. Не несет никакой ответственности, не способен ее нести и так далее. Поэтому эта проблема, она, конечно же, это проблема, которую мы называем проблемой смысла жизни, проблемы как одиночества, несостоятельности и так далее. Весь этот комплекс, который присущ подсознанию. То есть подсознание – это тень. Там все скрыто, ничего не видно, непонятно. И еще какие у нас были пары? Часть целая, да. Тоже была интересная пара. Она важна тем, что здесь тоже видно, да, новый оттенок, как бы подмен понятий в нашем сознании. То есть мы считаем себя частью чего-то, да, но мы не воспринимаем себя как целое. Это есть как свойство зависимого объекта, да, то есть несвободного. И подмена заключается в том, что мы думаем, что целое состоит из частей. То есть мы считаем, что вот это создает, порождается вот этим. То есть части образуют целое. В этом заключается наше мировоззрение. То есть мы думаем, что если мы прочитаем много умных книг, у нас появится знание о том, что представляет собой истина. Да? То есть из совокупности частей можно составить целое. Или как ученые говорят, да, что если материю интегрировать, соединить, то в результате можно получить жизнь или сознание. Некоторые ученые, например, говорят, что они могут создать жизнь с помощью в своих биохимических лабораториях.
2: Угу. Что такое клонирование?
0: Клонирование означает, что вы предоставляете возможность воплощения. Смотрите, у вас есть определенная вот эта вот невидимая сфера, да? В ней находится огромное количество вот этих вот целостных объектов, которые представляют из себя то есть определенные сознательные «я». Это сознательное «я» нуждается в воплощении. Для того, чтобы я… То есть «я» — это действующее активное начало, да, сознание, энергия. Энергии нужно воплотиться, чтобы действовать. То есть ей нужна какая-то форма. Поэтому, например, когда вот я приводил пример, что когда мужчина и женщина соединяются, да, то они предоставляют возможность воплощения для определенного как бы частицы света, то есть частицы сознания. Это называется рождением. Это сознание воплощается, потом это постепенно обрастает материей, и через 9 месяцев появляется, из тела матери выходит, да, в виде уже отдельного тела. Соответственно, клонирование представляет собой точно такой же процесс, то есть ничего особенного сверхъестественного в этом нет. И если вы берете, создаете определенную возможность, какое-то тело для воплощения там, сознание, то оно там воплощается. Это называется клонирование. Но двух одинаковых существ, абсолютно одинаковых, не бывает никогда. Потому что как сознание, оно всегда индивидуально. Даже если вы, можно даже не беспокоиться насчет клонирования. Можно взять обычного дождевого червя, разрезать его пополам. И у вас обе половинки будут жить, скорее всего. Иногда одна может умереть, но обычно обе живут. В этот момент, когда вы, появляется новое тело, новая форма, там воплощается определенное существо вот из этой сферы. Нас окружает огромное, бесчисленное количество живых существ. Некоторые имеют тело микроба, некоторые имеют тело бактерий, некоторые имеют тело клетки, некоторые имеют тело кристалла, например. Есть кристаллы живые, то есть они растут, они производят себе подобные, как бы, все формы жизнедеятельности. В Ведах говорится, что определить присутствие жизни можно по четырем признакам. Еда, то есть если кто-то ест, нужда поглощает энергию извне, какую-то пищу, не энергию, а какую-то материю поглощает. Это живое существо, внутри находится жизнь, вот это. Дальше, сон, отдых, то есть активность, отдых, признак жизни. Размножение, третий признак. И четвертый, это самооборона, самозащита. То есть, если присутствует какой-то элемент защиты статус-кво, то есть своей какой-то целостности, то это означает, что присутствует вот эта вот вещь. На санскрите это называют джива. Есть такое слово джива. Слово джива обозначает частицу жизни. То есть жизнь нематериальна, трансцендентна, вечна, сат-чит-ананда. Джива. Слово, которое в русском языке мы знаем, как оно проявляется в таких словах, как живой, да? Жив. Человек жив. Что означает, что он жив? Это означает, что он как бы есть джива. То есть, когда джива уходит из тела, то тело просто разлагается моментально на составляющие. И невозможно вернуть эту жизнь. То есть, вы можете соединить все части. Если вы, допустим, вот взять, если вы возьмете просто такой момент, чтобы вы поняли научную сторону как бы вот этого объяснения. Вот возьмите самый важный такой таинственный момент вот в жизни живого существа. Это момент смерти. Есть момент рождения таинственный, но мы его не видим. Потому что рождение происходит в утробе. А вот смерть мы можем увидеть. Вот точка смерти, да? Вот здесь смерть происходит. Смерть – это точечное понятие. Не бывает живое существо почти живым или почти мертвым. Оно живое либо мертвое, да? То есть смерть – точечное понятие. Вот здесь вот живое существо живое, а здесь вот оно уже мертвое. Вот это момент смерти. Если взять тело в этот момент до фиксации смерти и тело после этого момента, после фиксации смерти, то с точки зрения материальной, биохимической, там, атомарной, любой точки зрения, эти два тела между собой ничем не отличаются. Потому что момент времени нулевой, то есть нет продолжительности, ноль, да? То есть промежуток времени практически нулевой. Это тело и это тело с материальной точки зрения не могут в принципе друг от друга отличаться, потому что ни одна молекула не могла сдвинуться за это короткое время, в момент смерти. Тогда возникает вопрос, почему происходит смерть, если на материальном уровне ничего не изменяется? Кто легче становится?
3: Это молекула АТФ разлагается, чтобы запустить сердце.
0: То есть, если вы берете сам настоящий момент смерти, не какие-то там процессы переходные, а вот именно сам момент, который мы называем смертью, то с точки зрения смысловой, за это время не может происходить никаких материальных изменений. Какое объяснение дают Веды? Очень простое и единственно возможное, научное с точки зрения. Момент смерти от тела отделяется нематериальная, не имеющая массы, сущность, энергия, которая называется как? Джива, душа, да. И когда она отделяется от тела, то тело моментально перестает быть живым. Все, процесс разложения, они становятся необратимы и моментальны. Практически энтропия скачкообразно возрастает, и все. Тело невозможно вернуть к жизни, потому что из частей целое не получается. Целое, оно само по себе существует, независимо от частей, в которых оно воплощает. Вот это философия. И эта философия неизвестна, поскольку она не порождается наблюдением. С точки зрения наблюдения, если вы пользуетесь просто своим наблюдением и делаете выводы разума, на основании того, что вы наблюдаете, вы можете прийти только к одной философии, к одному мировоззрению. Что целое состоит из частей. Это называется, собственно говоря, аналитическое мировоззрение. То есть мы пользуемся аналитическим мировоззрением. Итак, с наукой мы покончили, то есть с наукой все понятно. Наука, если мы пользуемся научным методом, то не оставляет никаких шансов нам находиться в этом состоянии подмены. смысловую. Итак, есть целые части. Еще какие были пары?
2: Обязанность права.
0: Да, обязанность права. Обязанность это то, что свойственно сознанию любому. То есть что такое обязанность? Обязанность это то, не то, что меня обязали. Это понимание, слово обязанность мы озвучили, многим людям не нравится. Но когда человек слушает слово обязанность, слышит слово обязанность, ему кажется, обязанность это что-то такое, что на меня навешено извне. Это связано с тем, что человек производит подмену понятий. Какую? Дело в том, что есть еще одна пара, я вам ее запишу, потому что мы ей в будущем будем пользоваться. Это пара личность и общество. Вот какое из этих двух понятий, личность и общество, относится к шабде и пратьякше? То есть, что мы видим, а что мы не видим?
2: Личность в шабде.
0: Личность в шабде. То есть, общество мы видим. Это сумма, ну как бы части, да, сумма каких-то частей, это индивидуумы какие-то, мы их видим. А личности мы видеть не можем. Индивидуумов мы видим. То есть, мы видим тела, но личности мы не видим. Вот сейчас присутствует среди нас некая совокупность, ну то есть некое множество, некое общество, да, вот здесь присутствует некое общество. Но кто из нас является личностью? Это вопрос, на который можно ответить только через откровение. То есть по делам, по определенным, как бы по энергии определенной, да, по определенной способности делать какие-то вещи. Это по этой способности мы можем судить о присутствии личности. Соответственно, смотрите, что происходит. Когда мы говорим об обязанности, то подмена понятия заключается в том, что мы воспринимаем обязанность как нечто общественное. То есть для человека обязанности – это то, что приходит извне, от окружающих его людей. То есть это понятие, оно лишено силы. То есть человек, очень редко можно найти человека, который выполняет обязанности. В основном человек что-то делает, но не потому, что он выполняет обязанности, а потому, что он озабочен своими правами. То есть он озабочен тем, что о нем думают окружающие. И он озабочен, ну как бы вот этой вот, у него есть с этой стороны определенные какие-то потребности, да? И он выполняет соответствующие действия.
1: Если обязанность, значит, это область шабли, то мы ее не видим, да?
0: Нет.
1: Ее понять свою обязанность.
0: Это хороший вопрос. Человек постигает свою обязанность через самоосознание. То есть обязанности человек свои начинает понимать по мере того, как его сознание освобождается из-под влияния иллюзий, то есть из-под влияния вот невежества, которое присутствует здесь на уровне подсознания. Иначе говоря, обязанности у человека, способность выполнять обязанности, способность понимать свои обязанности у человека появляется по мере его самосознания и по мере того, как он обретает вот эту вот личностную свою состоятельность, зрелость. Это предварительный ответ, потому что как бы более точные ответы мы будем получать, когда будем углубляться в постижение вот этой психологии ведической. Итак, общество, оно со стороны общества, что такое общество? Общество – это сфера подсознания. Это очень важный момент. То есть фактически человек на интуитивном уровне исключительно сильно связан с обществом, в котором он находится, так? То есть фактически общество, оно со стороны общества идет заказ, подсознательный заказ и целеполагание. То есть цели, то, ради чего мы живем, идет из этой сферы, так, из сферы общества. Поэтому на подсознательном уровне фактически человек полностью состоит из вот тех представлений, каких-то стереотипов, либо каких-то установок ценностных, целевых, которые приходят отсюда, из среды, из семьи, из общества. Это естественно. Далее, очень важно, вот я хотел, еще в прошлый раз, когда мы общались, я хотел упомянуть этот момент, но вот сейчас это будет легче сделать, поскольку у нас появилась личность и общество. Вот эта пара обязанности права, она как бы интересна. Смотрите, что вот мы обсуждали, да, что право возникает тогда, когда человек исполняет свои обязанности. Смотрите, что интересно. Понятие права – это понятие общественное, это понятие не личностное. То есть у личности нет прав, ни одного. Откуда у человека появляются права? Кто предоставляет человеку права? Общество предоставляет человеку права. То есть право возникает у человека в обществе, так? То есть, если вы, например, окружены, если вы находитесь в обществе людей, да, соответственно, это общество предоставляет вам определенные права. А у человека, у самого личности, прав нет. То есть, если человек думает, что у него есть права, это означает, что он не является личностью. То есть, он ассоциирует себя вот с этой сферой, то есть он занимает вот эту позицию, зависимую позицию. Личность создает права. Смотрите, какой момент здесь возникает. То есть личность права создает. То есть личность создает общество. Личность создает семью. И вместе с этой семьей она создает права. Но личность не ожидает прав, не рассчитывает на них. Вот это разница между человеком, который обладает самосознанием и не обладает. То есть человек, обладающий самосознанием, он не ждет прав, он их создает. А человек, не обладающий самосознанием, он на них рассчитывает и испытывает претензии постоянные по поводу того, что его права ущемляются.
1: Он создает для себя. Вот человек живет в лесу один.
0: Так.
1: Ну как, что, права можно рассмотреть, как что-то.
0: Какие у вас права могут, какие права у вас могут быть в лесу?
1: Право, ну, азом есть. Вот быть здесь.
0: Понимаете, бытие, оно уже присутствует. Вы уже есть. Бытие самодостаточно. То есть нужно понять, что наши права, они являются украшением нашего бытия. Они не являются самим бытием. Они просто являются его украшением. То есть быть вы можете в любой обстановке. Да, вы можете быть в лесу, вы можете быть в небоскребе, жить в комфортабельных условиях. Вы можете быть царем, вы можете быть, я не знаю, там, как птицей, например. То есть бытие всегда, всегда имеется, но право – это как бы сфера проявления, это сфера украшения. То есть это украшение нашей жизни, право. И это украшение, оно создается окружающим нас обществом, семьей. То есть вот смотрите, какая интересная вещь. Люди думают, что они могут обрести счастье без семьи, вне семьи, сами по себе. Вот я вот просто буду счастливым таким человеком. Счастье нужно создавать. То есть человек должен создавать свое право. Любой успешный человек, который действительно достиг какого-то успеха, он знает, что успех этот, который он обрел, вот он, какое-то процветание, которое он обрел, вот это вот чувство защищенности, которое он обрел, он понимает, что все это он получает в семье. То есть у каждого успешного человека есть какая-то семья, там какой-то клан или еще что-то, да? Где он все это получает. Не может человек сам по себе, вот один, да, вот одиночка такой, вот индивид, быть успешным, счастливым таким вот. Это, ну как, откуда он это возьмет? Ведь это все рождается из взаимоотношений. Все это рождается от того, что ты окружен людьми, которые думают о тебе, которые хотят тебе хорошего, блага, да. То есть, если у тебя, допустим, друзья есть, ты окружен друзьями, значит, у тебя много прав. А если ты окружен врагами, соответственно, результат будет совсем другой. Поэтому человек сам является причиной того общества, в котором он живет. Только человек. Никакой другой причины не существует. То есть, точнее, даже не человек, как в смысле, как часть, как индивид, как тело, а вот именно личность. То есть личность создает, проявляет семью, общество, в которое воплощается его мечта, его цель, то, что он как бы, то, что мы называем счастьем или успехом человека. Поэтому мы с вами сейчас видим, что существует принципиально два разных мировоззрения. То есть одно мировоззрение, оно является проявлением диалектического мышления, и смысл этого мировоззрения заключается в том, что я являюсь продуктом общественной системы, а продуктом семьи, каких-то отношений. То есть вот это порождается вот этим. Так? Это одно мышление. А другое мышление заключается в том, что целое порождает часть, то есть личность порождает общество. Это совершенно разные системы. И в зависимости от того, вот мы называем человека арием или ведическим, как человеком, который следует веде, знанию. То есть веда – это знание, свет, да? То есть люди светлые, несущие в себе энергию знания, энергию сознания, Что это за люди такие? Это люди, которые вырабатывают вот это вот право или то, что мы называем энергией процветания, они вырабатывают изнутри, они вырабатывают из своего духа изнутри. То есть это счастливые люди, счастливый человек, человек, который действует, человек, который осознает то, что он делает, человек, который находится в мире откровения, он привносит вот эту вот сферу, то есть эта сфера, она сфера воплощения, сфера проявления духа, она становится исключительно богатой и является источником счастья. Если же этого нет, то тогда здесь мы имеем что? Я вам хочу еще одну пару записать, чтобы это стало понятно. Потому что чем больше у вас пар будет понятий, тем яснее будет становиться идея подмены.
1: Форма содержания.
0: Да, то есть форма содержания. Ну, форма содержания, может быть, это будет позже. Но вот я хочу записать такую вещь, как... Вот такую вещь хочу записать. Изобилие и дефицит. Где у нас находится изобилие, а где дефицит?
3: На первом месте изобилие.
0: Ну да. Вот это изобилие, а это дефицит. И вот вы видите, да, что мы имеем? Мы имеем, что в сфере протягши, в сфере подсознания всегда присутствует дефицит. Всегда. То есть она сама по себе дефицитная. Наше подсознание дефицитно. Мы всегда все оцениваем. Вот я смотрю на человека, да, и оцениваю его сразу же, какой он хороший, плохой, нравится он мне, не нравится, да, разумный он или неразумный. То есть всегда идет оценка, она идет подсознательно. То есть как только я попадаю куда-то, я вот особенно видно, вот вы заходите, вот вы идете, да, вы человек, вы идете и сталкиваетесь с какой-то группой людей. Эта группа людей относится к категории общества. Да? Вот если вы попадаете в какое-то общество, они вас не знают. Как только вы оказываетесь среди этих людей, они, если они разговаривали между собой, они замолкают, начинают вас изучать. Общество вас сразу начинает оценивать. Что за человек зашел? Какой он? Крутой он или ничтожество там? Какой он? То есть все смотрят. Внимательно изучая. И вы чувствуете, у вас прям, вы начинаете краснеть, у вас начинает дрожать что-то, потому что вас оценивают, да? То есть вы сразу попадаете в такой луч, как бы, эмоциональный луч. Эта сфера вот как раз подсознание. Общество имеет такую природу. Оно всегда оценит. Вы, может быть, хотите быть личностью, а общество, оно не хочет, может быть, чтобы вы были личностью. Оно будет вас оценивать. И вы будете... Соответственно, решать для себя, то есть будете вы действовать на основании собственного понимания, либо вы будете играть просто в чужую игру. То есть вы будете действовать на основании дефицита. Это основная причина того, что человек постоянно сталкивается, постоянно является неудачником, перманентным неудачником. Человек движим дефицитом. Человек думает, что в этой сфере он может достичь изобилия, но в этой сфере изобилия не бывает никогда. Изобилие бывает только здесь, в сфере сознания. И когда человек имеет это изобилие, а оно всегда возникает в человеке благодаря его осознанию истины, то есть когда у человека есть вот этот вот свет внутри, да, есть это изобилие или то, что мы называем счастьем, вот тогда он может это изобилие воплощать в этой сфере, то есть он может как бы действовать на создание определенной ситуации здесь. Но если он ориентируется на эту сферу, то его энергия, его личность, она будет просто-напросто поглощаться. То есть общество, оно обезличивает человека. Если человек не обладает внутренней силой, чтобы служить обществу, то есть у него нет внутренней силы, чтобы как бы делать что-то, давать, да, то есть что действовать на поддержание, служить, то есть нет энергии, то тогда общество, оно будет забирать просто личность, то есть просто обезличивать человека. Таким образом, общество, оно провоцирует или оно действует как истинный учитель. Мы это будем позже рассматривать, что общество, оно всегда провоцирует или тестирует нас на предмет, мы личность или мы что-то другое. Вот если человек является личностью, то общество, оно, соответственно, так, как бы начинает таких людей считать великими, да? То есть какими, кто является великими? Вот мы говорим, что великий человек. Что это за человек такой?
2: Успешный, достигший человек.
4: Ну, такой, как это люди, которые вышли за рамки обыденности.
0: Так, да. Еще что можно сказать, если есть что? То есть общество, как правило, великий человек – это тот, который изменил общество, так? То есть смог повлиять на общество и сделать его другим. То есть ситуация, когда в обществе радикально меняет ситуацию в лучшую сторону, это означает, что присутствует личность.
1: Хорошо, а кто может определить лучшую сторону изменения человека в обществе? Вот Ленин, великий человек, но в лучшую сторону изменил общество или нет? Ну, у меня свое мнение.
0: Мы сейчас опять попадем в ловушку подмены. Смотрите, мы говорим о изменении общества вот только в одном смысле. То есть нет смысла менять общество в отношении там, одной системы, там, одного изма менять на другой изм. Это не называется изменением общества. Под изменением мы имеем в виду привнесение в обществе ценности вот этой сферы, ценности света, то есть духовных ценностей. Вот что такое изменение в обществе. Поэтому и настоящее изменение в обществе возникает тогда, когда приходят великие личности, то есть не те личности, которые признают общество великими, потому что общество признает как бы зачастую великими людьми тех, кто просто имеет власть какую-то, да? Олицетворяет какую-то политическую систему собой. Вот общество считает великими. Кого оно считает великими? Того, кто находится в сфере протягши. То есть вот лидер – это тот, кто находится в сфере протягши. То, кого все видят. Вот это наш важ... А настоящую личность, она находится в какой сфере? В сфере шабды. То есть личность настоящую увидеть невозможно. То есть истинная личность, великая личность – это не та личность, которая считает вожаком, которого все видят, которого все считают, что вот это и есть на самом деле великий человек. Нет, это подмена. Поэтому мы говорим, вот настоящие изменения в обществе происходили тогда, когда подлинные великие личности приходили. Они оставили свет в истории, и только потом уже люди начинали понимать, что это были великие личности. Ну вот мы знаем, например, Иисус Христос – это великая личность. Да? Будда – это великая личность.
2: В наше время.
0: В наше время?
2: Ну,
0: в наше время. В наше время сложно назвать таких людей, поскольку, возможно, пройдет какое-то время, мы узнаем, что кто-то был в наше. Вот, я, может быть, и знаю таких людей, но я не скажу. А пройдет какое-то время, и вы узнаете, что вот, допустим, вы жили, и где-то вот в обществе была великая личность, а вы даже не знали.
2: А вы великая личность.
1: У меня тут тоже такой вопрос, что у меня совести хватало его назвать, его озвучить.
0: С меня хватит того, что я личность. Этого достаточно. Вот. Я как бы, мне этого хватает. То есть я удовлетворяюсь тем изобилием, которое есть внутри меня. Вот. А как бы оценка – это не моя сфера, так? И я думаю, даже не ваша тоже. Как правило, все оценивается по плодам. Итак, вот есть у нас что? У нас есть с вами вот эта вот проблема, связанная с тем, с дефицитностью. То есть человек зачастую не понимает, что его успех идет от чего? От того, что... То есть вот посмотрите, есть две формы дефицита. Есть дефицит, который является отрицанием изобилия. То есть вот, допустим, когда вам плохо... Ну, сердце сосет вот ощущение какой-то неудачи своей, какой-то, может быть, как другой человек причинил боль, какое-то предательство или еще что-то, да? И вы находитесь в состоянии дефицита. Это состояние, оно мучительное. И если человек укореняется в этом состоянии, то это состояние увеличивается. Может довести его до очень плачевного результата. Некоторые доходят вплоть до самоубийства, просто укореняясь в этом состоянии. Но достаточно вам вспомнить о том, кто вы есть на самом деле, и что в действительности в вашей жизни есть дары, которые не в состоянии у вас отнять или похитить то, что сейчас с вами произошло. Вот когда вы укореняетесь вот в том невидимом, что является вашей истинной сущностью, то сразу проблема решается. То есть вы начинаете смотреть на все с другой перспективы, начинаете жить и начинаете новый как бы этап своей жизни. То есть это то, что человек каждый должен знать. Потому что это очень опасная вещь, вот это состояние дефицита, оно является кармической, как бы, оно является кармической ловушкой. То есть как только человек укореняется в этом состоянии, закон кармы, то есть карма его сразу начинает раскручиваться. У каждого из нас есть внутри вот эти впечатления дефицитные, самскары. И как только наше сознание высвечивает этот дефицит, мы сразу же должны заниматься тем, чтобы как бы это состояние, вот это, оно рассосалось внутри нашего подсознания. В этом заключается работа над собой. То есть то, что называется работой над собой. Человек должен работать над собой постоянно. Но что вы находитесь в обществе, особенно если это такое общество близких людей, семья. Семья, она как проверяет на вшивость по полной программе каждого. То есть невозможно общаться близко с каким-то человеком и не попадать в эти состояния дефицита. Потому что постоянно что-то возникает, какие-то проблемы. И у нас вот выбор всегда есть. Либо предъявить этот дефицит близкому нам человеку, высказать все, что... Или еще хуже, не высказать, а внутри себя начать это все переживать и раскручивать, да?
1: Что-то поконкретнее можно? Я...
0: Ну, поконкретнее, хорошо, будет конкретно, если вам так захотелось. То есть, вот, допустим, какой-то человек поступает по отношению к вам плохо, так? Вы чувствуете, что вам... Разумеется, с вашей, с какой же еще? То есть, вам плохо. Что вы делаете? Вы как бы... У вас появляется этот дефицит внутренний, то есть вас не любят, и вы начинаете это все переживать внутри себя, так? Вы начинаете это переживать, и что у вас появляется? У вас появляется определенная претензия по отношению к человеку, то есть некий стереотип, через который вы будете смотреть дальше на то, что он делает по отношению к вам. То есть вы настораживаетесь и начинаете относиться к человеку уже предубежденно. Так? Такое происходит. И как только вы начинаете относиться к человеку предубежденно, то есть через увеличительное стекло своего дефицита смотреть на то, что он делает, вы начинаете замечать, как бы, начинаете интерпретировать, додумывать то, что человек делает, и становится все хуже, хуже и хуже. Вот это обычный сценарий, по которому идет человек. То есть его увеличительное стекло подсознания, оно начинает разрушать отношения, то есть начинает возникает отчуждение. Все больше и больше увеличивается отчуждение в человеке. Чтобы этого не было, конечно же, ну, то есть я не буду говорить сейчас о том, что надо делать, рецепты вам какие-то говорить, но, по крайней мере, один просто как пример скажу, чтобы вот было, что человек, который находится здесь в сфере изобилия, в сфере сознания, как он поступает? Если у него возникает дефицит, ему это не нравится. Человек, который находится в сфере изобилия, ему не нравится состояние дефицита. И как он поступает в этом случае?
3: Производить личное.
0: А?
3: Производить блага какие-то. Допустим, личностные, общественные, и не делиться на...
0: Так, да, замечательно. Но если я вот сейчас хотел у вас еще дополнительно спросить, если у вас возник дефицит эмоциональный в отношении с человеком, то есть он вас обидел или что-то сделал такое, что вам непонятно и вызывает у вас... Ну, определенную претензию или беспокойство. Что вы делаете в этом случае?
5: Подставляем другую щеку.
0: По одной ударили, подставляете другую. А если и по второй ударит, что будете тогда делать?
3: Все, терпение.
0: Терпение – это хорошо. Прощение. Объективно. Вот святые практически все, а?
5: Объективно смотреть на нас.
0: Объективно смотреть, это замечательно просто, объективно смотреть. Но когда вас уже по обоим щекам ударили, то объективность обычно начинает трещать после этого. Это практически
5: это
0: вот.
5: Силы духа.
0: Да, это правильно. И с этим я соглашусь. А если нет силы духа? Если вы ее взращиваете.
5: Все в общем, уже терпеть нет мощи.
0: А?
5: Обычно доходит до точки кипения, и все выливает.
0: Да, да. Увеличиваем дефицит до критической точки, и потом просто все вываливаем на человека. Пусть ему будет хуже, пусть он теперь пострадает. Я уже настрадался, с меня хватит. А?
5: Так действует тот, у которого изобилие, да?
2: Нет.
0: Нет. Так действуем мы. А вопрос заключается в том, каким образом человек, находящийся в сфере изобилия, решает эти вопросы.
5: Конфликт каким решает?
0: Как?
5: На корне любит конфликт.
0: Каким образом? Нет человека, нет проблемы?
5: Это радикальный метод, на самом деле.
0: Ну да. Многие так и делают. То есть просто до свидания, свободен, свободно, и все на этом заканчивается.
5: А как? Решение проблемы надо увидеть проблему.
0: Как? Как? Я задаю вопрос, как?
5: Увидеть ее на зачатке.
0: Увидели, хорошо, увидели дефицит. Появилось это сосущее чувство неудовлетворенности, что-то не так. Конкретно даже видеть, знаете, что вот есть, ну, что-то, вот не понимаете, почему это происходит, почему он так делает или она. Следующий ваш шаг какой?
2: В себе, значит, разобраться, может, правильно.
0: Так. В себе разобраться, это хорошее предложение, потому что дефицит, он на подсознательном уровне существует. То есть надо понять, что вот меня беспокоит, и постараться как бы увидеть с другой точки зрения. Еще какие предложения?
4: Ну, попытаться стать на сторону того человека, которого ты не понимаешь. Ну, вот разобраться в его мотивации.
0: Так. Это тоже интересное предложение. Я хочу вас спросить, а как вы это будете делать? То есть вы будете сидеть и думать, что он такое...
4: Ну, нужно просто отстраниться от того, что вот я такой, и меня обидели. Ну, попытаться объективно оценить причины, почему он так делает.
0: Так, да, очень хорошо. Я надеюсь, что у вас это получается. Это важный такой подход к жизни. И я бы со своей стороны еще одну вещь бы предложил. Я бы предложил поговорить с человеком.
4: Ну, это сам себе разберется.
0: Да. Потому что это на самом деле основа основ. Знаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что люди не хотят общаться между собой. Потому что гораздо проще сидеть и что-то думать, что-то додумывать о том, что человек делал, о чем он, какие у него мотивы, переживать внутри себя. А вот поговорить с другим человеком, иногда на это нужно быть просто...
2: Если человек тебя ударил, а я буду спрашивать... Скажи мне, пожалуйста, почему ты меня ударил?
6: Я думаю, что это не обидно.
1: Не вы люди, а бакивы.
0: А почему бы не спросить, кстати говоря?
2: Я думаю, что...
0: На... Почему бы не спросить?
1: Сейчас случай, у него ножик в руке.
0: То есть... Потому что, знаете почему? Зачастую нам мешает это делать просто наша трусость. То есть вот это вот подсознание, в котором мы находимся, оно очень трусливое. И оно предпочитает в тени, так сказать, да, то есть оставаться в тени. Мы не хотим вытаскивать на свет свои собственные какие-то мотивы, мотивы другого человека, обсуждать с ним что-то, потому что это требует мужества определенного, да. То есть быть личностью нужно в этом случае, чтобы поговорить с другим человеком. Потому что у нас разговоры какие бывают? В основном наш разговор – это наезды. То есть у меня проблема определенная, да, по отношению к тебе. И я, когда начинаю с тобой разговаривать, я не отодвигаю как бы свою вот это вот. То есть я разговариваю с тобой не... я не нахожусь в позиции непредубежденной. То есть моя позиция уже предубежденная. То есть я разговариваю с тобой уже с наездом. То есть иначе говоря... Вот я почему указываю вам на это понятие изобилия? Что когда вы живете в этом состоянии изобилия, когда вы разговариваете с другим человеком без претензий, если он что-то делает, вы спрашиваете, вы обсуждаете с ним что-то, вы перевариваете эту сферу кармы, вы перевариваете эту карму подсознания. Для того, чтобы люди нас уважали и меняли свое отношение, меняли сами, мы должны быть счастливыми людьми. То есть у нас должно быть вот это внутреннее изобилие, удовлетворенность какая-то, внутренняя вот эта вот полнота должна быть. Тогда мы можем разговаривать с другим человеком, и он, если он был в чем-то неправ, если он заблуждался, он изменит это. Почему? Потому что это природа каждого человека. Если человек чувствует вот эту вот природу, вот это вот свойство изобилия, то это очень привлекает. Каждую дживу. Это природа дживы. Но когда у нас есть состояние дефицита, как оно работает? Оно работает на расширении. То есть дефицит все время расширяется. Стоит вам... У вас появился этот дефицит. Вы потом приходите с этим дефицитом кому-нибудь и выплескиваете на него свой дефицит. А он вам говорит... Да пошел бы ты куда-нибудь со своим дефицитом, правильно? У вас еще дефицита больше становится, правильно? Ну вот называется поговорили, да? На семинаре говорили, что надо разговаривать. Вот подошел поговорить с человеком, да? Но с чем ты подошел? Вот в чем вопрос. Ты подошел как личность с личностью поговорить, или ты подошел как тело с телом поговорить? Это совершенно разные результаты. Поэтому, когда люди общаются между собой как личности, они генерируют вот эту энергию изобилия, энергию, которая потом превращается в то, что мы называем семьей, как бы нормальным состоянием общественной, ну, то есть вот сферы права.
1: Но как развлечение, во-первых, и как это вообще, как личности вообще?
0: Что различить?
1: Как разница? Как различить вообще? Вот два тела общаются или две личности?
2: Есть дефицит или нет?
0: Ну да. Состояние дефицита вы в себе всегда можете различить.
3: То есть в данном случае можно говорить не о проблемах, а об открытии собственных личностных. Да? Допустим, я там почитал то-то-то, сделал такой-то вывод и могу с тобой этим поделиться, что тебе не пришло это дальше время.
0: Да, да. Я почитал что-то, я испытал счастье по поводу своего открытия. Я иду с тебе поделиться, слушай, как здорово, представляешь? Вот такая вот есть вещь. И когда человек видит этот свет в наших глазах, когда он видит вот это вот наше обращение, у него это проявляется, вот эта вот личностная природа, природа изобилия, да? Так возникает личностное отношение между людьми.
1: Ну, а может быть, он на этом пути только впереди меня уже в три раза. И что он это прошел, то, что, с чем я пришел к нему поделиться, порадоваться.
0: Так он, наоборот, еще больше порадуется за это. Понимаете? Если я, например, знаю много всего, ну, к примеру, вот у меня есть ребенок, да? Ребенок там, он изучил три буквы алфавита и пришел ко мне поделиться своей радостью, четыре буквы, да? Подошел ко мне поделиться радостью. Вот смотри, вот эта буква Г, она вот так пишется. Я говорю, да ты что, как здорово, ну-ка напиши. То есть я переживаю это, понимаете, я радуюсь. Хотя я эту букву Г знаю уже 44 года, понимаете. Но это не означает, что я не должен радоваться. Мое чувство радости, оно будет даже больше, чем когда я сам эту букву Г изучал, понимаете. Она будет больше. Такова природа личности, то есть она всегда радуется радости другой личности. Такова природа жизни. Если люди не общаются между собой таким образом, обмениваясь вот этим изобилием, они никогда не будут счастливы. Это закон жизни.
1: Но к психологу человек приходит, зачем? Скинуть свой дефицит.
0: Да, к психологу человек приходит только потому, что есть один единственный человек, который готов за деньги его просто выслушать, не предъявляя ему никаких претензий, понимаете? Поэтому люди приходят. Это вот, вот в западных странах это стало какое-то просто какое-то... Да, то есть люди настолько в этом дефиците находятся, у них просто они считают, что у них нет времени и нет вообще ничего, то есть они не могут просто друг с другом разговаривать, и вот они платят деньги психологу, чтобы психолог посидел с ними полчаса, покивал головой, задавал им эти вопросы, ай-яй-яй, ой-ой-ой, а как же вот это, как же то, то есть дал какие-то пару каких-то воодушевляющих слов, и человек выходит, такая терапия, он чувствует себя облегченным каким-то, ну, то есть от этого груза, дефицита.
3: Готовый психолог через 10 лет, как слово, едет на
0: подходе. Да, он, конечно, будет это все потом, здесь у него все это будет скапливаться. Поэтому, конечно, этот момент, он носит принципиальный характер. Поэтому, пожалуйста, вот если вы хотите извлечь благо из этого семинара, да, мы будем эти темы углублять, но уже сейчас вы должны просто принять для себя, учиться для себя принимать решение. Вы личность или вы ум? То есть, если вы личность, то, пожалуйста, вы должны вырабатывать энергию изобилия. Она должна вырабатываться внутри вас. Если вы ум, если вы постоянно вот как бы вот... Как
1: откуда?
0: Да, то есть зависите, у вас вот это все постоянно внутри меняется, и вы постоянно испытываете какие-то беспокойства, и эти беспокойства у вас растут, вы не можете их переварить. Это означает, что вы будете создавать несчастье для себя и для окружающих вас близких людей, и они вам будут это несчастье возвращать по закону кармы. Они вам будут его возвращать.
2: Как вы работаете?
5: Как дефицит
2: превратить? Да.
0: Замечательный русский вопрос.
1: Философский камень.
0: Что делать, это известный русский вопрос. Кто виноват, да, это понятно.
1: У меня что-то такое безрадостное. Ну, то, что я вижу. Значит, сфера протягшая прячется в тень.
0: Она не прячется, она уже тенью является. Ну,
1: да. А шапку мы вообще не видим, что у меня вот вообще безрадостная картинка.
0: Вы не драматизируете ситуацию. Вот. Тень, это на самом деле то, что мы видим. То есть вот мы вот все, что мы видим, это тень. Так? Это все временное. То есть тень это временное, приходящее. Это все называется тенью.
1: А
0: то, что мы называем светом, это то, что мы как бы это то, что является силой, это то, что является волей, то, что является сознанием. Поэтому ни то, ни другое не является чем-то несущественным или невоспринимаемым. Просто мы не воспринимаем этот свет, это сознание с помощью своих органов чувств. Вот и все. Но это не означает, что для нас этого не существует. Наоборот, это и есть наша сущность. Что затихли? Вопросы есть какие-то?
2: Как выработать энергию?
0: Первая вещь, которая необходима для этого, необходимо как поверить в свою духовную самоидентичность. То есть человек должен понять, что я есть дух, а не тело и не ум. Это называется простым русским словом вера. То есть, иначе говоря, вера – это совершенно четкая укорененность в том, что я есть свет, я есть энергия. То есть от меня исходит то, что со мной происходит и происходит с окружающими меня людьми. Вот это должно стать вашей жизненной идеологией, вашим кредо. То есть вы должны это развивать в себе. На санскрите это называется «Ахам Брахмасми». Это утверждение из Веданта Сутры. «Ахам» – значит «я», «Брахмасми» – значит «я есть Брахман». «Брахма» – это вот этот свет, дух. «Асми» – «я есть», «есть». Ахам Брахмасми. То есть я есть вот этот самый дух и свет. Это первая вещь. То есть это то знание, которое называется уже, собственно, и есть знание, это не информация, это вот и есть эта реализация Вигьяна. Вот для того, чтобы внутри вас возникла вот эта вещь, мы сейчас с вами разбираем ведическое знание. То есть по мере того, как вы будете узнавать, что то, с чем вы себя отождествляете, вами не является, вот по мере того, как это будет с вами происходить, этот свет будет сиять все ярче и ярче. То есть этот процесс, он и будет происходить. Поэтому сразу избавиться от дефицита не получится, так? Но когда вы получаете программу для себя, то вы начинаете эти вещи внутри себя осознавать.
1: Угу. Ну вот, допустим, человек осознал, что он является духом, и плюнул на все правила приличия. Вот в столовую я буду чавкать и это самое бросать, буду ходить. Я личность, мне по барабану, что вы обо мне думаете, потому что я личность, и все это внешне напускное. Вот где тут ошибка какая-то?
0: Ошибка заключается в подмене понятия. Это подмена заключается в том, что мотивом вашей деятельности является желание выделиться перед обществом. То есть это как раз состояние зависимости от общества. Это не состояние личности, не состояние самодостаточности, а состояние зависимости. Есть два способа зависеть от общества. Если кому-то это интересно, психология, отношения с обществом, можете себе это записать или запомнить. Есть два вида зависимости. Первый вид зависимости от общества, когда мы хотим быть ниже травы и тише воды. Тише воды, ниже травы. Угу. То есть это как человек, не высовываясь и не выделяясь. То есть человек растворяется, человек становится просто обывателем. Я просто такой же, как все. Давайте будем как люди, давайте будем так. То есть люди просто считают, что вот то, что считает общество правильным, это и есть истина. Вот люди считают, что так правильно, значит, это правда. Это называется обезличивание, первый вид обезличивания. Если в обществе так принято, значит, это правда. Понятно, да, о чем я говорю? Это называется стадный инстинкт по-простому. То есть это безличное или подсознательное состояние, это состояние животных, ну как у животных это известно как стадный инстинкт. То есть животное, оно полностью отождествляет себя со стаей. Если стая прет в каком-то направлении, то животное тоже, оно бежит, оно не думает, а вообще куда он бежит? Понимаете? Если вожак бежит, стая бежит за вожаком, а все бегут в стае. А если стая бежит в пропасть, этого никого не интересует, понимаете? Потому что, ну, все же бегут, значит, знают куда. Это первый тип состояния бессознательного. А второй тип бессознательного – это когда тоже разновидность зависимости от общества или обезличения. Это когда мы хотим выделиться в обществе. То есть я не такой, как все. Я особенный.
1: У нас таких тысяч.
0: Вот. И каждый из нас, вот у кого-то прическа вот такая вот, понимаете, такая вот, с гребнем, например. Можно обвешать себя там цепями, понимаете, нос можно, в носу там можно повесить кольцо, например, такое, что-то еще такое сделать. Все будут смотреть, о, круто, то есть вот эти вещи. Опять же, это попытка в обществе каким-то образом себя проявить, и обычно эти действия, они совершаются в соответствии с тем, что общество считает крутым. То есть если круто, вот, допустим, обычно в обществе создается какой-то бренд. Бренд – это что такое? Это ярлык. То есть некая бессознательная установка на крутизну. Что круто, а что не круто. Понимаете? Допустим, что

0: за своих.
1: Идентификация по признакам.
0: Да. Соответственно, если вы хотите, чтобы общество считало вас своим и считало, что о, этот, ну, человек, ну, такой нормальный, то есть все, изучите, какие бренды существуют в этом обществе и сделайте все как надо. В это понятие входит такая вещь, как мода, например, да? Мода – это что такое? Почитали модный журнал, полистали модный журнал, все, оделись, идете, и все падают вокруг, да? О, этот человек. То есть вот эти моменты, они, ну, это как бы неплохо, я не к тому это говорю, что это плохо, просто это, ну, как бы на уровне вот исключительно общественного такого принятия, то есть на подсознательном уровне. Поэтому то, что вы описали, это когда человек, допустим, хочет, у него есть просто определенный в обществе заказ на крутизну, например, какую-то, на такое поведение такое развязное.
2: Хулиган в школе.
0: Хулиган в школе, например, да. То есть... Он просто знает, что именно таким образом его заметят. Вот так его не замечают. А вот если так себя веду, видишь, заметят сразу. И он начинает так себя вести. Просто для того, чтобы его заметили. Это и есть не что иное, как дефицитное мышление. Это никакого отношения вот сюда не имеет. К личностной, так сказать, сфере. Вот. Это просто другой выверт этой ситуации. Еще вопросы?
3: Если в этой сфере находится, если в этой сфере находиться...
0: Угу.
3: То на эту сферу не действует ни карма, ни гороскоп, ни планеты, ни чей-то ум, разум другого человека, да?
0: Угу. Ничего не действует. Здесь присутствует, допустим, когда вы хотите узнать, что находится в сфере вашего подсознания, некоторые люди, они идут к астрологу, делают гороскоп. Астролог говорит, вот такая планета на тебя действует, например, Сатурн, у тебя будут серьезные проблемы, и человек думает, да, у меня будут серьезные проблемы. Что происходит? Смотрите, в принципе, астрология полезная вещь. Какая? Если вот вы знаете, в чем заключается ваша планета, да, которая на вас здесь, например, Сатурн не в том доме находится, и вы знаете, что у вас вот на эту тему могут быть серьезные проверки на вшивость, да? И тогда для чего это нужен? Для того, чтобы вы могли свое сознание, знали, чтобы куда направлять, то есть легче было. Вас предупреждают. Но такие предсказания астрологов, как даже не объяснять человеку, все равно чаще всего бесполезно. Потому что человек, он находится в этой сфере, обусловлен. И что он думает? Он думает, что это теперь вот, ну как бы...
3: Необъяснимо.
0: Да, то есть проблема человека заключается в том, что человеку нужно снять с себя ответственность. И астролог дает такую возможность, точно так же, как врач, например. Тоже может дать человеку такую возможность. Человек приходит к врачу, для чего он приходит? Для того, чтобы лечиться?
3: Конечно.
0: В основном, вот это состояние, которое возникает, болезненное состояние человека, состояние страдания, которое возникает, оно именно связано с нашими желаниями. То есть у нас есть желание страдать, потому что это состояние делает нас объектами любви. То есть мы в этом случае получаем внимание со стороны окружающих, понимаете? У нас права появляются. У больного же есть права? Да, у него есть права. Вот. Я помню, я когда был маленький, я маме иногда говорил, что у меня живот болит. Хотя у меня вовсе не, совсем не болел живот. Вот. Я считал, что у меня есть право полежать лишних там 3 часа в кровати, вместо того, чтобы идти в школу, понимаете? Вот. И я говорил, что я больной, и мама по доброте своей сердечной, она оставляла меня дома, я лежал в кровати, и потом, когда она уходила на работу, я вставал, в счастливом состоянии, занимался тем, чем я хотел. Так? Вот. Поэтому в основном, почему люди так болеют, потому что, почему им плохо? Потому что это состояние, оно делает, дает им как бы то, что они считают своими правами, и получают дополнительную заботу и внимание со стороны окружающих, они могут как-то вот решать таким образом свои внутренние проблемы. Но если бы в обществе, например, считали, что болезнь – это невежество, то есть больной человек – это не крутой, совсем не крутой человек, то люди бы, знаете, несколько раз бы подумали, прежде чем заболеть. Как, скажем, известно, да, статистически, что на войне статистика болезни очень низкая, то есть практически люди не болеют. Почему? Некогда. Надо воевать. Потому что если ты заболеешь, тебе скажут, ты как ты можешь болеть? У нас же война. Какие могут быть болезни? Никому в голову не приходило заболеть. Вот. И, соответственно, люди были мобилизованы, и поэтому не было в этом необходимости. Они были здоровы и делали то, что им было. А сейчас вот как бы люди склонны к болезням, потому что дела-то нет особого. Так? То есть делать-то нечего. Поэтому можно поболеть. Вот. Еще вопросы?

0: Это я насчет гороскопа все. Что если планеты у кого-то встали не там, человек приходит домой радостный такой, что вот ему астролог предсказал, что у него плохие планеты, он приходит такой, ну, внешне он грустный, а внутри радостный. Что вот теперь у него есть оправдание, что все, у меня Сатурн встал не там, поэтому отстаньте от меня. В ближайшие 8 лет я буду отдыхать. Вот и все, понимаете? И что тут сделаешь с человеком? У него уже все зашито в гороскопе. Еще вопросы?
1: Как постоянно делать такое самопознание, что я не овощ, а
0: личность? Знаете, такой могу дать совет, чтобы будильник срабатывал. Значит, есть два способа сделать так, чтобы будильник срабатывал. Первый способ для людей таких разумных, а второй способ для не очень. Значит, начну с разумных. Для разумного человека, чтобы будильник срабатывал, надо, чтобы у него было определенное дело, ради которого он, ну, которое бы его сподвигало встать после того, как будильник зазвонит. То есть вот будильник зазвонил, да? А поскольку внутри человека уже дело живет, то этот звонок, он его сразу будет. Он может даже без будильника вот, встать. Вот заметьте, вот если для вас какое-нибудь важное дело запланируете для себя на утро, какое-то вдохновляющее, почитать такую книгу, например, просто супер, да? Или там у вас, например, какая-то очень срочная будет там чат какой-нибудь там с кем-то таким замечательным человеком, или еще что-то такое там, неважно. Любое дело, вы заводите будильник, например, на 6 часов утра, страшное дело, встать в 6 часов утра, да? Вы завели будильник, и вы легли спать с этой мыслью, что вам обязательно нужно встать в 6 часов утра. Вы встанете ровно без 5-6, без будильника. Это интересно, да? То есть внутри это дело срабатывает. Вот. А второй способ для не очень, да, разумных, он заключается в том, что нужно будильник ставить подальше от кровати.
1: А, дело как бы в жизни, чтобы, да, то есть мне надо запланировать дело, что оно должно пройти в четверг, хотя оно в воскресенье, и уже в четверг начать его.
0: Да. То есть, иначе говоря, вы должны как-то... Вот если вы чувствуете, что у вас воли нет, да, вы просто должны таким образом создать ситуацию, чтобы просто внешние обстоятельства заставляли вас делать определенные вещи, которые по собственному выбору вы бы делать не стали. Но вы должны сами это создать. То есть, это должно, все равно должно быть вашим выбором.
1: Сознательно.
0: Да. Понимаете, да, к чему я? То есть, будильник надо ставить подальше, чтобы рука не достала. Утром будильник зазвонил, вы его пытаетесь убить, так сказать, но у вас нет такой возможности, вам придется встать с кровати, чтобы до него добраться и хлопнуть его наконец. Но когда вы уже хлопнули, вы встали с кровати, лечь вам уже сложно будет обратно.
2: Зайди человек, который бы убрал постель.
0: Вы уже встали, да, когда вы встали, ваше сознание, оно уже начало действовать, и вам уже трудно себя будет убедить. У вас уже совесть проснулась уже, вот пока вы дошли до будильника, у вас уже просыпается что-то внутри такое человеческое, понимаете?
1: Будильник под душу поставьте, знаете, воды. Вот чем проблема. Доходите. Интересно,
0: понимаете? Ну да.
1: Виктор
2: Москва. Можно просто голову подушку закрыть.
3: Получается, чем больше воли, тем больше разума.
0: Да, тем больше сознания. Вот я хочу сказать в отношении использования этого слова «разум». Это просто, конечно, вопрос терминологии, но в нашем как бы вот контексте веданты мы слово «разум» будем использовать в бессознательном смысле. То есть разум – это интуиция, это пассивный принцип, бессознательный. То есть разум – это не что иное, как интуитивное представление о том, что правильно, что неправильно. То есть это пассивная энергия, которая меняется в человеке. То, что вчера было разумно, сегодня уже неразумно. А то, что сегодня неразумно, завтра будет разумно. То есть разум, он перепрограммируется. А вот сознание – это воля. Это и есть воля. Сознание. О чем мы говорили сегодня? Вопрос. Пожалуйста. Теперь я вас слушаю. Я достаточно сегодня говорил. Теперь ваша очередь. Расскажите мне, о чем мы сегодня говорили.
1: Интуиция – это разве не совесть? Чего это
0: разум? А кто говорил, что интуиция и совесть – это не одно и то же. Интуиция, совесть, разум – это все понятия, относящиеся к одной и той же сфере. Например, вот понимаете, вот то, что находится здесь, есть у каждого человека. Вы согласны, да? А совесть есть не у каждого. У кого-то ее больше, у кого-то меньше. Вот она находится здесь, в этой сфере, совесть.
4: совесть это не вот дух, ну, святой дух в душе, ну, как бы внутри человека. Интуиция, говорят, интуиция, святой дух, это вот одно и то же.
0: Ну, да, мы об этом с вами будем тоже очень хорошо говорить, когда вы узнаете о существовании духовной пратьякши, о том, что вот эта вещь может стать важнее, чем вот эта. Вот тогда станет понятно, что такое совесть, воистину совесть. Но вообще совесть – это состояние, когда человек, ну, как бы, человек считает, что это правильно, но он этого не делает. То есть то, что это правильно, это разум подсказывает. То есть совесть и разум практически одно и то же. Так, вы меня не проведете. Говорите теперь, о чем мы с вами, какие результаты мы сегодня получили. Если результатов нет, просто закроем семинар и все. Какой смысл? Если результаты есть, говорите о них. Что мы сегодня как бы вытащили, выяснили?
4: Человек должен быть изобилен.
0: Да,
4: есть.
0: Да.
4: Уже есть.
0: Да, да, да. Мы должны быть самими собой, быть в изобилии. Вырабатывать это изобилие. Не просто быть, а вырабатывать. Да?
5: То есть по поводу развития личности внутри нужно ставить какие-то цели без претензий на право и их достигать посредством воли. Таким образом? Или я
0: чувствую? Да. Да, конечно. То есть мы... Человек совершает определенные действия. Это действие является его личным выбором, является его волей. Это действие является его вкладом, его служением, и оно является для него само по себе источником счастья. И по этой причине он не нуждается в чем?
5: Признание.
0: В признании. Да. Соответственно, в правах. То есть он не претендует на то, что это действие, оно будет иметь для него какую-то выгоду или какую-то даст ему... Ну, что-то такое, там, общественное признание, славу или еще что-то такое. Если это будет прекрасно, замечательно, это украшение, которое я с удовольствием буду носить. Но если этого нет, то ну, так неплохо, в принципе.
5: А как быть вот с этим же опять признанием? Как сейчас? Как найти ту черту, когда ты просто принимаешь признание, и когда начинаешь уже следовать за ним? То есть оно тебя завлекает, затягивает, и опять погружаешься
0: в дефицит.
5: Сферу бессознательного.
0: Есть такое словечко, очень распространенное, привязанность. Привязанность, ожидание, условия. То есть когда вы радуетесь от того, что вас признают, это замечательно, когда то, что вы делаете, это нравится, вызывает признание окружающих людей, это очень сильно воодушевляет. Это радость, радостно. Но когда вы ставите это условием для своей деятельности, то есть когда вы привязаны к оценке, вот это уже положение бессознательное, это уже то, что вырабатывает карму. То, что приводит к деградации человека. Обесточивает его, обессиливает. Мы будем это еще подробнее разбирать, то есть мы только начинаем, но предварительно вот таким образом это работает. Да?
4: А как себя ввести в состояние изобилия, например, когда причинили сильные?
0: Для этого человеку нужно просто быть определенным образом предупрежденным. То есть, смотрите, есть, опять же, ответ на этот вопрос, как на любой главный вопрос человеческой жизни, всегда имеет две, как бы два ответа есть. Для людей, которые разумные, и люди, которые неразумные, менее разумные. Разумный человек, он всегда предупрежден. Что это означает? Это означает, что перед тем, как вы совершаете какую-то деятельность, или перед тем, как выступаете во взаимоотношения, вы уже помещаете себя в сферу изобилия, то есть вы уже действуете в настроении любви, в настроении неожидания, в настроении непривязанности. Ну, как бы. То есть вы не. То есть у вас нет вот этого чувства зависимости от оценки либо от отношения в вашу сторону. То есть вы предполагаете, что человек, с которым вы вступаете в взаимоотношения, будет приносить вам много неприятностей. Вы предупреждены на эту тему. Допустим, когда человек обзаводится семьей, женится, либо выходит замуж, он должен с самого начала знать, что вот этот, или это моя другая половина, лучшая, да, она будет причинять мне большое количество беспокойства. Человек должен, просто должен быть предупрежден на эту тему. То есть он должен идти на это сознательно. То есть он должен понимать, что это будет его программа. И когда ему будет больно, он будет знать, ну я же был предупрежден, то есть как бы у меня никаких. То есть я знал, что я буду с этим иметь дело и буду им как-то разбираться, да? Вот. А менее разумный человек, он не предупрежден. И он уже будет лечиться на эту тему. Когда ему будет больно, он уже будет лечиться. Это как вот профилактика болезни, да, и лечение, что-то подобное.
4: Вы же говорите, что личность порождает общество, да? И поэтому, может быть, если тебя человек обижает, то есть рядом с тобой сложилось такое общество, которое тебя обижает. Возможно, ты ведешь себя как-то агрессивно, раз ты породил такое общество.
0: Ну да.
4: Может, есть какая-то там у тебя проблема, там агрессия, какая-то злость, там ненависть, там, не знаю. И поэтому общество тебе просто показывает, как зеркало, что вот ты, это, собственно говоря, и я одно и то же.
5: Есть много поговоров русских интересных, типа, с кем поведешься, от того и наперешься. Например, что не убивает нас, то делает сильнее. И их таких очень много.
0: Да, да. Да. Мы через пару занятий будем разбирать понятие учителя. И вы увидите, что общество является совершенным учителем. Или семья. Вся эта сфера, она предназначена, эта сфера бессознательна, она предназначена для того, чтобы сделать человека личностью. В истинном смысле этого слова. Вот отсюда вся эта боль, отсюда все эти проблемы. Только для того, чтобы человек мог оказаться в этой сфере своей личностной, ну как бы своей сути оказаться. Ладно, я думаю, мы закончим. Достаточно сегодня было всего. Вот.
5: Всего доброго.
0: Спасибо вам за участие.
6: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

У Господа Кришны был свой город, Дварака, и его звали Дваракадиша. Кстати, этот город в 1997 году нашли ученые. До этого 97 года считалось, что это легенда. Махабхарата, что это легенда, что это сказка, индийская сказка, которая описывает какие-то там намеки на разные нравственные качества. И в 97 году академик Рао в археологии, там, я уж не помню с какого он университета, с международной экспедиции они обнаружили Двараку. И когда они сравнили с Махабхаратой полностью все это расстояние, место, где совпало, они нашли ворота, в которые стучался Джарасандха, демон описывающий. Они нашли эти башни, которые описываются в Махабхарате. Они нашли кувшины, все эти, всю утварь с изображениями Кришны. Они нашли разные письменные свидетельства, что это Дварака, самое натуральное. Они измерили ее площадь, и она полностью прямо в Йоджанах, в этих измерениях совпадала с описанием Махабхараты. Так ученые сделали великое открытие. Они пришли к выводу, что Махабхарата – это не какое-то выдуманное произведение, а на самом деле очень научное и документальное. Почему? Потому что вплоть даже разных деталей, описанных в Махабхарате, они подтвердили даже на этих археологических раскопках. В 10 километрах от берега нашли ее, под водой. И там в Махабхарате сам Кришна говорит, когда я уйду с этой планеты, Дварака погрузится в воду. Он предсказывал это. И также есть в Пуранах объяснение, что если вы хотите искать другие цивилизации, не ищите их на суше. Почему? Потому что каждую пролаю, все, что было сушей, должно стать водой, а все, что было водой, оттуда подняться должна суша. Поэтому все эти великие цивилизации нужно искать на дне океанов. А практически современные археологи, они ищут вот здесь, на земле, это роют. И находят вот в ближайшее время, или, говорится, прошлую Кали-Югу можно найти на суше. Прошлую Кали-Югу тоже можно найти на суше. Также на Курукшетре были сделаны в эти 20 лет большие археологические изыскания. И Курукшетра подтвердила свое историческое событие. В разных пластах, которые приблизительно равняются этим 5000-летней давности, были обнаружены огромное количество, несметное количество оружия, брошенного, все останки разных, что там было какое-то огромное побоище, грандиозное по своим масштабам. Археологи также это подтвердили, поскольку до этого времени всякие свами и йоги говорили, что это произведение, оно такое метафорическое, что это речь идет как бы пандавы, это пять чувств, а каурава это наши плохие качества внутри нас, что там, что это все о внутреннем мире идет, что это не какая-то историческая книга о реальных событиях, а некое как бы внутреннее состояние описывается. А в Пуранах говорится, что это реальное документальное произведение с реально присутствующими героями. Так тоже было подтверждено. Даже были найдены останки этих фортификационных сооружений, которые описываются Махабхараты, которыми командовал, допустим, Юдхиштхира, и были прямо в этих местах, которые описываются Махабхараты, найдены именно эти сооружения. Очень удивительно, что веды являются самыми авторитетными. И также есть предсказание, что все остальные писания будут полностью разоблачены. Да, и сейчас мы видим, что писание Библии разоблачается, что там всякие затмения, все это не совпадает с разными вещами, хронологические события разные и так далее, все эти. Очень многие вещи были сфальсифицированы священнослужителями в борьбе за власть, за политическое устройство, раздел мира. Были искажены писания, приписаны разные события и так далее. Это также было предсказано и предсказывается, что быстро все это будет надвигаться и все это будет разоблачаться. А истинные ценности будут восстановлены, то есть их авторитет будет поднят.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руку.

ровной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками.

Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

наш ум, он очень изворотлив. Есть так называемая ложная правдивость. Первое проявление ложной правдивости. Человек ходит и кается. Не икается, а кается. Ой, я такой плохой, я такой никчемный, я такой падший. Причем он употребляет ключевое слово, которое звучит так. Я самый падший. Я самый падший, самый никчемный, самый греховный. В общем, похвалить себя можно по-разному. Понимаете, только глупые люди говорят во всеуслышание «я самый хороший». Так говорят наиболее глупые люди. А те, которые похитрее, они понимают, что когда мы говорим «я самый хороший», мы выглядим глупо. Они говорят «нет, ну самый хороший неправда». Они говорят «я самый плохой». Самый плохой, и все вокруг. Да нет, нет, ты хороший. Не, я самый плохой, я ужасный, несчастный. Все вокруг. О, какой он святой. Нет, ты хороший, хороший. Хорошо. Он этот момент в своем сердце наслаждается тем, что все его хвалят. Видите, какие хитрецы есть? Это у нас ум так действует. Это первый вид хитрости, который маскируется под правдивость. Я все принял себе. Я на самом деле такой несчастный, никчемный. Вот сам факт того, что человек это говорит, вот он так себя ведет, говорит о том, что он ничего не понял. Потому что признать себя в себе свои грехи, это, знаете, сродни чему? Это сродни тому, чтобы голышом вот сейчас вот по улице пройти в центре Челябинска. Стыдно? Ну даже ладно, не голышом, в нижнем белье. Стыдно? Стыдно. Пока еще стыдно. Понимаете? Стыдно идти вот в таком состоянии, если так окажешься в середине Челябинска, да, вот такой, среди белого дня, будет очень стыдно. Так вот, когда человек реально признается себе в своих грехах и признается, допустим, священник, он это один на один только может делать, он никогда не будет кричать это во всеуслышание, понимаете, потому что это очень стыдно. Перед одним-то человеком стыдно признать, это очень больно. А если их тут десяток, другой, и он там всем вещает, и я такой, я сякой, это просто лицемерие. Такая изворотливость нашего ума. Хорошо. И вторая причина, по которой человек начинает так себе говорить, вот это «я плохой, я плохой», эта причина называется духовная лень. Когда человеку проще признаться себе, что он никчемный, ничего не может, ни на что не способен, главное, ничего не делать. Ничего менять не хочу, поэтому я буду постоянно признаваться себе в том, что я никудышный. Почему? Потому что делать ничего не хочется. Называется духовная лень. Ничего общего с правдивостью тут нет. Есть просто желание оправдать свое нежелание что-то менять.

0: Эльдорадо Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо, будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо. Ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

нас можно говорить не потому, какие мы успешные в бизнесе или какие мы хорошие в семье, а нас можно говорить по той цели, которую мы перед собой ставим. Спросите человека, для чего ты живешь, какую цель поставил, и все можно понять. Или посмотрите, куда он тратит деньги, куда он тратит свое время. Все. Больше ничего не надо делать. Это очень просто проверяется. Мы течем, психологи говорят, человек двигается в направлении своих мыслей. Вот куда наши мысли текут в течение дня, туда мы и отправимся. Потому что момент смерти, это коротко, момент смерти определяется, о чем вы думаете, вот эти мысли определяют вашу следующую форму тела. Вот поэтому так важно научиться правильно и чисто мыслить. Так? Вот о чем вы думаете, потому что когда вы находитесь в бессознательном, в беспомощном состоянии, когда тело ваше начинает выходить из строя, трахея забивается слизью и начинается катаклизм, это болезненный процесс. Само вот этот разрыв живого существа из тела называется смерть. Это болезненный процесс, и он неприятен на самом деле. Но если ваше сознание, вы в течение жизни, которую вы посвятили самосознанию, вы научились при помощи йоги контролировать свой ум, это не пофигизм, как меня вчера спросили, это самодисциплина и трезвое отношение к миру при помощи глубокой практики. Так вот, если вы научились так делать, вы можете свое сознание направить в ту область, куда вам нужно отправиться. И о чем вы будете думать, говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек, оставляя свое тело, этого состояния бытия он достигнет непременно. Но это что касается людей. У животных такой возможности нет. Животные просто двигаются по эволюции. Если, допустим, есть такие причеловеческие формы тела, это корова, тигр, собака, обезьяна, олень, по-моему, это причеловеческие. Они в следующей жизни, им нужно единственное, что постараться, чтобы их не убили. И тогда они родятся снова людьми. Если убивают животных, то, скажем, массовое убийство коров или других таких высокоорганизованных живых существ, они вынуждены снова рождаться в таком теле, в котором они преждевременно ушли из жизни. Именно поэтому с этой точки зрения также пагубная деятельность, о которой люди даже не догадываются, какой вред они приносят этим живым существам, которые живут. А иногда люди думают вообще, что у них души нет. Они думают, что животные недухотворенные. Вы знаете таких людей? И даже некоторые конфессии говорят об этом. Они у людей есть душа, а у животных души нет. Давайте с вами включим логику. Немножко попираемся на факты. Вот посмотрите. Кто логику изучал в университете? Есть такие? Да. Логика. Там есть такой закон аналогии. Помните, там мы берем два. А равно Б, а Б равно С. Значит, А равно С. Да, это логика. Ой, аналогии, простите. И я вам предлагаю провести простую аналогию. Когда мы режем палец, мы чувствуем боль? Чувствуем, и кровь течет. Теперь постулат такой. У нас есть душа, да, мы живые существа, и мы одухотворены, то есть дух живет в этом теле. Второй постулат, который пытаемся синтезировать, это означает, у животных нет души, но мы пытаемся все-таки провести аналогию. Животным, когда надрез делаем, они радуются, улыбаются, или как они, не скулят, им точно так же больно, и точно так же кровь течет. И такие воздействия на тело мы можем производить также. Уверяю вас, никакое живое существо, когда их убивают на бойне, не радуется, и само не идет, чтобы меня убили. Понимаете? Их тянут туда насильно, и они упираются, и благим матом там воют и кричат. Нас, когда так поведут, мы точно так же будем делать, я вас уверяю. Это что означает? Если не просто машина, кости, жир, шерсть, почему они так упираются? Именно потому, что им присущи такие же самые эмоции, как и нам с вами. Просто у них сознание немножко ужато, но неплохо понимают мир, не знают, кто у нас президент и в какой стране они живут. Понимаете? Но они чувствуют боль, понимите? Точно так же, как и мы. Они точно, у них такая же есть примитивное такое, отношение к семье. Мать теленка очень любит, на самом деле. И когда теленка убивают, мать плачет такими слезами на том месте, где это все произошло. И люди, которые это все сделали, чтобы как-то вывести ее шок, они бензином это место заливают, чтобы запах этот ушел. Вот такие жестокости происходят в этом мире. И мы думаем, что это нормально. И я хотел вас спросить, если вы подумаете немного серьезно о том, есть ли смысл питаться этим всем, как Бернард Шоу сказал, не превращайте себя в ходящее кладбище. И это не вопрос какой-то религии или конфессии, или учения, это вопрос здравого смысла. Таким образом, мы видим, что у животных также есть душа, и они не очень организованы психологически, у них слабый интеллект, но это не означает, что их можно убивать и есть. Понимаете, этого никто нигде никогда не разрешал делать.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, Юпитер – это планета, которая влияет на судьбу человека. Судьба человека зависит от силы реализованного знания. Существует два типа знания. Существует знание книжное. Книжное знание, оно близко тем людям, которые не настроены помочь окружающим, которые настроены просто изучать ради любопытства. То есть люди, которые изучают книги ради любопытства. Это изучение ничего общего с развитием Юпитера, связи с Юпитером, положительной связи с Юпитером не имеет. Имеет значение изучение книг ровно настолько, насколько человек хочет помочь кому-то. То есть, когда человек изучает книги ради своей специальности, допустим, он изучает практически, пытаясь не заработать больше денег, а пытается помочь кому-то, изучая книги. В этом случае он увеличивает в благости связь с Юпитером. Если же он пытается изучать книги для того, чтобы побольше денег заработать, в этом случае он входит в состояние связи с Юпитером в страсти. Реализованное знание в страсти получает. Если человек изучает книги для того, чтобы напакостить, то он входит в связь с Юпитером в невежестве. Юпитер влияет на плотность нашей жизни. То есть бывают события радостные, очень плотные в жизни. Бывают события, напрягающие человека, очень плотные в жизни. И бывают очень плотные, несчастные события. В зависимости от того, как мы вели себя в прошлой жизни, Юпитер у нас становится, то есть имеет три этих качества. По человеку это видно от и до. Вот то, как человек мне подходит, я смотрю на верхнюю фалангу указательного пальца, вот здесь вот, и сразу все видно. А? На правой руке надо смотреть. Если вы посмотрите себе на верхнюю фалангу и увидите, что она ровная, красивая, ноготь красивый, правильной формы, это значит больше как бы склонности к тому, что это у вас Юпитер находится в благости. Если же там есть какие-то сжатия, вот такие какие-то неровности, это значит, что у вас Юпитер в страсти. И если вы увидите, что эта фаланга имеет темный цвет какой-то, вот темнее, чем обычно, чем все остальные фаланги, это значит, что Юпитер находится в невежестве. Очень мало людей, которые рождаются в России, с Юпитером в благости. Очень мало. Ну, единицы, будем так говорить. Вот, в основном у всех Юпитер находится в невежестве. Или в смеси в страсти с невежеством. Отсюда вот этот вот вопрос на эту записку, когда говорят о том, что, чтобы идти к Богу, нужна сила и вера. Правильно. И сила, и вера идет от Юпитера. Вот. И человек спрашивает. Мы все находимся в депрессивном состоянии, не общаемся с друг другом. Это признак гуны невежества. Так? То есть мы попали в гуну невежества, другими словами. Так как мы находимся в нищете, мы не можем, у нас, так как люди в основном находятся в нищете, они скованы, им не о чем друг с другом поговорить. То есть они чувствуют, что, в общем-то, нечем похвалиться. И поэтому... И поэтому в молодом возрасте часто люди умирают и так далее. Все это так. И это говорит о том, что мы сейчас как бы люди, которые родились в это время, они вот этот период, это период невежества, понимаете? Вот сейчас идет период на Земле, который Земля входит в состояние невежества, понимаете? А? Кали-юга — это само собой. Но вот сейчас период небольшой, пару лет, будет очень тяжело жить, потому что, ну, в целом, планеты расположились так, что всем, кто склонен к гуне невежества, они испытывают большие трудности в жизни. Им стало очень тяжело жить. Последний вот, начиная вот год назад, еще кто-то как-то терпел, сейчас все хуже, тяжелее становится жить. До мая следующего года. А потом, в зависимости от того, как бы, ну, насколько мы благочестивы, земляне, будет или очищение планеты от всех проблем, вот, или будет просто облегчение, будет, станет легче жить. В любом случае надо понять такую вещь, что сейчас нельзя ждать того, что будет лучше жить, легче. Это все связано всегда с Юпитером. Юпитер определяет судьбу планеты, судьбу каждого человека. И всегда такая связь определяется реализованным знанием. Насколько человек понимает цель своей жизни. Реализованное знание — это значит понимание цели. Если человек не понимает цель своей жизни, значит у него нет реализованного знания. Как определить, Юпитер в благости или в невежестве, или в страсти? Если человек считает цель его жизни разбогатеть, можно, в принципе, вот себе вот говорить все, что угодно. Можно сейчас на лекции себе говорить: да нет, какая моя цель — разбогатеть? Нет. Моя цель — это, конечно, это же знание. Моя цель — это дать всем счастье. Вот. Но если взять просто жизнь, то человек думает только о деньгах. Он уходит с лекции и думает: так, ну все, веселье закончено, теперь о самом главном. О самом главном. Хватает у меня денег на стиральную машину или нет? Или что-то в этом роде. То есть смысл заключается в том, что люди, которые думают только о еде, они как бы думают, что все зависит от них. Те же люди, которые стремятся пересилить это, как бы они видят, что такая жизнь, она бесцельная. Живешь только для того, чтобы кормить унитаз, как этот Жванецкий говорит. Вот. Мы работали, заработали, поели и смыло. Все, в этом заключается смысл, как бы, понимаете? И кто-то, кто серьезный человек, он думает: ну разве можно этим ограничиваться в своей жизни? Надо чем-то другим заняться, более серьезным. И он тогда пересиливает себя, он думает: как будет, так будет. Если Бог есть, то он увидит, что я стремлюсь людям помогать. И он начинает меньше уже думать о том, что вот помру с голоду завтра или нет. Если помрешь и так помрешь, что думать? Думать не надо в этом случае. Ответственность означает знание. Человек, который имеет знание, реализованное знание, он знает, как ему поступать. То есть я не говорю о бездействии. Я говорю о действии в благости. То есть существует два направления деятельности. Первое направление – деятельность ради материальных целей. Второе – деятельность ради самосознания. Если человек не понимает, что такое деятельность ради самосознания, не понимает ценность этой деятельности, он склонен все свое время уделять деятельности ради плодов. Он пытается заработать денег побольше. Таким образом, он попадает в страсть, из которой выпутаться ему практически невозможно. В результате он получает контакт с Юпитером очень плотный. То есть жизнь его становится очень плотной, невыносимо тяжелой. Он начинает, то есть войдя в страсть, Юпитер действует на людей, которые находятся в страсти. То есть Юпитер дает им знание о том, что в этом мире надо сильно напрягаться, чтобы добиться успеха. То есть их реализованное знание заключается в том, что надо упахаться, чтобы добиться успеха в этой жизни. Реализованное знание тех, у кого Юпитер в страсти находится. У тех, у кого Юпитер в благости находится, их реализованное знание заключается в том, что надо во что бы то ни стало научиться войти в состояние любви. Находиться в счастье, и тогда в жизни добьешься успеха. Надо любить людей. То есть те, кто находится в невежестве, Юпитер в невежестве, они тоже стремятся к любви. Они думают: надо любить себя больше всего на свете. И тогда ты добьешься успеха, такие люди говорят. И это означает, что они пытаются обхитрить окружающих людей. А это начало невежества. Это смесь невежества знания с какой-то интеллигентностью. А когда Юпитер совсем в невежество заходит, то тогда человек уже не думает ни о какой любви. Он просто думает о том, как просто сделать что-то для себя, обойдя других людей. Понятно? Так как Юпитер связан сильно с событиями в нашей жизни, то в зависимости от его расположения мы будем испытывать или сильные страдания, или мы будем испытывать счастье, ощущение счастья. Причем есть два типа этих страданий. Первый тип – это страдания, которые идут на уровне ума. То есть Юпитер входит в плохое состояние, у человека нет видимых причин беспокойства, но он ощущает огромное напряжение внутреннее, он чувствует, что жить ему... И это напряжение не по типу Марса, как, допустим, оскорбительное настроение по отношению к людям, или напряжение не по типу Солнца, что нет радости в жизни. Это напряжение заключается в том, что человек не видит смысла в этой жизни вообще никакого. Он просто не видит смысла. Ему кажется, что это глупость, эта жизнь – это глупость. Это значит, что Юпитер вошел в состояние тяжелое. В это время надо человеку задуматься о смысле жизни, когда жизнь ему кажется глупостью. Он должен понять, как смысл, надо жизнь прожить так, чтобы не было вот этого состояния. Но в это время человек, не имеющий знания, который думает, что все зависит только от него, который думает, что все зависит от того, сколько он денег заработает или сколько людей обманет. Такой человек испытывает в это время жуткое страдание. Он думает, ну что мне, удавиться или повеситься? Делать я ничего не хочу. Мне не интересно ничего. Мне люди не интересны все. И мне жить не интересно. Они все мне надоели. Работа надоела. Во всех я разочаровался. В детях своих разочаровался, которых сильно любил. В муже разочаровался, в жене разочаровался, в родителях разочаровался. Утопиться или удавиться мне? То есть такой человек живет внешней жизнью. Он не понимает, что жизнь должна быть внутренняя. В какое бы состояние он ни вошел в отношения с другими людьми, прежде всего он должен понять, что счастье человек испытывает всегда только внутри себя. Понимаете? Допустим, мы берем какой-то объект, кладем его себе в рот. Счастье начинается в тот момент, когда этот объект соприкасается с языком. Если мы просто видим сосиску, от этого счастья нет. Когда в желудке уже тяжесть появляется, обожрался. Счастье, когда на языке, в это время, когда соприкасается с телом. Надо понять, что всегда счастье внутри. Счастье всегда внутри. С помощью знания. Надо самому понять, прежде чем помочь. В этом заключается смысл. В Ведах написано, кто по-настоящему сострадательный. Есть три типа сострадательных людей. Первый подходит и говорит... Да пойдем, Иваныч, выпьем, и все нормально будет. Это сострадание в невежестве. Второй тип – сострадание в страсти, когда человек подходит и говорит, Иваныч, ну не плачь, а то я вместе с тобой заплачу. Ну не плачь, ну, пожалуйста, Иваныч. И по головке его гладит. Это сострадание в страсти. Сострадание власти, когда человек подходит и говорит, Иваныч, у тебя просто сейчас Юпитер заклинило. Я тебе советую просто сейчас задуматься о смысле своей жизни. Возьми отпуск за свой счет, пару дней просто походи по лесу, подумай, как тебе дальше жить. И тебе поможет. Потом через 2 дня у тебя Юпитер в нормальное положение войдет, тебе опять хорошо станет. А сейчас тебе надо думать о том, как тебе дальше жить. Все, не плачь. Просто иди и думай. Это в благости решение вопроса. То есть смысл заключается в том, что человек должен иметь знание, прежде чем помочь. Как можно помочь без знания? Сентименты не помогают. И отвлечение от проблемы тоже не решает ее. Единственный вопрос, возможность — это знание. Поэтому мы сейчас изучаем. Для вас то, что я сейчас говорю, для многих нет объекта для размышления. Понимаете? Люди настолько уже материализовались в плане своего сознания, настолько практический ум, связанный с тем, сколько я от этого денег буду иметь, что некоторые на лекции нам не ко мне приходят, мне такие как бы тоже говорят об этом, что нет субстрата для размышления у некоторых, понимаете? Они не понимают, о чем речь вообще на лекции. Что, о чем вообще идет речь, о чем мы говорим. Другие говорят, что это все одно и то же. Говорим об одном и том же. Они не видят разницы, не дифференцируют темы. Понимаете? Это все идет из-за того, что этот вопрос нацеленности к смыслу жизни, он очень сужен в нашем сознании. Мы даже не понимаем, зачем эту тему вообще рассуждать на эту тему. Это говорит о том, что Юпитер находится в полном невежестве. Понимаете? И такой человек, на него события будут наваливаться совершенно неожиданно. Будет происходить такое, что он будет в полном шоке. Он будет всегда приходить в шок с тем, в результате того, что с ним происходит. В Ведах Бхагавад-гите говорится, что человек, который обрел полное знание, его невозможно сбить с толку ни с чем вообще. То есть даже если к нему придут палачи и скажут, что через 5 минут тебя сейчас просто отрубят тебе голову, этот человек, он даже бровью не пошевельнет. И это не просто игра, как артисты там играют, допустим, да? Это не игра, просто человек знает, что пришло время умирать. Все. У него нет проблем, кто его будет голову рубить, хороший человек или плохой. Он тельняшки не рвет, не бросается на него, он знает, что люди здесь совершенно ни при чем. Имеет значение только моя судьба. А в древние времена на Земле были люди, которые были способны на очень большие события. Был такой царь Катванга, он обладал мистическими силами. Он помогал полубогам побеждать силы зла. И он очень успешно помогал. То есть он как бы обладал огромной силой в сражении. И когда все закончилось, когда все было, стало на свои места, они его спросили: что ты хочешь? Мы можем все, что хочешь, все, что угодно для тебя сделать, что ты хочешь? Он сказал: я хочу узнать, когда я умру, чтобы успеть подготовиться. И тогда есть во Вселенной есть личности, которые видят будущее. И один из таких личностей, он сосредоточился и сказал, что тебе жить осталось, ну, вот там ровно 1 минута по исчислению вот этим полубогов, а здесь, на Земле, это за это время должно пройти несколько дней. Он тогда с помощью своей мистической силы, чтобы увеличить время своей жизни, хотя бы чтобы еще что-то сделать, он попал на Землю, тут же вошел.

Он мог жить без еды и без сна, он мог терпеть любую боль. То есть у него не было никаких проблем, потому что личность, которая хочет жертвовать для остальных, она пребывает такой, накопит в себе такую силу счастья. Если царь, он живет для всех людей, он копит силу счастья всех людей, на него эта сила влияет. Таким образом, у него пропадает ощущение боли, страданий и так далее. Но его это не удовлетворяет, он хочет продолжать жить не для себя. И тогда самые высшие полубоги пришли к нему, прилетели к нему в виде двух птиц. Одна из них был голубь, другая этот ястреб или орел. И голубь прилетел и сказал человеческим голосом, как это в сказках. На самом деле в древности люди понимали язык птиц, они могли общаться с птицами. Вот, он сказал ему на своем языке: «Защити меня, сейчас меня съест орел, за мной гонится». Он говорит: «Нет проблем». Он его спрятал. Я, говорит, в своем государстве всех защищаю. Тогда орел прилетел, сел к нему и говорит: «Тебе залетел голубь, отдавай, это моя пища. Каждый должен получить в твоем царстве пищу. Это голубь, это моя пища, я питаюсь этим мясом». Тогда он сказал: «Ты голоден?» Тот сказал: «Да». Он говорит, я сам не питаюсь мясом, но я тебе могу отрезать от себя кусок мяса по весу этого голубя». Он говорит: «Хорошо, я согласен». И он ему отрезал прямо заживо, отрезал кусок мяса от себя, положил на весы с голубем, отдал ему от себя этот кусок мяса. А потом эти две птицы превратились в полубогов, они восстановили ему все тело. И они были очень довольны. То есть это означает, что человек был абсолютно бескорыстным. Он это личность, которая готова пожертвовать даже своим телом ради других. Вот о чем думают великие личности. А не о том, что у нас там какую-то копейку отнимают, я трясусь. Почему мы рождаемся здесь в таких условиях? Потому что мы совсем заматериализовали свое сознание. Мы не можем мыслить так широко, как эти люди. Чем больше человек приковывает свои мысли к деньгам и пытается их получить себе, тем он более нищим становится. Если вы пытаетесь изучать сознание нищего человека, а я это делал в свое время, потому что мне приходилось бывать в местах, где очень много нищих. Нищий человек испытывает огромное чувство жадности. Вы не представляете, он настолько жаден, он когда подходит... То есть нищие, которые находятся в состоянии счастья. Этих нищих, их на дороге не увидишь. Есть нищие, которые... Он подходит к тебе, у него глаза очень злые и жадные, и отчаяние в его глазах. И он вот так подходит, руку вытаскивает, говорит: «Дай денег». Понимаете? Он с самого рождения нищий, понимаете? И никаких шансов нет быть богатым. Потому что человек очень сильно был устремлен на приобретение средств материальных. И все другие цели в его жизни, они потухли. И постепенно, так как он ничего хорошего в своей жизни не делает, человек получает средства для жизни только от хороших поступков для других людей. Так как он ничего хорошего не делает, то ему ничего хорошего уже не положено. В результате, как он привязался только к этим деньгам, ему денег становится положено все меньше, меньше, меньше, меньше, и в конце концов он уже ходит с протянутой рукой, тянет ее. И когда это все кончится для него? Это все кончится для него в тот момент, когда он подумает: «Да наплевать мне на эти деньги». И как есть, так есть. Будет жить просто как есть, так есть. И у него будет 100% пропитание и все прочее. Я говорил: давайте попробуем хотя бы 2 дня так пожить. Не думать о том, чтобы зарабатывать деньги. Просто заниматься, делать свое дело с любовью. Никто не может. Очень трудно. Вы можете. 2 дня можете, попробуйте. Вы говорите: «Можете, возьмите и попробуйте, но будьте честны перед собой, чтобы вы вообще не думали о том, будут у меня завтра деньги или нет». Просто живите 2 дня спокойно. Не значит валяться в постели и думать: «Все, Олег Геннадьевич сказал расслабляться».
Нет, я не про это говорю. Просто с любовью трудитесь, занимайтесь каким-то счастливым делом.

два дня хотя бы. И чтоб в мысли у вас в голове, в голову не зашла мысль. А завтра деньги будут или нет? Будет хлеб завтра или нет? Молоко завтра будет или нет? Еще что-то будет завтра или нет? Все, надо молоко, идите купите, нет проблем. Не надо думать. Можно думать в это время о чем-то другом. Магазин закрыт, ну хорошо, в следующий раз пойду. Сегодня без молока. Положено, значит, без молока сегодня. Нет, надо стоять возле этого магазина 3 часа. В морозе в полном. Одубеть надо, потом прийти и сказать: ненавижу, вы закрыли в мороз магазин. Я тут стою. Кто тебя заставляет стоять? Иди домой. Я не про молоко, я в целом про стиль, понимаете? Я 2 остановки не могу проехать. Постоянно автобусы все полные. Мне всего 2 остановки проехать, и я тут уже целый час стою. Но если тебе 2 остановки проехать, иди, пройди пешком. Зачем час стоять на остановке? Это привязанность к плодам, понимаете? Человек привязан к тому, чтобы ему что-то дали в жизни, понимаете? Это идет от Юпитера, который находится в страсти. Судьба становится тяжелой. Человеку тяжело жить. То автобус ему не дадут, то зарплату не дадут, то магазин закрыт. Все, его вся жизнь связана с внешними событиями. Он коробится тем, что происходит вокруг него. То хотя бы Бог с ним на работе, там все плохо относятся. Хотя бы вот сегодня приезжу, чтобы муж сказал хорошие слова. Муж вроде хороший, приехала, а муж злой сегодня, плохое настроение. Да что же это такое, а? Никакой радости во внешнем мире, во внешней жизни. Вот тут внутри должна быть радость, понимаете? Не зависящая ни от кого. Откуда она возникает? От того, что ты сам делаешь для других людей. Так трудно это усвоить и понять. Но именно это... связано с реализованное знание, означает Юпитер в благости. Это также означает, что человек реально может помочь. Он ценен другими людьми. Его ценят, потому что он развивает в себе качество желания помочь. Если человек развивает в себе желание помочь, он может помочь. Некоторые говорят: а я не могу помочь. Не могу помочь, это значит не хочешь. Всегда. Если ты хочешь, сейчас попытайся, через 5 лет уже сможешь. Через 5 лет не сможешь, через 10 лет сможешь. Когда-нибудь сможешь все равно. Это значит, не пытался. Нет было желания помочь другим людям. Итак, Юпитер дает очень хороший характер. Когда человек находит, у человека Юпитер в благости, то человек очень нацелен. Его хорошесть характера заключается в том, что он всегда пребывает в состоянии очень... большой разумности. В целом Юпитер означает разум. Вот состояние разума, основное состояние разума – это вера. То есть мы говорим, Меркурий, он связан с разумом, связывает с разумом ум. Но сам разум определяется состоянием Юпитера. То есть Юпитер, он олицетворяет разум. И он же с ним больше всего связан. Юпитер, он, то есть сама эта планета управляется полубогом, которого зовут Брихаспати. Брихаспати – это учитель всех полубогов. То есть это самая разумная, одна из самых разумных личностей в этой Вселенной. Кажется, небольшая планетка там какая-то, да, как нам кажется. Он одет в желтые одежды. Имеет спокойный характер. Сапфир горит в его голове. У него 4 руки, 4-рукая форма. У многих полубогов так бывает иногда. С Юпитером связан четверг, день недели. Вся благотворительная деятельность связана с Юпитером. Когда человек совершает благотворительную деятельность, это значит, он делает это из состояния разумности. Просто так человек не будет делать благотворительную, совершать благотворительность. Есть люди, у которых деньги вымогают.
там выпрашивают, и он отдает. Это не благотворительность. Благотворительность, когда человек сам кому-то помогает. Если у вас выпрашивают деньги, и вы отдаете, это значит, что вы не будете иметь никакого блага с такой благотворительностью. Нулевой результат. Будет иметь смысл только тогда, когда человек спросил, а вы уже заранее хотели кому-то что-то дать. Это состояние желания должно быть всегда в сердце. Юпитер связан с Востоком. То есть взгляд на восток, спать на восток, спать на восток, стремиться на восток, это значит стремиться к разуму. Восток олицетворяет разум. Жертвоприношение, когда человек приносит что-то в жертву, это всегда связано с Юпитером. Знание и ведическое знание тоже связано с Юпитером. Мудрость. Мудрые люди тоже, это все связано с Юпитером. Ораторское искусство, не способность много говорить, а способность говорить осмысленные вещи, это связано с Юпитером. Когда человек обладает силой Юпитера, то он обретает непопулярность, и звездное чувство не развивается в нем, но люди его искренне уважают, то есть человек обретает почет. Слава не интересует таких людей, у кого Юпитер в хорошем состоянии, их интересует помощь другим людям. С Юпитером связан желтый цвет, иногда синеватый или пурпурный. Когда возрастает, когда у человека много окружает его желтый, золотой цвет, оранжеватый означает Юпитер в страсти. Когда золотистый цвет окружает человека в жизни, это значит, он увеличивает силу своего Юпитера. Также прозрачные цвета, когда в жизни его как бы имеет больше места, больше значения. Когда увеличивается фиолетовый цвет, это значит, что человек, Юпитер такого человека склонен к отречению от жизни. То есть, когда Юпитер приобретает фиолетовые окраски в мысли, когда человек стремится к фиолетовому, это значит, что он разочаровался в окружающих людях. В это время подумать о смысле жизни. Желтый же цвет Юпитера означает самопожертвование для обретения знания. Человек понимает, что знание идет через то, чтобы жить для других людей. Другого способа познать невозможно, нету, не существует. Например, какой-то ученый, он хочет, пускай он хочет, допустим, написать научный труд. В основном ученые просто запираются где-то и начинают там изобретать, фантазировать что-то в своей голове. Или просто экспериментируют на опытах. Те, кто запираются, они действуют, они пишут книжные знания. Это знание никому не нужно. Те, кто экспериментируют и на основе опытов дают знания, эти люди, они создают науку в страсти. Те же люди, которые извлекают знания из того, как они помогают другим людям, и делают науку из этого, это знание в благости. Понимаете? Допустим, один врач пишет книгу на основе опыта помощи другим людям, а другой врач пишет книгу на основе того, как таблетки действуют на лягушек. Сколько лягушек померло, сколько живых осталось, он делает статистику и делает вывод. Это знание в страсти. Знание в невежестве – это когда человек просто понаслышке услышал о чем-то, фабрикует это все, компонует, берет со всех источников понемножку, и потом выдает это за свое и штампует и делает утверждение на этом в своей жизни. Таким образом, есть три типа подхода к знаниям. Внешний вид такого человека, который обладает хорошим Юпитером. У него обычно достаточно высокий рост, приятная внешность, радушность, высокий лоб. Часто голубые глаза, каштановые, темно-коричневые волосы или темно-коричневые. Обычно длинные ноги и ступни. Могут быть коричневые глаза.
легкий желтоватый оттенок в теле может быть. Плотная грудь. И достаточно такой густой голос. Люди, у которых сильный Юпитер в гороскопе, они очень оптимистичны. В целом надо понять, что существует определение человека в разуме, в страсти и в невежестве. Человек в разуме, в благости, он всегда пребывает в состоянии оптимизма. Он никогда не бывает пессимистичным. Такой человек, он не видит никаких проблем ни в чем. Он всегда считает, что все к лучшему. И причем делает это абсолютно искренне. Человек, который находится в страсти, он оптимистичен только тогда, когда ему подфортунило. И человек, который находится в невежестве, он никогда не оптимистичен. Он всегда чувствует, что нет никакого счастья в этой жизни. И из злобы, из отчаяния и ненависти он действует. Понимаете? Они из состояния оптимизма. Поэтому оптимизм – это определить, в какой гуне ты находишься, можно определить, есть ли у тебя оптимизм или нет. Такие люди общительны, веселы, почтительны. А почтительность означает тоже высокое качество, это очень высокое качество. Когда человек может почтительно себя вести, это означает разумность. Как можно определить разумного человека? Неразумный человек очень напыщенный. Разумный человек почтительный. Человек, который напыщенный, у него Юпитер находится в плохом положении. Это значит, что жизнь его будет очень тяжела. Ему будет очень тяжело жить. Тот же человек, который ведет себя очень почтительный, значит, Юпитер в хорошем положении, значит, жизнь его как полет. Вы помните, говорили о судьбе, что судьба – это как дорога. Кто-то ползет по этой дороге, кто-то летит над ней. То есть дорога одна и та же, во взаимодействии с ними разное, и в зависимости от этого человек будет испытывать счастье или будет испытывать страдания. Человек, у которого сильный Юпитер, это значит, что он в своих прошлых жизнях занимался тем, что он пытался понять, в чем смысл жизни. Когда он это делает, он поднимается над дорогой своей судьбы. Он летит над ней, парит, и его не задевают все эти трудности, которые происходят с ним. Он смотрит на них со стороны. Ну, произошло то, произошло это в моей жизни. Он просто со стороны смотрит и не сильно придает этому всему значения. Он устремлен к своей цели. Это можно сравнить с тем, что как изобретали самолет. Значит, сначала пытались сильно махать крыльями. Вот. Когда махаешь крыльями и пытаешься взлететь, очень трудно. Начинаешь буксовать. Вот. А затем пытались как-то разогнаться, но всегда втыкались в землю носом, потому что не было знания. Но когда определили цель, что надо, самолет нужен для того, чтобы перелетать на большие расстояния, тогда пришли к выводу, что надо, если самолет...

открываются крылья, говорят, человека раскрылись крылья в жизни. Потому что у него есть цель, он начинает лететь над землей, парит, да? Вот, в этом случае Юпитер, значит, приобрел знание, он находится в благости у такого человека, который жизнь его, она как полет, сплошной полет, он летит вперед, и все, что с ним происходит, оно происходит где-то там, за облаками. Вот эта песня как раз она связана вот это с Юпитером. Есть песни, они связаны с разными планетами, да? Вот тоже, допустим, «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Эта песня тоже связана с Юпитером. Цель жизни. Когда в песне, когда есть цель жизни, эта песня связана с Юпитером. Но здесь Юпитер с Марсом вместе стоит. Когда смертный бой, вот когда Юпитер с Марсом находится, состыкуется, тогда всегда все призывают на смертный бой. Война начинается. Когда такие встречи планет происходят, Юпитер с Марсом, часто склонность к военным действиям наступает. Все с позиции патриотизма. Всех призывают на смертный бой тогда в этом случае. Вот, а когда Марс подальше ушел от Юпитера, тогда там за облаками уже. Просто полет. Понимаете, для чего я вам это говорю? Чтобы вы поняли, что человек всегда имеет смысл жизни. Вопрос только заключается в том, насколько он серьезен в своей жизни. Когда Марс подпирает, тогда все становятся серьезными. Или умереть, или жить. Вопрос такой встает сразу. Когда Марс, он не церемонится. Юпитер, он дает знания. Он говорит, не будешь изучать, как правильно жить надо. Будешь пахать землю носом. Будешь изучать, как деньги зарабатывать, будешь жить в жутком напряжении. А будешь изучать, как счастье всем приносить, будешь лететь над землей. Так говорит Юпитер. И мы выбираем одно из трех. Если человек говорит, я никому ничему не верю, это значит, он находится в невежестве, будет пахать землю носом. Если человек говорит, я верю только тому, что богатый человек счастлив, остальные все несчастны, значит, будешь жить в напряжении. Если человек говорит, я верю в счастье, в то, что счастье приходит из того, что человек должен делать добро людям, тогда будешь жить в полете. Справедливость – это качество Юпитера. Честность тоже. Сострадательность тоже качество Юпитера. Люди, которые обладают сильным Юпитером, они часто занимают высокое положение в обществе в связи с решением каких-то серьезных вопросов. Понимаете? Все, что связано с решением серьезной ответственностью, эти люди, все, кто приходит к власти так или иначе, они имеют сильный Юпитер. Потому что человек не может сказать ничего толкового, если у него не сильный Юпитер. А если у него Юпитер сильный, то его начинают уважать. И за это выбирают там человека голоса. Если Юпитер сильный, но находится в невежестве, тогда человек покупает себе власть с помощью различных махинаций. И встает у власти, у руля из-за того, что он всех обхитрил. В этом случае он получает плохую судьбу. И в следующей жизни его ждет... Ждут большие проблемы. Миролюбие тоже качество Юпитера. И самое главное качество Юпитера – это вера, религиозность. То есть религиозные люди, они все имеют хороший Юпитер у себя. То есть если вы видите верующего человека, и этот человек по-настоящему как верующего человека можно определить? Верующий человек или неверующий? Как можно определить? А? Правильно. Это одно из определений, верит человек в Бога или нет. Или в какую-то цель возвышенную, верит или нет. Это, но, понимаете, по-настоящему верующий человек, есть фанатики, то есть люди, человек, который верит в страсти. Человек в страсти верит всегда только тогда, в том случае, когда он противопоставляет одну веру другой. И в этом случае он ведет себя очень фанатично. У этих людей Юпитер в страсти у всех. Если Юпитер в благости, он силен, человек верующий. И как определить, что он верующий? Можно определить только одним способом. Он миролюбивый. Вот это слово миролюбие, запомните. Он хочет, желает всем только мира. Это означает, что Юпитер находится в благости.
Человек не склонен выяснять.

0: ни с кем отношения. Он говорит, ну хорошо, ладно, пускай эта религия будет самая лучшая, или это, какая разница? В этом нет никакого смысла, да? Он говорит, а ему спрашивают, а ты во что веришь? У него даже как бы, если спрашивают с желанием противостоять, он даже не отвечает. Он говорит, да я еще не научился верить. Я пытаюсь научиться верить. То есть смиренность проявляется таким образом. Человек действительно так считает. Понимаете? Он не залазит на стол и не говорит, я миссия, все за мной, вперед. Я вам открою вечные истины. То есть он так не говорит, потому что это глупость же, это признак страсти. И теперь, что делает пораженный Юпитер? Человек с пораженным Юпитером, допустим, Юпитер сильный, но поражается какой-то планетой. Человек входит в эйфорию. Допустим, вы знаете, во время войны тоже люди, допустим, посреди сражения, они начинали смеяться, хохотать. Это-то описано во многих источниках, даже в литературных произведениях. Это на самом деле так бывает. Человек начинает хохотать, смеяться, бежит по полю битвы, и его прибивают в этот момент. Это значит, что у него пораженный Юпитер. То есть человек находится в состоянии оптимизма, но этот оптимизм не приводит его к тому, чтобы правильно совершить правильный поступок. А этот оптимизм его приводит к безалаберности. Он просто не понимает, как ему жить. Он просто находится в таком... То есть это не тот оптимизм. Это признак глупости. То есть пораженный Юпитер – признак глупости. Человек говорит, все хорошо. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. Сгорел твой дом, прекрасная маркиза. Сгорел твой сад и огород. А в остальном все хорошо. Пам-парам-пам-пам. Вот это Юпитер поражен у этого надзирателя, понимаете? Он за домом там следил. Маркиза уехала, он все сжег. И при этом не потерял оптимизма. Это не признак сильного Юпитера. Вот. Человек становится легкомысленным, экстравагантным. У него ложные надежды. Так как Юпитер сильный, значит будет вера. Когда у человека ложные надежды и пустые мечты, это вера в невежестве. Человек мечтает просто. Это вера в невежестве. Такой человек в конце концов залазит в долги. Потом он начинает пускаться в долгие споры по поводу бесполезных вещей. Зачастую такие люди спорят совершенно о какой-то глупости. Они потом даже, когда они забыли, о чем они спорят, они даже не могут вспомнить, о чем они в общем собственно спорили. Потому что это была глупость, она ни к чему не приводит. Азартные игры обуревают таких людей. Они хотят победить в азартной игре. В этом заключается их цель. Если человек с таким плохим Юпитером имеет сильный Юпитер, он сильный, но находится в невежестве. Человек способен всех победить в азартной игре. Такой человек. Конечно, у него там другие качества еще есть. Там без Марса не обходится, конечно. Но так или иначе. Итак, какие же занятия у таких людей? В основном связаны с религиями и правом. То есть, если человек занимается религией, религиозный человек, или занимается правовой деятельностью, это значит, что у него Юпитер очень сильный. Люди, которые занимаются религией, и люди, которые занимаются правом, они находятся в трех гунах. То есть Юпитер сильный, значит человек этим хочет заниматься. Вопрос только, как он этим будет заниматься. Если человек занимается правовой деятельностью, при этом он пытается подтасовывать факты, пытается сделать выгоду себе из этого, это значит Юпитер в невежестве. Если у человека Юпитер страсти, то он к одним очень благосклонный и направляет все свои силы, чтобы им помочь этим людям. А к другим он относится совершенно наплевательски, потому что они его не заинтересовали никак. Если же человек Юпитер находится в благости, то такой человек, он склонен всем помочь и пытается сделать это во что бы то ни стало. Он абсолютно не предвзят. Врачи связаны с... Это тоже связано с Юпитером. Лектора, связанные с Юпитером, министры, мудрецы, общественные деятели не административного, не руководящего характера, а характера попытки помочь людям. Вот мне кажется, Иисус Христос это вот олицетворение как раз вот Юпитера. Он его изображает в желтых одеждах. Он склонен к сострадательности, помочь людям, жертвует собой. Это как раз вот признак высшего разума, проявление высшего разума вот так себя вести. Вот. Опекуны тоже связаны, кто берет детей на воспитание, это ведь идет из сильного Юпитера. Иногда люди, актеры, кто играет роли, связанные с высшим смыслом жизни, у таких людей обычно очень сильный Юпитер. Ученые всегда имеют, философы, а также учителя часто имеют сильный Юпитер. Иногда учителя имеют сильный Марс. Им хочется кому-то что-то доказать. Из-за того, они хотят победить своих учеников. Они спорят с ними во время того, как преподают. И пытаются их всех присмирить. Они ходят с воростиной, стягают их. Пытаются воспитать в них смирение. А те учителя, у кого Юпитер сильный, а дети у таких людей, они сидят, открыв рот. Им совершенно не хочется баловаться. Они просто слушают, потому что они видят, что этот человек дает им знания. Они просто издеваются над ними, посадив их за парты. Итак, человек, который находится под влиянием Юпитера, смысл его жизни заключается в том, чтобы подчинить чувства, перестать находиться в состоянии полного бесконтроля. Потому что человек, который живет на поводу у чувств, он живет как робот. У него Венера встает в сильное положение, ему хочется гулять. Луна встает в сильное положение, ему хочется мечтать. Марс встает в сильное положение, хочется выяснять со всем отношения. Сатурн встает в сильное положение, хочется работать до упада. Солнце встает в сильное положение, хочется загорать, где-нибудь расслабиться и ничего не делать. Это так действует чувство на человека. Чувства всегда хотят хорошим положением планеты наслаждаться. Но Юпитер, он что делает? Он все эти чувства, связанные со всеми планетами, он всем им дает знания, как надо правильно действовать. Юпитер воистину контролирует наш организм. Он воистину контролирует все функции. Человек, который хочет развить в себе способность избавиться от плохой привычки, который хочет развить в себе способность вылечиться, который хочет развить в себе способность изменить свою жизнь, чтобы жизнь была легче, счастливее, радостнее, спокойнее, такой человек стремится к знанию. Он не стремится к тому, чтобы махинации какие-то совершать, понимаете? Это все Юпитер управляет чувствами. Например, три типа людей, которые я уже много об этом говорил, но это самая главная тема, потому что вы все равно до конца ее не поймете. Эта тема, насколько вы ее поймете, настолько вы обретете способность решить все свои проблемы. Первый вариант контроля чувств – это когда человек идет на поводу у чувства. Это значит, что он действует невежестве. Ну, например, захотелось покурить. Чтобы преодолеть желание курить, надо просто покурить. И все. Это первый вариант. Второй вариант – это механически бороться с чувствами, сдерживая их проявление. Например, захотелось покурить, надоело курить, не буду курить. Все, бросил. Раз, взял, бросил, не буду курить. И начинает терпеть, надуваться, потом раз, лопнул. Взял, опять закурил. Этот человек действует в страсти. Он пытается противодействовать чувствам. Чувства пересилить нельзя. В ведах написано, что чувства связаны с гунами материальной природы. Это значит, гуны материальной природы – самая большая сила, которая существует. Это значит, то, та же самая сила, которая заставляет человека курить, та же самая сила двигает этой планетой. Гуны заставляют двигаться планеты по своей оси. Та же самая сила, эта сила гравитации тоже исходит из этой силы, из гун. И все другие силы, которые только существуют в этом мире, они все связаны с силами гун материальной природы. И та же самая сила заставляет человека курить. И он думает, сейчас я пересилю ее. Никогда. Это желание курить копится до определенного момента. Если человека просто, человек думает, вот если бы мне не создалась такая ситуация, если бы у меня в кармане сигарет не было, если бы ларек не повстречался на пути, если бы то, если бы все, если бы золотое руно не попалось там или еще что, я бы и не закурил. Он так думает. На самом деле это мысли совершенно инфантильного человека, потому что он не понимает, что даже если его посадить просто в тюрьму, запереть, он будет биться головой об стену потом, пена у него изо рта пойдет от того, что он будет просто хотеть курить. Только одно чувство завладеет им. Потому что, когда человек сопротивляется этому чувству, оно потом копится. И точно так же человек голодает. С помощью голодания лечит, пытается похудеть. Это тоже Юпитер страсть. Он просто не ест. Потом кушать начинает хотеться все больше и больше. И, наконец, он начинает обжираться. И становится как поросенок. И потом говорит, да, голодание не помогает. Я 20 дней голодал, а сейчас как поросенок. Вот. Это все Юпитер страсти так действует. Человек же, у которого Юпитер в благости, он не пытается противостоять чувствам, не пытается противодействовать чувствам, или не пытается потакать чувствам, он просто знает, что так как действуют гуны, он просто что делает? Он хватается за другую веревку. Допустим, человек катается, в чем заключается его функция? А его функция заключается в том, чтобы обрести знание, как перепрыгнуть с одной качели на другую. Вот его качает гуна страсти. Гуна невежества, она не качает, она просто его роняет. Эти качели просто падают вниз. В этом случае ему надо ухватиться за те качели, которые стоят на месте и качаются, то есть войти в гуну страсти. Потом он ходит в гуну страсти, у него то хорошо в жизни, то плохо. Он начинает качаться. И человек, который находится в страсти, когда качели идет в сторону хорошо, он ее там тормозит, пытается задержать на этом месте. А когда качели идет в сторону плохо, он сопротивляется, не дает. Но это же невозможно, качели же они в две стороны качаются. И таким образом, когда так человек делает, он когда побольше, когда хорошо, побольше, раз, она выше поднялась, значит, потом будет еще хуже. Он думает, ух ты, не повезло. Потом пошло лучше, опять побольше лучше. Опять. Ой-ой-ой, что такое? Потом опять сильно не повезло. Потом еще побольше. И так он раскачивает эти качели просто до изнеможения, уже под облака влетает. Понимаете? И он говорит, да что толку жить просто? Жить надо с ветерком. Вот такая его философия. Потом, когда ему с ветерком надоедает, потому что там уже начинает головой за веточки, иногда за дерево зацепляется, просто качели сходит со своей оси и по голове деревом как даст. Нет, что-то не то. И тогда он настоящий человек, обладающий знанием, он что делает? Он не сопротивляется качелям, он пытается с одной качели перепрыгнуть на другую. И он тогда понимает, что единственный способ перепрыгнуть с качели страсти на качели в благости, которая поднимает вверх человека. Качели в благости поднимает, а это уже не качели, просто она поднимает его и все. Это означает, что надо перестать качаться. Надо перестать качаться и полезть по веревочке вверх. Вот. Там никто не обрезает, как ну погоди. Потому что надо выбрать правильно цель. Если выбрали цель неправильно, то там тебя обстригут. полетишь вниз опять потом. Смысл заключается в том, что тот человек, который находится в благости, он ничего не делает, он не сопротивляется курению. Он просто, что он делает? Он просто изучает, как действует чувство. Он понимает, что чувство пересилить невозможно, надо просто переключить. Желание курить возникает просто от чрезмерного напряжения в деятельности. Когда человек напряжен в деятельности, он не знает, что ему как ему расслабиться, он сильно напряжен. Он покурил, расслабляется, все. Больше он не знает, как ему расслабиться. И такому человеку говорится, хочешь бросить курить, просто научись работать с любовью, и все. И сразу курить расхочется. Все. Он говорит, да нет, жизнь это тяжелая штука, так просто не бросишь, надо пахать, упахаться надо, надо сильно напрячься, чтобы бросить курить. Причем тут с любовью работать, это все несерьезно. То есть его разум находится в страсти, он говорит, для того, чтобы добиться результата, надо пахать. Другой человек говорит, нет, просто надо изменить качество мысли, надо научиться мыслить в благости, надо научиться с любовью относиться ко всем людям, с любовью относиться к работе. Понимаете? Таким образом можно избавиться от всех проблем, и таким образом можно полностью контролировать все свои чувства. Как ты их можешь контролировать? Не напрягать, не пытаться потакать своим чувствам. Вот. Допустим, кушать мне хочется. Вот вы все поняли, все прослушали, слушали прошлый семинар. Я задаю вам вопрос. Поняли вы сегодняшнюю лекцию или нет? Тестирование. Допустим, мне хочется кушать. Как мне научиться управлять этим процессом? Вот я хочу кушать не сильно много. Я хочу кушать нормально, чтобы не потолстеть. Я хочу, чтобы обжорство на меня сильно не действовало. Ваши варианты. Как я должен это сделать? Правильно, вы все усвоили. Есть вовремя и то, что нужно. Все. Потому что даже вот ты в 12 часов, когда поел, очень сильно объелся даже. Ничего страшного нет. Да, ничего страшного нет. Можно объедаться в 12 часов, пожалуйста. Вы хотите объедаться? Объедайтесь. Но вовремя. В 12 часов, пожалуйста, объедайтесь. Да, пожалуйста, каждый день можете объедаться. Никаких проблем со здоровьем не будет. Точно, 100%. После 12 можно есть, но лучше есть очень мало, в основном овощи. И после 6 только горячее молоко и все. Можно проверить себя. Можно проверить, если ты хочешь есть после 12, но не овощи, а хлеб, это значит, ты находишься в состоянии страсти. Но когда ты это сделаешь, ты переходишь в состояние невежества. Человек, который в хлеб переваривается ночью, он находится в невежестве. Если ты хочешь чего-то сладенького вечером, это значит, что ты находишься в состоянии невежества уже. И если ты это сделаешь, ты просто заболеешь. Если же человек пьет на ночь молоко, это значит, что он находится в благости. С медом нормально, это в благости. Но если там один мед плавает, и молока чуть-чуть, это значит невежество. Видите, вот знание, оно дает понимание вещей. Вроде бы все ясно, да? Но мы все время останавливаемся на этом вопросе, прокручиваем все больше и больше. Точно так же, как это сравнивается с тем, как человек, допустим, у него экзамен на носу, да? Момент смерти тоже экзамен. Вот человек, святой человек, чем он занимается? Он всю жизнь думает только об одном, о моменте смерти, о своем экзамене. Он думает, как я поведу себя в момент смерти? Он постоянно анализирует этот вопрос. Если я буду думать о Боге, я попаду в духовный мир. Если я буду думать о своих деньгах, то я рожусь на этой земле. Если я буду думать о чем-то невежественном, я отправлюсь на низшие планеты. Поэтому человек должен всегда использовать свой Юпитер по назначению. Значит, что касается родственников, то люди, которые имеют сильный Юпитер, они получают счастье от детей, которые находятся в благости. И получают счастье от своего мужа, который находится в благости. Если нет счастья от мужа, значит уже Юпитер не благость. Бывает так, что человек получает счастье, но не от своего мужа, а от деятельности благости. То есть он верующий человек. Тогда в этом случае тоже Юпитер благости просто Венера подвела. Просто имеется в виду, муж — это наставник. Согласно ведической культуре считается, что женщине незачем выходить замуж за человека, который не способен наставить ее в жизни, не способен ее ничему в жизни научить. Она должна искать себе такого, который способен ее повести за собой в жизни, именно в плане смысла жизни. Если же она и выходит замуж за человека просто, который способен деньги зарабатывать, она себя подвергает неуклонному влиянию страсти. Если она выходит замуж за человека, который может всех обмануть, она таким образом пишет себе приговор в невежестве. Если же женщина выходит замуж за человека, который стремится к познанию, он склонен жертвовать собой ради других людей, тогда она подписывает себе приговор благости, быть счастливой. Таким образом. Вы не расстраиваетесь в следующей жизни, если сейчас все поймете, выберете себе правильно. Что вы расстраиваетесь? Никогда не поздно. Никогда не поздно получить знания. Вас это не устраивает, да? Поэтому это и говорится о том, что вы находитесь в страсти. Человек, который находится в страсти, он думает, что будет только в этой жизни, не наплевать на следующую. Человек, который находится в благости, он думает, ну в этой пострадаю, зато потом обрету счастье. Человек, который находится в невежестве, он думает о том, да наплевать мне на эту жизнь и на следующую. Я просто сейчас хочу быть счастливым, и все. И сделаю это во что бы то ни стало. Вот таким образом. Итак, давайте усвоим материал, самое главное из всего сказанного. Если вы живете в сильном напряжении и чувствуете, что вам жить тяжело, вы идете по своей судьбе с огромным трудом и испытываете постоянные проблемы. Если вы чувствуете, что одно несчастье, одна проблема сменяет другую, значит, вы находитесь в страсти. И Юпитер ваш находится в страсти, значит, у вас нет осмысленности о том, что надо делать в этой жизни. Значит, вы недостаточно серьезно планировали и посвящали самоосознанию в своей жизни недостаточно много времени. Если вы испытываете состояние счастья, если у вас, в принципе, ваша жизнь, она нацелена на то, чтобы кому-то помочь, у вас есть цель в жизни и какой-то смысл. Если вы чувствуете, что жить с каждым годом становится все легче, что вы преодолеваете трудности в своей жизни, основные трудности позади, вы чувствуете, что становится счастье все больше и больше в вашей жизни, это значит, что у вас Юпитер в благости. Если же вы чувствуете, что с каждым годом жизнь становится все противнее и противнее, что делать ничего не хочется, возникает ненависть в сердце и разочарование во всем и во всех, и это разочарование вызывает ненависть ко всему, это значит, что Юпитер находится в невежестве. Во всех трех случаях человек должен действовать только в одном направлении. Он должен пытаться развивать, культивировать себе знания. И культивировать себе знания можно только одним способом. Ну, что значит культивировать знания? Ну, вот хочу я слушать. Пришел на лекцию, хлоп-хлоп глазами, ну, не получается слушать. Неинтересно. Культивировать себе знания можно только одним способом. Человек должен понять. Если он что-то хочет сделать, он должен, прежде чем сделать, сесть и подумать о нескольких вещах. Первая вещь. Надо перед каждым делом, чтобы культивировать себе знания, чтобы культивировать себе Юпитер. Первая вещь. Зачем я хочу это сделать? Первый вариант. Мне просто хочется это иметь. Просто хочется это иметь. Это в страсти. Юпитер в страсти находится в этот момент. И в этот случай человек должен, прежде чем делать, он должен подумать, а надо ли ему это иметь или не надо. Он должен вспомнить все, что его в жизни связано с этим, и попытаться противостоять. Если человек хочет что-то сделать, он сел и подумал, я на самом деле хочу это сделать просто. в ущерб другим получить какое-то наслаждение для себя. Это значит, что Юпитер в это время находится в невежестве. И в невежестве человек должен просто подумать о том, что получается из того, что он это сделает, что будет в будущем с ним. Думая о будущем, человек нейтрализует настоящее, понимаете? Настраиваясь сильно на будущее, человек нейтрализует настоящее. И третий вариант, если он что-то хочет сделать, и он видит, что это принесет ему в жизни счастье, да не имущее, а принесет счастье окружающим, другим людям, это значит, что Юпитер находится в благости. Первое, то есть человек должен сесть и подумать, зачем я это должен делать. Второе, в каком настроении я хочу это делать. Первое, если я нахожусь в тоскливом настроении и хочу это делать, значит невежество. Если я нахожусь в состоянии, если мое настроение это страсть, я хочу, мне быстрее хочется это делать, быстрее все, это значит страсти. Третье, если я хочу это делать в состоянии счастья и любви, значит Юпитер в благости. Первое, зачем? Второе, в каком настроении? И третье, как? Как я буду это делать? Если человек думает, как? Вывернемся, то значит в невежестве. Если человек думает, нет, вывернемся это в страсть. Если человек думает, а какая разница как? Как получится? Значит, Юпитер в невежестве. Юпитер в страсти, вывернемся. Юпитер в благости. Надо понять, как делать. Надо посоветоваться. Первое, что значит понять? Надо посоветоваться с хорошими людьми, которые уже это делали. Раз. Второе. Надо изучить в той литературе, которая описывает это, как это делать. Два. Третье. Вспомнить свой прошлый опыт и только после этого начать делать. Если человек так делает, то есть сразу он много дел не будет делать, но он будет делать в своей жизни самое главное. И таким образом он не будет распыляться. Понимаете? И приобретет счастье таким образом. Ведь много всего делать не надо. Катванга, он только одно дело сделал. Он просто сел и сосредоточился на Боге. В результате он отправился в духовный мир. Больше он ничего не делал. У него только одно действие было, понимаете? Человек, который думает, что чем больше он делает, тем лучше ему жить, на самом деле это глупость. Не надо распыляться. Надо понять, что надо делать. Теперь, пожалуйста, вопросы. Есть вопросы или нет? Очень хороший вопрос. Это означает, что сейчас у нас наш разум находится в состоянии невежества, если я стремлюсь к чему-то плохому. Человек, который в этом состоянии предается чувствам, он не сможет никак противодействовать тому, что он делает. Но если в это время он сможет остановить мгновение и подумать, что произойдет со мной в будущем. Когда он это сделает, сама эта мысль означает связь с Юпитером. Когда он связался с Юпитером, в этот момент у него чувства успокаиваются. Сразу его обдает холодным потом, он думает, фух, слава Богу, повезло. Например, наркоман. У него возникла сильная потребность внутренняя. Это сравнивается с лавиной. У него появилось желание уколоть себя наркотиком. Это сравнивается с тем, как лавина стекает с гор. Невозможно остановить. Но Юпитер может остановить. Такой человек не должен думать о том, дотянусь я до наркотика или не дотянусь, убегу я от него или не убегу, хоть за 3 километра убеги, потом даже не заметишь, как прибежишь назад и все равно уколешься. Убежать невозможно. Если человек в это время просто встал даже рядом с этим наркотиком и просто подумал о том, что его ждет, он поймет сначала, что он даже не понимает, что его ждет в будущем. В основном люди не понимают. И он думает, дай-ка я изучу, что меня ждет в будущем. Он начинает советоваться с умными людьми, раз, изучать литературу об этом, два, и слушать свое сердце, три. И что произойдет после этого? Он нейтрализует настоящее. Так? Он думает, Господи, да зачем мне это нужно? И все, с этого момента у него пропадает желание. Все, даже его ломает. Его ломает, он думает, ну нормально. Подумаешь, ломает. Но у него нет проблем. Он говорит, да я лучше удавлюсь, чем сейчас, чем так дальше жить. Лучше пускай я умру от этих мук, чем я буду дальше так жить. Он так думает, потому что у него есть знания. Понимаете? Так действует Юпитер. Нет других вариантов самоконтроля. Не существует. Всем этим людям, которые кодируют, которые... Я тебя кодирую, ты не будешь пить, все, иди. Это всем этим людям вы скажите эту фразу, что без самоосознания невозможно помочь человеку. Невозможно, потому что так устроено наше тело. Понимаете? В ведах это сравнивается с тем, что один раз рука захотела, она говорит, почему мы все время все работаем для этого несчастного желудка? Почему мы наслаждаем этот язык? Руки собрались с ногами, вот, и начали обсуждать этот вопрос. Глаза пришли, уши, все. И говорит, мы целый день занимаемся тем, что мы кормим этот язык. И желудок. Почему мы должны этим заниматься? А он только наслаждается один, а мы пашем. Почему мы должны пахать на него? И они говорят, все, пахать на желудок не будем. И потом руки и ноги начали пытаться кушать сами. Без желудка. Они мазали себя в пище, вкусную пищу готовили сами. Потом мазали себя в уши, пихали в глаза. Вот. Но ничего не получалось. И потом раз, и организм начал слабеть. И они тогда решили, лучше уж мы будем делать так, как положено. Так вот, господа, разум контролирует чувства. Только разум. Больше не существует никаких вариантов. Так же, как через рот мы кладем себе пищу в желудок и наполняем все тело силой. Других вариантов нет. Некоторые, правда, через задний проход пытаются кормить, учатся. Могу вам даже сказать, как, что из этого получится. Действительно, пища попадает сразу в кровь, и от этого становится легче усваивается все. Но знайте, что все любые предметы, которые контактируют с задним проходом у человека, они вводят его организм в невежество сразу. Человек, если он получает лекарство через задний проход, его сознание входит в невежество. Этот метод лечения находится в невежестве. Лекарство должно входить через рот. Но если человек умирает, то такие методы тоже неплохие. Если человек находится в очень опасном положении, он не может проглотить через рот, можно через задний проход ему ввести лекарство или через вену. Не имеет значения, главное, чтобы спасти. Понимаете жизнь? Вот. Но если человек не умирает, то ему лучше лечиться через рот. Или просто, если он лечит тонкое тело, то надо лечить через солнце, через зоны солнца на руках, ногах. То есть надо контактировать с тем местом, которое предназначено для этого. Понимаете, в этом заключается знание. В этом заключается знание. Поэтому надо воспитывать в себе разум для того, чтобы быть счастливым. Давайте дальше, какие вопросы есть у вас? Все продукты в благости. Все продукты, которые находятся в благости, имея сладкий вкус, имея приятный сладковатый аромат, все эти продукты находятся в связи с Юпитером. Но особенно связаны с Юпитером продукты, которые поднимают энергию вверх. Это финик, золотой корень, шафран, специя шафран, молоко. Молоко непосредственно связано с Юпитером. Молоко усиливает силу разума. Это самый юпитерианский продукт, который только существует. Молоко коровье. Не козье молоко, не верблюжье, а именно коровье молоко, связано с разумом. Понимаете? Настраивает напрямую человека на Юпитер. Поэтому, когда человек на ночь пьет коровье молоко, подогретое, то у него связь с Юпитером тут же восстанавливается. Тут же восстанавливает связь с Юпитером. Видите, как просто раскультивировать себе Юпитер, чтобы избавиться от всех недостатков, чтобы обрести счастье в жизни. Достаточно на ночь горячее молоко пить и все. Ведь это же смешно, как просто. Кто из вас в это поверил сейчас, поднимите руку. Вот половина человек. Вот. Просто вы должны понять, что существует знание, и от него никуда не денешься. Например, коровий навоз воняет предметом, воняет словом на букву «Г». Но это самое охлаждающее средство. Если вы в самое жаркое лето вдруг увидите человека, который попал... Так у меня было в жизни, когда я увидел одного человека, он упал без сознания от солнечного удара, и рядом с ним лежала лепешка. Я не думал о том, чтобы вызывать скорую помощь, я думал о том, это коровья лепешка или чья-то другая. Когда я убедился, что это лепешка коровья, я просто взял его, обмазал этим предметом. Он очнулся тут же и был очень благодарен. Он не чувствовал при этом запаха на букву «Г». Он чувствовал свежесть и прохладу в своем теле. В этом заключается знание, а не в том, чтобы думать, пахнет это на букву «Г» или еще как-то. Понимаете? То же самое с молоком. Очень трудно поверить, но на самом деле это так.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Следующее – интоксикация. Применение веществ, которые одурманивают сознание, лишают человека правдивости. Как это происходит? Человек, который живет в целом, любое живое существо, оно создано только для одной жизни – жизни в состоянии ананды. То есть жизнь в состоянии счастья. Причем не просто счастье, а всевозрастающее счастье, постоянно растущее. Если этого в жизни не происходит, у человека возникает дефицит. Дефицит счастья. Мы все вот здесь живем, заметили, мы все живем в состоянии дефицита счастья. Вот. Так что происходит? Мы находимся в дефиците счастья, но живое существо жить постоянно в дефиците счастья не может, потому что оно сначала впадает в депрессию, а потом оно может просто тело отставить, то есть умереть. Досрочно. Без счастья жить невозможно. И дальше у живого существа, когда он находится в таком состоянии, есть всего два варианта. Первый вариант – это признаться самому себе, что вот только причина того, что я сейчас счастья не испытываю, или испытываю, но недостаточно, заключается не в ком-то, кто мне портит жизнь, да, мы там сглазили, мировой империализм, жидомасоны. Но на самом деле причина заключается только в наших собственных глупостях. И вот два варианта есть. Когда человеку плохо становится, если человек задает себе вопрос, что я делаю не так, вот ну почему мне плохо, я что не так делаю? Вот такой человек рано или поздно выбирается из своей депрессии, но что он понимает, что вся проблема находится в нем самом, и он начинает искать эту проблему, он ищет людей, которые помогут ему ответить на этот вопрос. Это первый вариант, и это правильный вариант. Человек, который всегда ищет собственную часть вины, вот во всех конфликтных ситуациях, во всех тяжелых ситуациях, безысходных даже, он что делает? Себя ищет. А в чем моя доля вины? Что я-то сделал не так? Вот такой человек неизбежно в жизни становится счастливым. Вопрос только времени, когда это произойдет. Потому что он честно, он правдиво смотрит на жизнь. Он понимает, что это моя проблема в том числе. Есть же другой подход. Когда человеку плохо становится, ведь напрямую не всегда видно степень своей вины. Да, ведь просто бывает вообще беспричинно. И говорит, мне сейчас просто плохо, и все стало, все мучают меня. Почему меня мучают? Я хороший, а меня все мучают. Вот. И человек, он не задает этот вопрос, то он входит в неразрешимый конфликт. С одной стороны, я хороший, то есть я ничего плохого не делал. Почему от меня ушла жена? И возникает конфликт, который неразрешим. То есть человеку плохо, а при этом он считает себя хорошим. И дальше, чтобы компенсировать вот эту нехватку счастья, то есть свои напрасные ожидания от завышенной самооценки, человек неизбежно, рано или поздно, начинает употреблять вещества, которые имеют одурманивающую природу. То есть, чтобы компенсировать нехватку счастья, которое возникает от чего? Что она ушла не потому, что она плохая, а потому что я сам недостаточно хороший. Понимаете? Все, если человек это не может принять, того, что он недостаточно хороший, он неизбежно будет находиться в дефиците счастья. В результате возникает сильная тяга к веществам, которые что делают? Что делают одурманивающие вещества? Они дают сразу все. Так что это за счастье? Это счастье является незаслуженным. То есть, по идее, мы не должны испытывать этого счастья. Но так как нам ничего не хочется делать, чтобы исправить ситуацию, а счастливыми мы быть хотим в любом случае, то неизбежно должно быть что-то, что сделает нас искусственно счастливыми. И вот это вот искусственное счастье, чтобы оно было, была возможность у нас этого искусственного счастья, есть такие вещества, которые называются интоксикантами. То есть они не случайно появились на этой земле. В результате человек теряет, сходит с платформы правдивости. То есть он не хочет, он не то что сходит, он в общем на ней не находился. Потому что принять платформу правдивости означает войти в гармонию со своей душой. То есть мы принимаем то, что я не очень хороший, это больно. Но сразу за этой болью идет счастье, потому что сверхдуша говорит, вот теперь ты хороший, вот теперь ты грязнули, мы до дыры угодили. Поэтому на тебе счастье, иди с помощью него сражайся за свою правду. Понимаете, если мы этого не делаем шага, то неизбежно мы находимся в состоянии лжи. И чтобы больно не было, мы будем склонны принимать интоксикацию.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: В этом мире есть контраст из-за того, что сочетаются материальная энергия и духовная. Поэтому здесь мы познаем все на контрастах. Я когда занимался боевыми искусствами, наш учитель учил нас быть чистыми и интересным способом. Ну так, мальчишкам это полезно. После длительной тренировки, когда мы уже устали полностью, на грани все это проводились тренировки, это теперь на кулаки. Встаем на кулаки и стоим, пока не скажу, закончили. Он засекал время, и мальчишки, они стояли на кулаках. И время идет, и идет, и идет, и все никак не заканчивается. И мы стоим, и уже не можем. Мы думаем, боже, когда же эта тренировка кончится, уже вот руки дрожат. Он говорит, а теперь еще отжимаемся от пола. И вы уже отжимаетесь, и вы уже кричите. Все свои силы выкладываете, кричите. Он говорит, еще чуть-чуть, и наконец вы почувствуете, как хорошо жить. Когда все это закончится, вы поймете, что жить-то хорошо. Вы поймете, что дома вас мама ждет, она вам пирожок испекла, как хорошо просто сесть на диван, съесть пирожок, как хорошо просто дышать воздухом. Вы все это почувствуете. Вот так он нас учил. Иногда жизнь так заставляет человека пробудить в нем внутреннюю энергию, но это еще не полное счастье, на самом деле. Это просто сочетание из-за того, что здесь этих двух энергий. И вот люди иногда путаются, они думают, что для счастья им нужно, ну, что-то. Например, процветание. На Ведорадио мне задали вопрос, что важнее, что на первом месте, процветание или счастье? Если спросить сейчас людей на улице, они, скорее всего, скажут, ну, нужно сначала процветание. То есть мне для счастья нужно определенные атрибуты. Скажем, автомобиль, сотовый телефон, дом хороший, еще что-то, ну, много, кто что скажет. Но на самом деле все наоборот.

0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы рады вновь приветствовать вас на нашей интернет-волне. Здесь мы продолжаем знакомиться ближе с самим собой и с той природой, которой наделил нас Господь. И сегодня вновь наша беседа будет посвящена развеиванию мифа о мужественности и знакомству с тем, кто такой настоящий мужчина, согласно ведам и современным реалиям. И помогает нам в этом разобраться Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Классика». И мы ждем ваши вопросы, комментарии, реализации, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях с одноименным названием vedaradio.fm в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках. Ну, а я передаю слово нашему гостю. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Спасибо большое, что вновь вы сегодня с нами. Мне кажется, такой длительный, продолжительный цикл у нас не часто бывает. Ведь действительно так много мифов и качеств, которые хочется рассмотреть, а и узнать, кто же такой настоящий мужчина. И по традиции мы начинаем с вопросов с прошлого эфира. Это помогает нам вспомнить, о чем мы говорили раньше. И также... Да, и также углубиться в сегодняшнюю тему. Вот, простите, я искала вопросы, я его нашла. Итак, нас спрашивают совета наша слушательница. Мой муж после знакомства с духовными знаниями стал меньше придавать значение финансам и положению в обществе. С одной стороны, я рада за него, как за душу, но с другой стороны, у меня пока не такой уровень принятия. Как быть?
1: Да, благодарю вас. Отличный вопрос. Не только у вас такая вещь происходит. Конечно же, по логике очень просто мужчине сказать, как бы, что если ты отрешенный, ну тогда и зарабатывай столько же, сколько и было, как бы, если ты не привязан, в чем проблема тебе все это делать, потому что есть два технических термина в духовной практике, называется тяга и саньяса. И тяга называется, это внутреннее отречение, когда тебе это не нужно. То есть ты можешь этим заниматься, но тебе неинтересно. Ну, представьте, вам дали какую-нибудь маленькую машинку красивую, которую в детстве восхищались, красненькая какая-нибудь. Она так красиво шубуршала, когда ездила. Сейчас она абсолютно неинтересна, она не нужна. И саньяса – это внешнее отречение, когда человек отказывает, а чего ты говоришь мне. Так вот, у мужчины... должна развиваться сначала тяга, внутренняя привязанность к этому. И внутренняя привязанность порождает, что он как бы занимается этим, но он понимает, что для него это не самое важное, для него важнее духовная практика и привязанность к Богу. А большинство мужчин, в том числе я тоже играл в эту игру глупую, на самом деле строил себя отрешенного человека, но проку в этом не было. И на самом деле мужчина, я по своему опыту могу сказать то, что если женщина проклинает его, скажем так, когда она недовольна, она 100% будет его проклинать, прямо в лицо говорить или внутри недовольная говорить, женщина эмоции в 7 раз сильнее, то у нее ничего хорошего не получится в этой практике. Потому что, конечно же, есть какая-то 1 миллиардная процентная тех мужчин, которым действительно надо прамыть, но... большинство других мужчин должны просто честно служить и работать на семью. То есть я бы с двух сторон бы заходил бы, объяснял мужчине как-то, философски объясняю то, что я тоже частица Бога, служение мне это тоже духовная практика. Как я понимаю, что если женщина не против, а женщина 99,9 там, и куча девяток, они не против, они тоже поддерживают. Объяснить то, что я тоже служанка Господа, и то, что мне нужна защита. То, что Бог тебе очень сильно люлей накидает, если ты не будешь меня защищать и в этом плане. Потому что по своему опыту скажу, что очень многих духовных организаций сейчас женщин обесценивают. Особенно это касается славянского мира. Там Беларусь, Украина, Россия. Что вот миссия есть, служение Богу, служение храму, а жена это так, сбоку припеку, там что-то прилепилось к тебе, и вообще она бездуховная и так далее. Если же женщина не против уже, если она уже эмоционально говорит, да, это хорошо,

Мне тихонечко говорили мама. И даже переводчика не хотел это переводить, посчитали, что они чуть не осенее несут. И никто так и не дал правильный ответ. И ему очень грустно стало лектору, потому что никто не сказал слово «мама», хотя его говорили, получается. У мамы самая важная миссия, чтобы выращивать детей, потому что я по своему опыту скажу. Если ребенок поломал, если ребенку не дали первые 5 лет любви мамы, это восполнить невероятно сложно. Беда материнской любви, вернее, его отсутствие, в том, что человек вообще не понимает, что с ним что-то не так. Веда, кстати говоря, напрямую об этом говорит, что делится на 3 категории людей: тем, кому не давали любви, тем, кому давали мало любви, и тем, кому дали много любви. Вот. То есть там об этом все знали и прекрасно понимали, что беда в том, что дело в том, что современная психология может все вещи пролечивать. Но пролечивается это годами. 3, 5, 10 лет. Кто-то 20 лет ходит к психологам, пролечивает, когда его мама била. Я женщину читал. Она 20 лет психологом ходила, лечилась, потратила кучу денег на все лето. Это действительно хорошая цена, то, что можно платить, когда ее били в детстве, обижали. Вот. Но самое страшное в том, что материнской любви, когда ребенок не получает, он не понимает вообще это. Я себя очень хорошо помню, я что такое, я все правильно делаю. Но так делал то, что от меня шарахались люди, со мной вообще нормальные люди не хотели разговаривать, попадались какие-то очень странные негодяи. И сколько лет, сколько боли это прошло, все это из себя доставать, всю эту боль, что там «мама, я тебя люблю», там «папа, мне нужна твоя любовь». И поэтому, если в вашей семье мама будет недовольна, то, соответственно, дети будут страдать в первую очередь. Дети вырастут очень несчастливыми людьми, получается. И Бог, поверьте мне, этому мужчине очень сильно накостыляет вот такие вещи. Это часть, почему это важно, я сказал. Теперь вторая часть, как это делать. Попытаться объяснить мужчине все эти вещи, о том, что я тоже частичка Бога, о том, что я тоже служанка, о том, что в конце концов ты получаешь мое благочестие, оно в деньги превращает, так что ты мог заниматься вот этими вещами. И эмоционально как бы давать окраску мужчине о том, что как бы будешь поступать так, у меня будет плохое настроение со всеми вытекающими последствиями. То есть у меня будут трансформационные эмоции, я буду испытывать печаль, я буду испытывать гнев, я буду испытывать страх. И тебе все это придется выслушивать и терпеть. И я не буду никаких скидок делать тебе, потому что я нормальная, здоровая женщина, чтобы не сойти с ума. Это вторая часть касательно мужчины. Ну и третья часть, что поработать с самой собой, посмотреть, почему мужчина позволяет обесценивать вас, игнорировать ваши потребности. Может быть, в детстве вас родители тоже что-то такое делали, вас обесценивали, игнорировали ваши потребности, обижали вас. Потому что, как я понимаю, что вы испытываете не радость и любовь от этой всей ситуации, посмотреть вот все эти вещи, эмоции проработать, может быть, психологом, может, вы обнаружите, что мужчина, может, вообще не при делах. Просто вы привыкли, что там 5 лет. Там, в детском садике у вас там забрали машинку, мама сказала, нечего быть жадной. Потом в школе у вас все списывали, ничего не давали, и вам сказали, нечего быть такой напыщенной. Ну и так далее. То есть история вот так вот. Эмоция, она может продолжаться постоянно. Я себя очень хорошо помню, что вот я как испытывал гнев постоянно, что меня обижали. Это в саде, это было в школе, меня толстым дразнили. Потом в старших классах меня обижали. Потом в колледже у меня списывали, ничего не давали, еще обижали после этого. Потом ты переходишь в духовную организацию, а до сих пор... я встретил человека, они мне дали дочку. Дочка супер тяжелая, с ней заниматься вообще не хотела, манипулировала. И мне заплатили, я буду всю жизнь помнить этот ноутбук, такая рухлядь, я эту рухлядь подарил ученице своей, ей нужен был. То есть со мной просто вот так вот формально расплатились, в общем, по сути говоря. И самое смешное, эти люди мне говорили, как плохо, что тебя в храме эксплуатируют, как можно так позволять с собой поступать. Сейчас просто вспоминаешь, это какой-то анекдот, что люди тебя эксплуатируют, тебе рассказывают о том, что не нужно давать себя в обиду. Потом в другую организацию приезжаешь, тебя также обижают, потом тебе этот плохо, потом смотришь себя и просто человек какой-то, типа друг тебя обижает тем, что тебе не помог в ситуации. То есть это будет продолжаться бесконечно, пока вот вы не будете копаться в себе и обращаться к Богу, чтобы
духовную практику, убирать эту ментальную реакцию, эти вещи.

0: Вот такие вот три вещи. То есть поймите, что для женщины быть счастливой – это ее духовная практика. Вот второе, поймите, что мужчина нужно давать правильную обратную связь. Он должен, знаете, у женщины хорошие должны быть всегда две вещи. Она должна знать, как превратить жизнь мужчины в рай и как мужчину превратить жизнь мужчины в ад, если он косячит. Ну и третье, неплохо бы посмотреть внутрь себя, получается. Может, у вас просто мужчина отыгрывает ваши сценарии.
1: Благодарю, Арсений, за ответ. Действительно, очень ценные рекомендации. Пусть наши слушательницы прекрасно получатся прийти к этому балансу. И мужчины, которые нас слушают, тоже, я думаю, услышали очень много важного. И еще один вопрос у нас остался с прошлого эфира. Звучит так. Как реагировать на гнев женщины, если пытаюсь успокоить, ей не нравится, что я не принимаю ее эмоции? Если не реагирую, не вступая в ссору, обвиняют в равнодушии. Какой можно дать совет?
0: Замечательный вопрос. Да, у всех женщин бывает режим злюсь, когда она злится. И самое парадоксальное то, что если особенно у женщины там Марс в гороскопе очень сильный, если вы не будете с ней как-то бодаться, цапаться, то она будет реально недовольна. Ну, знаете, как бы у меня примерно похожая ситуация, как бы, ну, поскольку у меня в какой-то степени эмоции проработаны, то для меня это вообще кайф и веселье, скажем так, потому что, ну, смотрите, если к вам жена будет постоянно приходить такая смиренная, добрая, заботливая, чего изволите, господин, да-да-да, ты был герой, так далее. Ну, только скучно будет, ну, господа, вы что? Ну, то есть, представьте, вас тортиком кормят, постоянно сладким, вкусный такой жирный сладенький тортик, там бананы, сгущенка, сливки, коржи вкусные, даже хрустящие. Вам это надоест. Вы скажете, а хочу что-нибудь остренького, хочу там лапшу, хочу какой-нибудь соевым соусом, хочу что-нибудь соленое, огурчиков, хочу хрустящих соленых, хочу горького иногда, кстати говоря, то, что почему у нас водку пьют и кофе пьют, потому что, ну, в нашей еде абсолютно нету культуры горькой пищи. Я помню, это было уже почти 15, ну, где-то 12 назад. Мне человек приготовил, знаете, что он приготовил? Он приготовил смыть, полынь и крапиву вместе он приготовил это все. И сдобрил еще специями какими-то. И знаете, ты кушаешь такой прям ядреный горький вкус, остренький. И я, блин, ел это вообще просто кайф такой. Так вкусно было, такой горький вкус, классный, благостный. То есть это не кофе тебе, не водка какая-то. Мне так понравилось. Поэтому и в семейной жизни тоже бывают какие-то моменты, когда женщина будет проявлять все эти эмоции, поскольку женщина – это олицетворение энергии наслаждения, а энергия наслаждения, она побеждает энергию контроля и власти. То есть, если у вас есть весь мир, но у вас нет наслаждения, то вы просто с ума сойдете. Ну, возьмите себе, постройте дворец, представьте, вам дадут дворец, вам все дадут еду, но вы один живете, никого нету. Вы с ума сойдете буквально через пару недель, потому что, ну, извините, даже похвастаться некому будет. Поэтому вот эту энергию наслаждения несут женщины. И женщины проявляют все эмоции, чтобы нам было не скучно, чтобы нам было интересно, чтобы нам было ярко, получается. Поэтому нужно вот правильно понимать, что женщина будет испытывать эмоции, она будет докапываться. Если там у вас вопрос жилищный, она будет жаловаться на жилье, решите вопрос с жильем, скажет, хочу детей, появятся дети, будут там, а я волнуюсь за это и за это, детей, это будет бесконечно продолжаться. Вот. Это абсолютно нормальная вещь. Теперь немножко я просто объясню. Я до конца не могу видеть ваш вопрос, потому что мне нужно поподробнее разобраться в ситуации. Я просто объясню, как правильно взаимодействуют женщины, когда у нее включается режим злюси. Когда включается режим злюси, конечно же, неправильная позиция – это полностью отмораживаться и говорить, что как бы, ну, или показывать всем внешним видом то, что вам наплевать, и вас вообще это не волнует. Это абсолютно неправильная позиция, это сразу же сковородкой по голове, как бы, ну, в принципе, ну, зачем вы ей тогда в мужья, если вы не можете ей поддержать этот момент. Вторая неправильная позиция – это тоже полностью растекаться, знаете, как вот, знаете, две женщины, ой, ай, ой, ужас, да, да, я вообще беда, беда, вот так вот. Если вы так будете растекаться, женщина тоже будет недовольна вами, потому что, как бы, ну, это гомосексуализм получается. То есть она как бы хотела мужчину, а вы ей вторую подружку, которую ей возвращают. То есть у мужчины функция такая — поглощать правильные эмоции женские. То есть что значит поглощать? То есть, с одной стороны, вы проявляете какие-то эмоциональные реакции, то, что вы понимаете, да-да, я понимаю, тебе грустно, там, негодяи, порвать их всех на грелке, скажем так, как тузик, и так далее, вы проявляете. Но вы это не очень сильно делаете. То есть такая небольшая эмоциональная реакция. Обязательно смотрите ей в глаза. То есть она... Прям проводили эксперименты, что у моряков очень сильно портились отношения, когда они возвращались из рейса. И решение было найдено простое, что мужчина брал, просто полчаса смотрел в глаза женщине. Когда она успокаивалась, она чувствовала контакт, что она рядом. И тогда все замечательно. И в этой ситуации тоже смотрите в глаза, так говорите: да, поднимаю тебя. Соглашайтесь. Это первая часть, я касательно того, что как правильно выслушивать женщину. Вторая часть, когда у женщины тебе настроение докопаться, побить тебя, скажем так, по-женски, ну, в общем, подоминировать тоже для женщины. Есть замечательная история в ведах, то, что у Шивы идеальная жена зовут Парвати или Гаури Золотая, скажем так. И есть ситуация, когда она побивает своего мужа, подчеркиваю, побивает, не бьет. Не то, что она, знаете, ему как на каких-то дурацких боевиках она ему там фингалы ставит, бьет между ног там или что-то еще избивает, он такой терпеливо молчит. Нет, ну по-женски так кулачками, ну,

Арсений, почему-то пропал звук у нас с вами, и вот видео я ваше тоже не вижу. Так, может быть, попробуем перезвонить, чтобы у нас восстановилась связь, пока мы вас не слышим.

0: Так, ну что, вроде бы связь у нас установилась. Как меня слышно, Арсений?
1: Шикарно.
0: Отлично, мы вас тоже слышим, слава богу. Мы с вами как раз разговаривали о том, как же злится женщина, как она топает ножками. На этом моменте вот наша связь прервалась. Видимо, тоже какая-то божественная энергия решила немножечко разозлиться. Ну что, давайте продолжим.
1: Да, то есть и в этих ситуациях Господь Шива, он как бы позволяет жене побивать себя, вот, он не сопротивляется ей, скажем так, и это тоже часть игры. Вот. И вы, как опытный мужчина, вы должны понимать, какая потребность сейчас у жены. Вот. Знаете, как видите, там, что она это докапывается. Позвольте ей докапываться, соглашайтесь с ней. Вот, пускай она вас проявляет все свои эмоции. Вы просто должны радостно улыбаться, и они будут вообще кайф, потому что ей все эмоции проявляются. Вот, принимают ее. Ну и поймите, что вам тоже будет самому очень радостно и интересно. Возможно, еще, кстати говоря, здесь просто вашей жене хочется пойти. Надо куда-то сливать этот марш, что называется. И, может, надо в тир сходить, там, на мотоциклах покататься. Тоже такие девушки бывают, женщины. На бокс ходить женский. То есть я видел, даже там в мусульманской стране там было интересно. В зале они обе с хиджами практически полностью спрятаны. И там видно, как та девушка в другую грушу лупит, так что вот это ничего себе льется. И в ведах описано очень ярко то, что женщинам очень многое позволялось на самом деле. То есть там есть история про мудреца Чьявану, и как он познакомился, он очень романтично познакомился со своей женой. Она приехала на лошади с подругой, решила из лука пострелять и увидела светящиеся точки, решила попасть туда из лука. Попала. И попала своему будущему мужу в глаза. Ее отец как бы понял, что косяк полный. Вот, и надо как-то долги перед отрабатывать, перед мудрецом, чтобы он не проклял. Ну и поэтому самая лучшая отработка долга в ведические времена, это когда девушка шла замуж за этого мужчину. Вот. У этой истории, конечно же, хэппи-энд. Мало того, что ему глаза вернулись, он еще стал очень красивым молодым юношей. То есть даже вот такие желания этой девушки были исполнены. То есть, подводя резюме вашему вопросу, две вещи хочется сказать. То есть правильно выслушивайте женщину, когда у нее плохое настроение, это первое. Второе, правильно давайте ей проявляться вот этой, у нас была злюсь вот этой, чтобы правильно выходил этот гнев, скажем так. Вот, проявляйте все эти вещи. И опытность мужчины хорошая, то, что вы должны уметь понимать. Женщина иногда может не понимать, чего она хочет. Скажем так, разум у мужчины, скажем так, это его потенция. Вы должны понимать и делать ситуацию. И тогда женщина будет очень довольна, что как бы она под защитой, что ее понимают, и в том, что ее правильно защищают.
0: Благодарю вас за ответ, Арсений. Так интересно узнать, как это происходит в отношениях между божественными личностями. Есть на что равняться. И с прошлого эфира на все вопросы мы нашли ответы. Я думаю, можно переходить к тому мифу, к той теме, которую хотели разобрать сегодня.
1: Да. Мужчина, мужик не должен все сам уметь. Хочу сразу же различить две вещи. Я именно имею в виду про быт. То есть я большой сторонник того, что большинство мужчин достаточно зарабатывать деньги и какие-то самые базовые вещи делать. Ну, то есть, допустим, прочистить сифон под раковиной. То есть, там, открутил, достал грязь и все, и выкинул. Все более сложные вещи можно нанимать специалиста. Сантехника, электрика и так далее. Мы сейчас говорим про быт. Именно про бытовуху. И, ну, дескать, можно услышать такую фразу, что он должен только деньги зарабатывать и защищать женщину от других кавалеров. А вся бытовая деятельность ложится на нее. Особенно вопиюще несправедливо это выглядит, если она еще при этом, женщина работает при этом. И я уже говорил об этом, что сейчас психологи выделяют такую проблему, как две смены у женщины. То есть она пашет на работе, потом приходит домой и пашет дома. И еще, знаете, у нее есть подкрепление. Вот моя бабушка так и жила. Она вставала в 4 утра, готовила всем еду, потом шла сама работала, потом вечером пахала. Ну и самый закономерный результат, то, что мы получаем очень сухую, жесткую женщину, неэмоциональную, скажем так. Потому что у нее эмоций нет. Как она может? Она пашет все время. это последствия этой ситуации. Или дают ссылки очень часто, что, мол, в арабских странах все так, или в Африке. Но дьявол кроется в деталях. Потому что хочу подчеркнуть, что иногда женщины могут веками терпеть какие-то неудобства. Как в той же самой африканской стране показано, что мужик живет в двухкомнатном доме, у него своя комната, а в соседней комнате еще три женщины спят. Ну, то есть, по мне, это вообще просто вопиющее издевательство над женщинами. Вот. Потому что как бы у него одна комната, а у женщин на троих тоже одна комната. И это очень несправедливо. Но нюанс в том, что дьявол кроется в деталях. Там живут кланами, то есть сообщество нескольких семей. И женщины там постоянно находятся рядом с другими женщинами. Это сестры мужа, свекровь, бабушки и так далее. И за счет этого удается избежать главной проблемы быта, рутинности и перегруженности. То есть разберем вот эти два пункта. Что такое перегруженность? Ну, у женщины должен быть тоже 40-часовой рабочий день. И весь быт – это работа. Давайте перечислим роли женщины в доме. Уборщица, дворник, если это частный дом, гувернантка, повар, посудомойщица, дизайнер, прачка, костелянша, нянька, репетитор. И давайте соблазнительница. Меня прям выбешивает, когда говорят, роль любовницы, это вообще что такое? Это жена твоя любовница, это как? То есть она тебе соседом рога выставляет или так далее? Потому что любовница – это женщина, с которой изменяют другие мужчины по факту. Это как? Есть термин соблазнительница, вот это я понимаю термин правильный и здоровый. Узнайте, вот я могу точно сказать мужчине, чтобы женщине нормально подготовиться к сексу, там половые органы подготовить, там накраситься и так далее, это 2-3 часа работы минимум получается. А еще давайте сюда добавим то, что надо выбрать косметику, ее заказать, одежду надо выбрать, ее надо заказать, ее надо постирать, ее надо положить, украшения надо выбрать, надо заказать, надо принять. Представляете, сколько работает еще вместе? То есть еще 2-3 часа подготовки непосредственно перед сексом, это еще 2-3 часа сопутствующих вспомогательных работ. Ну, то есть понимаете, что один секс для женщины – это целая смена, это один рабочий день для нее подготовить. Если вы хотите все качественно, поскольку, к сожалению, у нас в фильмах очень показывают, как легко там женщины красивые ходят, прям вообще умираешь этих сериалов, женщина там работает врачом, пашет как проклятая, и она всегда красивая, с макияжем, с прической, и мужик ее тоже врач. Тоже. Я вот просто видел реальных врачей. То есть там вообще не про это, не об этом речь получается. Или любой другой профессии. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. И в клановом обществе за счет командной работы отдельные издержки по ведению хозяйства уменьшались. Так, это я для мужчин говорю в первую очередь. То есть давайте самый простой пример с едой. То есть на готовку еды на 15 человек потребуется 7 часов труда. Это с учетом мойки посуды. И это будет большой и очень вкусный обед. А теперь смотрите, если женщина живет, ну, допустим, в обычной семье, пускай даже такой многодетной, с тремя детьми, три раза приготовить 5 человекам, это выйдет, дай бог, она потратит на это 9-12 часов, и это будут очень простые обеды. Это будет уровень, типа, сварить кашу, взять какие-то полуфабрикаты готовые, и все. Больше ничего не будет. Никаких тебе тефтелек домашних, никакого хорошего супчика вкусного, с любовью порезанного и так далее. Просто что-то фастфуд какой-то. Это, знаете, как просто такое будет. Что получается? И то же самое с уборкой и другими видами домашней деятельности. Такое понятие удельные затраты труда падают с увеличением объема. И за счет этого уменьшается перегруженность жены. Ну, то есть, если мы вот так вот опять берем математику, то есть на 15 человек трудозатраты получаются полчаса времени женщины. А на 5 человек затраты получаются 2 часа трудозатраты женщины. То есть разница в 4 раза получается. Ну и самый яркий пример – это самолетостроение, что первый самолет может стоить десятки миллионов долларов, а такой же самолет с конвейера будет стоить 10 раз дешевле на конвейере. И вторая часть, что такое рутина. То есть вернемся опять же к еде. За 7 часов вахты раз в 3 дня женщина может приготовить сложные, очень вкусные блюда. Поверьте мне, женщинам, большинству женщин очень в кайф, и им интереснее даже приготовить сложные блюда, что-то такое изящное, необычное, яркое, чтобы она могла полностью себя проявить. И это интересно, это ярко для нее. а за 2-3 часа ты какие вкусняшки приготовишь? С учетом мойки посуды, я имею в виду. То есть, на самом деле, я готовил, я очень точно знаю, что самое трудное – это мыть потом посуду. Допустим, как кастрюлю отмывать, отмывать кухню. То есть, вся наготовка буквально час-полтора остается, получается. То есть, ну что ты приготовишь? Там кашу сваришь, все. И никаких тебе тортиков, никаких тебе суфле, никаких тебе интересных котлет изнутри, ну и так далее. То есть, все очень просто будет и примитивно приготовлено. Ну и, соответственно, меню становится проще, или там появляются полуфабрикаты, заморозки, консервы и, конечно же, доставки. И женщину меньше хвалят, близкие, ей это меньше нравится. Еще и каждый день надо тупо мыть посуду. Одно и то же очень сильно напрягает женский ум, который любит разнообразие. Мужик вообще свихнется через 3 дня от такой работы. Это я точно могу по себе сказать. И таким образом, в вкладном образе жизни, даже если женщина работает, даже если она работает, ее бытовая нагрузка гораздо слабеет именно за счет коллективности. И самое главное, она спокойна. Если заболеет, то есть кому ее подстраховать. Представьте, если у вас коллектив из 5-6 человек, ну, всегда найдется тот, кто здоровый, тот, у кого хорошее настроение и так далее. Это гораздо проще делать. Теперь, в случае обычной семьи, женщина оказывается перед очень жестоким выбором. То есть, первый вариант, она работает и игнорирует большинство бытовых вопросов. Что получает? Бардак дома, бардак создания детей, которые вырастают безалаберными и непослушными. Потому что для детей их мир – это быт, это дом. Как там игрушки стоят, как там на кухне дела? А когда они видят картину, что на кухне, то есть либо бардак, либо там ничего нет, то нам еду из доставки привозят, я не знаю, или гувернантка приходит. И, кстати говоря, очень многие богатые семьи очень сильно от этого страдают. То есть я вот общаюсь с такими, это не так часто, как вы думаете. То есть большинство богатых семей очень мудрые, очень разумные люди, которые умеют вести. Но это прям иногда видно, что когда детей бросают, им не уделяют внимания бытовым вопросам, очень безалаберными дети вырастают от этого. Это первый вариант. Второй вариант, она работает и дома, и на работе, и изо всех сил пашет. Что получает? Болезни, нервозность, и как результат ее дети либо будут сверхответственными трудоголиками, либо разгильдяями. То есть, соответственно, как она будет поступать? Либо она будет молчать и все сама тянуть, как это Бог терпел и нам велел, либо она будет всех нервировать и трясти, как бы, а ты что давай не убираешь, а ты что не выполняешь обязанности и так далее. Тоже плохой вариант, потому что как бы дети не должны вот так вот тоже перегружаться из-за других убирать. Это очень несправедливо получается. Иногда бывают ситуации, когда муж предлагает быть домохозяйкой, но женщина все равно через какое-то время сбегает на работу. Почему? Причин может быть несколько. Во-первых, женский труд не ценится. Недавно видео видел такое, что как бы женщина, которая домохозяйка, она взяла и посчитала. Давайте, женщины, по-честному посчитаем, сколько ваши услуги стоят. Давайте начнем с первой, самой главной услуги, с интимных услуг. Они очень дорого сейчас стоят. Зайдите на сайт, я не был, но я знаю, что хороший, классный эскорт, он стоит дорого, классный секс. Плюс, смотрите, вы еще мужчина, получает от вас гарантию отсутствия венерических заболеваний. Я, насколько я слышал, венерические заболевания очень тяжело, очень болезненно лечится. И вам ни одна проститутка не даст гарантии того, что у вас не будет венерических заболеваний. Вот. И даже презервативы, допустим, они не дают гарантии отсутствия венерических заболеваний. Плюс они ухудшают качество интимных отношений. То есть вот уже здесь можете посчитать, сколько это все стоит. Это уже очень хорошая сумма. Дальше, хорошая горничная тоже дорого стоит. Нянька – это вообще бесценно. Потому что маленьким детям нужна именно любовь мамы. Вот. И вы ни с какие деньги не купите. То есть вы думаете, что чужая женщина будет любить вашего ребенка? Да нет, ей наплевать на него будет. И так далее, и тому подобное. Сделайте калькуляцию, посмотрите, сколько... Мы клиник вообще вызвать просто... У нас челюсть ответила, что нам пришли просто помыть дом, 25 тысяч за день нас сняли. Да, там 4 человека работало. Ну вот посчитайте, ну там 4 человека, значит 6 тысяч в день стоят услуги клининга. Вот. Ну и так далее, и тому подобное получается. Дальше. Вторая причина – это травмы из детства бывают. Когда родители насильно девушку заставляли выполнять домашнюю работу. То есть зачастую иногда женщины, допустим, не хотят готовить, потому что в детстве ее обижали. она что-то приготовила, и сказали, фу, невкусно, руки у тебя не из того места растут, получается. Как вообще можно быть такой неряхой разгильдяйкой? И все, у девушки травма, она не хочет готовить. Или, наоборот, насильно заставляли, то что давай, иди, готовь, ты должна. Наша бабушка после войны шла в магазин, покупала 15 килограмм мяса. Затем из этих 15 килограмм мяса она 2 часа крутила фарш. Потом она... У меня вот реально бабушка, она рассказывала, как она делала вот такие котлеты огромные, 2 кулака огромные котлеты на огромной сковороде жарила для всех и, получается, готовится. Потом она, бабушка эта, крутила котлеты, жарила на всех. Так что ты тоже давай. И вообще сейчас нету голода, все хорошо, хорошо, ты должна радоваться. И вот таким вот образом девочку ломают. И, конечно же, когда она придет, у нее боль есть это. И это очень надо очень постараться мужчине, чтобы все это аккуратненько сделать. Вытащить из нее, потому что женщины-то очень молчаливые существа могут вот про все эти вещи. Они боятся испортить отношения, не расскажут про это. И поэтому женщины, да, избегают на работу. И просто банально неумение вести быт тоже сюда. То есть как бы... Если это тоже целая наука, мне моя жена говорит, она сходила на курсы к мегамаме, она очень многому научилась, она стала сейчас гораздо все быстрее и качественнее выполнять. То есть, как вы думаете, я не знаю, там просто, ну, зайдите любой ПТУ, да, там, что такое камешек? Ну, просто берешь на раствор кирпичи ложишь. Ну, что там сложного? Ну, там взял, там уровнем примерил и так далее. Что там полтора года или два учиться на это? Штукатуру вообще, кельма кидаешь, кидаешь, разровняешь. Зачем учиться на этому год-полтора, получается? Нет, там есть куча нюансов. Как надо поверхность подготовить? Какой инструмент должен быть? Какой раствор делать? А тут быть, то столько нюансов получается. Ну вот. И плюс еще это настройки, знаете, как бы у нас там был Толик на работе, я до сих пор помню, такой говорил, ну, бога дней много, поэтому можно не торопиться. И так спокойненько варяжно работал. Вот тут ты так не скажешь. Ну, бога дней много, да, ну, завтра вырастет ребенок, сегодня так поразил дядьки, все сделал. Нет, то есть это должно быть очень высокоэффективное производство, чтобы женщина все успевала, потому что конкуренция большая, вот. Там, накормить всех надо, красивой надо быть, потому что, ну, мужчина тоже должен красоту получать, это в ведах сказано, чтобы его никуда не тянуло, получается. Поэтому этому нужно обучаться, и женщина пытается, ее не обучали, еще там много чухни какой-то в интернете есть, разговаривают, то есть, понимаете, что это же целый бизнес, сколько можно вещей не нужно продавать женщинам. Ну, вот, допустим, она мне недавно жена рассказывала, вот знаете, вот эти коврики силиконовые на фоде. Это же такой классный бизнес, вообще абсолютно ненужная вещь постоянно. Вот, мы сейчас поняли, ты берешь просто за порогом, снимаешь ботинки, берешь их в руки и ставишь на тапочку внутри дома. И все чисто и замечательно, основные крошки, вот эти все песок остается снаружи. А внутри гораздо чище получается. И деньги экономятся, и время жены. Представляете, вот эти коврики, как их отдирать сложно. Это 2-3 часа этот коврик потом отдирать от всей этой песка, который туда залазит. Там специально, вот я, допустим, недавно видел приспособление, называется, давно это было, кто помнит, такие были магазины на диване. TableMade, специальная штука, чтобы ты мог есть и телевизор смотреть. То есть помимо еще обычной мебели, еще появляется эта специально ненужная мебель. Зачем? Ну, не ешь ты просто, и так далее. То есть, понимаете, это же целый бизнес, как специально делать, чтобы женщины закупились этими вещами. А это же тоже время получает. То есть, должен быть какой-то рациональный минимализм какой-то, каких-то вещей. Это не значит то, что не надо красивое платье покупать, то, что не надо украшения, то, что не надо путешествовать. Это нужно. Но сейчас как будто вот из маркетинга очень много и времени, и внимания тратится на эти вещи. Сколько уже шуток есть про то, как женщины постоянно на Озоне и на Вайлдберрисе сидят. Это ж как это раньше, чтобы что-то купить, это ж надо было целый акт сделать. То есть надо было встать, поехать в торговый центр, там походить. А сейчас в один клик смотришь, что вот это, все покупаешь и нормально получается. И поэтому женщины смотрят, у нее ничего получается, так говорит, да ну и все, пойду лучше работать, пользу буду приносить обществу и так далее. Поэтому на эту вещь тоже нужно обращать внимание. И сейчас, поскольку семьи не живут планами, женщине практически невозможно справиться с бытом с одной. Вернее, невозможно справиться, это я слишком мягко сказал. Она сможет справиться только если домохозяйка, у которой есть хорошая прислуга, Знаете, такая шутка, что хорошей жене нужна еще одна хорошая жена, чтобы она за ней выбирала. Это не шутка, это реальность получается. И если либо она живет отдельно от мужа, он приезжает к ней в гости на общение и строго соблюдает бытовые правила. То есть, в принципе, достаточно хороший вариант. Правильный гостевой брак – это, в принципе, достаточно рабочая схема, сейчас скажу вам честно. То есть, допустим, две квартиры на одном этаже купить, одна квартира мужа, чтобы он там гадил и плевался, если что, и вторая квартира женщина. И чтобы он четко приходил и все аккуратненько делал. То есть, это абсолютно нормально. Это никакой не женский абьюзинг, я не знаю, как это назвать. Это рабочая схема. Либо у них есть дом, где есть мужская и женские половины. Но это все достаточно редкие, достаточно очень дорогие варианты. То есть мало кто себе может позволить даже две квартиры на одном этаже купить. И уж тем более построить дом сейчас. Спроектировать по своему дизайну проекту и на две части его разделить. Хотя это не так сложно. Мы смотрели, что на 4 комнаты это, ну, без проблем делать. Это 150 квадратов. То есть достаточно небольшой компактный дом получается. Вот. Ну, либо прислуга получается. Но прислуга это тоже еще, извиняюсь, геморрой мировой получается. Потому что попробуй найди сейчас нормальных людей. Потому что у меня серьезный опыт, ты нанимаешь человека, он тебе мозг выносит, а потом ты еще за ним еще в два раза больше убираешь. Потому что, ну, как бы, ему не понять, если бы он привык, что я не знаю, что можно чуть ли не зубной щеткой туалет мыть. И ты попробуй объясни ему, что так не надо делать, что нужно очень аккуратно все делать и чисто. Поэтому это очень сложный вариант получается тоже. И исходя из этого, большинство мужчин необходимо помогать женам в быту. Теперь как помогать мужчинам, женам в быту? Опять же, я не говорю про то, что вы должны поменяться ролями и все за нее делать и так далее. Поймите, что если вы не будете помогать, то ваша жена либо умрет от рака, либо превратится в ворчащую стерву постоянно. Поэтому мужчина должен в первую очередь уметь все делать сам. Стирать, убирать, готовить, гладить. Вот. И я уже не говорю про внешние вещи, регистрации, кредит и так далее. Это все это ваша территория. Но ваша первая помощь заключается в том, что вы стараетесь не гадить. То есть вы должны понимать, что если у вас общий туалет с женой, то вы должны заходить в туалет очень внимательно и осознанно и понимать, что это ваша непростая территория, что если вы что-то мимо сделаете, то эта женщина будет очень сильно напрягать. И будьте внимательны к ее стандартам. То, что когда вы в дом заходите, очень аккуратно заходите, чтобы лишнюю грязь не разнести по полу. Это объективно. И так далее. Ну, какое-то, понятно, тоже вы должны полностью не напрягаться, но вы должны понимать, знаете, это как практика. Вот как бицепсы качаете и тренируетесь, вы тоже тренируетесь. Вот ты заходишь на порог, аккуратно рассуровываешь шнурки, достаешь ноги из ботинок и переступаешь порог. Аккуратненько ботинки переносишь на тряпочку, аккуратненько шапку вешаешь на этот крючок, куртку на этот крючок, шарф на этот крючок и закрываешь дверь. Держишься в четком порядке. Это не так сложно, но эта женщина очень сильно успокаивает. Проснулся там, я не знаю, сразу же кровать застелил, чтобы ей не пришлось за тобой перестилать. Поел, взял просто, положил посуду аккуратненько в раковину или даже помыл, это не так сложно на самом деле, протер за собой стол. Вы не представляете, сколько вы времени и нервов сэкономите своим женам, насколько им легче будет. Вот на этой радостной ноте я бы хотел завершить эту тему.
0: Действительно, мне кажется, это прям бальзам на душу для всех наших слушательниц, которые с непростым трудом справляются с домашними обязанностями, бытом. Это действительно большое. Вам спасибо, дорогие женщины, за поддержание красоты и чистоты в этом мире. И вот такой вопрос от мужчины пришел. Наверное, он всегда смотрит в прошлое. Как раньше женщины справлялись без няни, домработницы? Еще и столько детей было. И гораздо сильнее физически, эмоциональнее были. Куда мы свернули не туда?
1: Я не уверен, что они были гораздо сильнее. Ну, может, и были на самом деле, потому что в основном-то жили на природе. Вот, и когда ты живешь в доме на природе, это все-таки полегче. Плюс, да пусть честно говорить, что в Советском Союзе была достаточно сильная коллективная культура. То есть это не сейчас, знаете, как японцы делали исследование, что люди даже в одном помещении предпочитают общаться, списываясь друг с другом. В одном помещении, что лень говорить. получается. То есть тогда люди общались, ходили друг к другу в гости. Опять была колоссальнейшая коллективная поддержка. То есть в то время, сейчас это фантастика звучит, люди могли совершенно спокойно прийти, а давай вместе мы с тобой огород пополим. И когда вместе говоришь, то это реально очень много сил и эмоций поддержки. Говорит. То есть когда вот есть, то есть опять мы возвращаемся к клановой системе, люди поддерживали друг друга. Опять же, это очень много оговорок нужно сделать, что не везде никак это работало. То есть в каких-то областях уже даже в советское время тоже была вот эта одиночная разруха была. Почему? Потому что процесс запустил еще Петр Столыпин. Вот именно он как бы он разрушил классическую крестьянскую семью, вот этот общинный образ жизни, переселился в город. Уже тогда был запущен этот процесс. Где-то этот процесс деградации пошел побыстрее, где-то процесс пошел помедленнее, получается. И там было лучше. И насчет того, что раньше так все прям блистали, и я вот с этим не очень могу согласиться. Просто посмотрите советские фильмы, какая там красота показана. Ну, убого же это выглядит, реально убого. То есть как бы красоту не ценили в советское время, зажимали женскую энергию. Почему? Ну, потому что такая карма здесь, на этих землях, здесь любят зажимать женскую энергию. Это факт. И если мы возьмем Сталина, посмотрите человека, который основал Советский Союз, у него были проблемы именно с энергией наслаждения, у него и с женой были проблемы, и он заложил целую культуру аскетизма. Он был реально аскетичный человек, это правда. То есть он после смерти, у него реально остался только помятые сапоги и этот китель военный. Это правда все. Но он пережимал себя немножко в наслаждениях, получается, не давался. И он основал целую систему вот этого аскетизма. Когда один святой прилетел в Москву, он сказал, здесь замечательные люди, они очень аскетичные, они поклоняются, любят поклоняться старшим. То есть Ленину кланялись и Сталину кланялись. И он говорил, что, знаете, как хороший повар по одной рисинке понимал, что весь рис готов. Он сказал, что эта территория примет духовное знание. Но давайте по-честному посмотрим, что... Жесткая система была Советский Союз, зажатая. Посмотрите ролики про то, какая еда была в советской столовой, да, то есть там, ну, это реально брали яйцо с луком, резали, добавляли туда, я не знаю, огурец и заливали майонезом. Вот это роскошь была такая, хорошее блюдо вкусное. Посмотрите в американских фильмах, что там было. Там были стейки, там были сложные блюда и так далее. И на дистанции Советский Союз проиграл, поэтому, то есть чем победили Советский Союз? Победили именно тем, что не было наслаждений, как обалванили просто. Давайте больше наслаждений. И люди говорят, о, давайте как в Америке будем наслаждаться. Но как бы мало кто учитывает, что в Америке даже в 70-е, 80-е годы и 60-е, которые считаются таким очень сытным временем в то время, реально ты мог заболеть и ты без денег останешься. Потому что там медицина платная. То есть как бы много нюансов нам не договорили, то что да, можно, это больше шансов, но ты теряешь социальную защищенность. И были расчеты, то, что советский гражданин, он по своей социальной защите в несколько раз превосходил американца по деньгам. То есть советский человек, то есть для нас вообще какая-то фантастика, как можно заболеть и разориться. Как можно на зубы потратить свою годовую зарплату? Легко. Легко. Поэтому сейчас есть такое понятие, как медицинский туризм, когда из Америки прилетают или из Европы зубы лечить. Поэтому у нас есть целая культура, скажем так, выращенная десятилетиями, если даже не столетиями, зажима женской энергии. Просто знаете, как бы вот это, я извиняюсь, тянет она эту повозку и не скулит женщину, и молчит. И это считает, что она счастлива. Но это неправда, она несчастлива, она просто, ей просто выборы не оставляются. А женщины вот так вот могут десятилетиями или всю жизнь молчать и терпеть, получается. Поэтому я бы не сказал бы, что... так было. Просто, скажем так, за счет коллективности это все смягчалось, это не так тяжело было. Сейчас же, когда коллективность исчезла, сейчас, когда всем на друга, ну, в какой-то степени наплевать, в общей идеологии получается, вот тогда, да, сейчас женщины взвыли, потому что, ну, это вообще теперь невозможно. То есть ее одно оставляет, я сейчас рассказываю, со всей вот этой кипой работы, то есть она и деньги должна зарабатывать, и не уважают ее, и при этом должна быть хорошей мамой, домохозяйкой, и любовницей красивой. Потому что какие у нее конкуренты? Посмотрите в фильмах, какие красивые женщины показываются. Они все на работу ходят, и они эмоциональные, и так далее. Или порнографию, посмотрите, как там все красиво. Сейчас все мужчины смотрят порнографию, извиняюсь. Мой брат, ему сейчас 26 лет, это было еще 25 лет, было это еще 20 лет назад, он в первом классе он порнуху на телефон закачал. Он уже все это видел. И представляете, как вам надо конкурировать с этими женщинами? Женщинами, которые часто, у которых работа выглядит красиво и привлекательно. А это все откладывается в голове мужчин. Они думают, что, знаете, вы так вот выглядите, как вот в том фильме. Но это взяла просто так, и полчаса просто взяла и надела. Я уже объяснял про это, что с учетом всех трат, то есть видимых трат напрямую, подготовка перед актом, и скрытых затрат, когда еще предварительная работа, купить косметику, купить уходовые средства, заказать все это, заказать одежду, поменять ее потом, потому что со временем портится. Это получается это вообще как работа фактически для женщины. Поэтому просто сейчас, сейчас женщины в какой-то степени позволяют хотя бы говорить о своих тяжестях, потому что исчезла коллективность, ну и как бы им стало реально тяжелее. Я бы, наверное, так ответил на ваш вопрос.
0: Спасибо большое вам, Арсений. Очень разумный разбор. Действительно, современная реальность очень сильно меняется, и сложно применять правила, которые были раньше, для тех условий, которые есть сейчас. И еще несколько вопросов есть тоже об этом. Например, вот такой. Я честно себе признаюсь, что у меня не хватает сил на все домашние обязанности. Есть ли какая-то градация, что обязательно женщина должна делать сама, а что можно делегировать?
1: Знаете, у меня первая мысль – это спросите у моей жены на эфире, она вам лучше ответит, потому что я очень малокомпетентен в этом вопросе. Вот. И скорее я вам хочу первое, что сказать. Это сходите на курс «Мегамамы». Она, в принципе, больше хотя бы какую-то систему дает. И, допустим, у моей жены есть вопросы к этой системе, но она ей очень благодарна, потому что, знаете, есть такая поговорка, что плохой план лучше вообще, чем никакого плана. То есть, когда ты идешь куда-то, лучше ты идешь в какую-то точку, чем ты постоянно блуждаешь. Вот. И, кстати говоря, вы сейчас задаете самый главный, вот мне жена объясняла все эти вещи, самый главный женский парадокс. То есть у мужика все очень просто. Можно легко программировать дела. То есть это самое важное, допустим, работа. На втором плане какие-то административные дела, их можно чуть попозже сделать. Ну и на третьем плане остальные дела. А у женщины так не получится. У женщины обкакался ребенок, надо борщ доварить, пришел муж, надо какие-то вещи с ним решить. И это все важно, и это все нужно, и как это все решать получается. Вот. Поэтому она, я знаю, точно предлагает какие-то методы оптимизации. То есть, допустим, если ты идешь мыться в ванну, то ты с утра еще борщ сразу же ванну с унитазом моешь. И таким образом ты экономишь время. Экономишь время на том, чтобы тебе не надо два раза ходить туда. И экономишь, скажем так, эмоциональный ресурс тем, что тебе не надо переключаться лишний раз. Смотрите, чем больше переключений мы делаем, тем больше наша психика устает. Это проверенная вещь получается. Поэтому касательно быта, как это все разделять, я не могу ответить на ваш вопрос конкретно. Это надо прям разбор делать с очень большими подробностями и нюансами получается. И единственное, что я могу сказать, если вы честно понимаете, что вы не можете тянуть все это, есть вариант, два варианта. Либо помощников нанимать, если мы говорим про быт. Если нет помощников, тогда, значит, надо понижать стандарты. И в первую очередь, самый главный стандарт, который нужно понижать, это стандарт еды понижать. То есть, либо вы проще готовите и реже, либо вы пользуетесь доставками. Доставка – это прям, извиняюсь, это мана небесная сейчас для женщин, потому что самое сложное – это кухня. И Ведов прямо говорит, что самое главное аскеза женщины – это не социальные проекты, это не клубы женственности, это не спасение подружек, помощь о котиках каких-то и так далее. Это просто готовить на семью. Поэтому берете и обращаетесь в доставку какую-то, и вам привозят. То есть вам не надо покупать продукты, вам не надо готовить, вам не надо мыть посуду, там даже еще ложечки, тарелочки дают, и вы колоссальнейшее количество времени. Вот. Мы с женой тоже иногда в какие-то экстремальные моменты мы тоже этим пользовались. Абсолютно честно и сознательно мы бережем время. Вот. Поэтому так вот, если какая-то передышка, то либо понижение стандартов, либо наемные люди, либо доставки еды получается.
0: Спасибо большое, Арсений. Я думаю, да, это действительно важная тема для наших женщин. И это тоже некая зона роста. Подумать, какие обязанности можно попробовать делегировать и где можно как-то реорганизовать свое время и домашний быт. У нас еще остались несколько вопросов. Я думаю, мы их перенесем на следующие эфиры, чтобы тоже вспомнить сегодняшнюю тему. Большое вам спасибо за общение, за то, что помогаете нам развеивать мифы о мужественности и понимать друг друга гораздо лучше. И будем продолжать это делать ровно через неделю. За сегодняшнее общение от всей души вас благодарю. До свидания.
1: Я благодарю Сану, благодарю вас, дорогие слушатели.

Смотрите, такие йоги, они умеют делать такую, ну, такие штуки проделывать. Это называется йога, ну, там мистическая йога, аштанга-йога, то есть ашта – это 8 анга-части, но это нас не касается. Я просто вам расскажу, как это работает у них. У них это работает следующим образом. Они консервируют свои прошлые желания или мысли и закрывают каналы прошлого, то есть заблокируют их в своем сознании. Прошлого нет, они просто отрезают это. Кат, отрезали. И, в принципе, оно может немножко там еще всплывать, но больше они туда не окунают свой ум. Не, знаете, мы как бы в прошлом бываем живем, мы вспоминаем, переживаем по-новому и прочувствуем это все с новой силой. И так вот бывает. И как было хорошо, когда я была молода, меня все любили, а сейчас очень плохо, я никому не интересна, потому что мое тело состарилось. Ну, так могут размышлять люди. Но когда это все капсулируется, нету прошлого в этом смысле, они не окунают свой ум, психическая энергия не текает в прошлое. А это временные факторы, которые разрушают тело. И в будущее также они не строят планы на какое-то там счастье какое-то свое, то есть индивидуальное. Они просто вот закрывают будущее и находятся в состоянии настоящего. Таким образом зажаты. Это очень сложная практика. Но вот эта практика не позволяет им стариться, потому что нас старят прошлое и будущее. То есть 2 факторы времени нас разрушают. Ну, то есть мы реально морщинимся, и ногти наши расслаиваются под влиянием времени, если седеют волосы. Только потому, что мы во времени так не умеем управлять. А йоги эти умеют делать. Но это не наш процесс, о котором я хотел с вами говорить. Я так не умею делать. Я тоже морщинюсь, замечаю это. Но при этом, при всем, если вы поставите себе высшую цель, это выше, чем сохранить, ну, законсервировать свое тело. Потому что о вас можно судить не потому, кем вы сейчас являетесь, кем вы сейчас сидите. Вот, а вы определяетесь по той цели, которую вы перед собой ставите. И чем выше ваша цель, тем даже если она там гипер далеко от вас, но если она ваша, вы должны по этой классификации считаться такой-то личностью, потому что вы поставили такую цель. И говорит веды так говорят, в Упанишадах говорится, если у вас есть цель, бегите сломя голову к своей цели. И если вы не можете бежать сломя голову к своей цели, ползите к своей цели. А если вы не можете ползти, лягте, или как правильно сказать, ляжьте, да? Лягте, правильно? Лягте по направлению, лягте головой по направлению к своей цели. И лежите, хотя бы так. Ну что-то нужно делать. Но если у нас нет цели, ну все, проблема, понимаете? А человек должен знать, в течение 1,5 секунды он должен ответить, для чего он живет. Если вы в 1,5 секунды, потому что, смотрите, вы столько совершаете манипуляции, покупаете одежду, краситесь, ну, маникюр, там, ну мы все делаем, интернет, все. И для чего это же все делается? Это? В этом должен быть определенный смысл. Так? Вы или кирпичи возите, или храм строите. Вот 2 варианта у вас, для чего вы живете. И вы должны знать, за 1,5 секунды вы должны ответить, для чего вы живете, когда есть смысл.

అవ్వాలా.

Вся слава Шри Кришна Санкиртане, очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртаны несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем. О мой Господь, только Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам. И потому у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кришна и Говинда. В эти имена Ты вложил все свои энергии, и не существует строгих правил повторения этих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты даровал нам возможность легко достичь Тебя, просто повторяя Твои святые имена. Однако я настолько неудачлив, что не чувствую к ним никакого влечения. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святые имена Господа постоянно. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств. Мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи, ни слава. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен. О сын Махараджи Нанды, Кришна, я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай одной из пылинок у Твоих лотосных стоп. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда же дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дыбом при произнесении Твоих имен? О, Говинда, каждый миг в разлуке с Тобой кажется для меня целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без Тебя весь мир кажется мне пустым. Нет для меня иного Господа, кроме Тебя, и Ты останешься им вовеки. Даже если грубо обнимешь меня или разобьешь мое сердце, не появляясь передо мной, Ты волен поступать так, как пожелаешь, ибо навсегда и независимо ни от чего останешься для меня Господом.

0: тот путь, который человек должен найти, который приносит ему счастье, и который, благодаря которому он приносит всем остальным окружающим счастье и пользу. Карма называется такое понятие. Оно очень глубоко, это понятие, по своей сути. Мы пытаемся изучить, что же мы должны, для чего мы живем в этом мире. Многие люди задаются вопросом, для чего мы живем в этом мире. Пытаются найти ответ на этот вопрос, но это трудно получать. Нужно изучать это, как, для чего мы это нужно нам. Какое же наше предназначение в этом мире? Что мы должны, какую лепту мы должны внести в общее дело? Чтобы мы, выполняя свою дхарму, идя своим путем, принося пользу людям, своей семье, принося пользу, мы и сами получаем удовлетворение и счастье от этого какое-то определенное. То есть человек самореализуется в этом случае. Поэтому это очень важный путь. И существуют определенные личности, в ведической культуре эти личности, они очень хорошо показаны в большинстве своем, которые были идеальными исполнителями дхармы своей. Идеальными просто. Один из таких людей был Юдхиштхира. Вы помните, был такой царь известный, да?
1: Юдхиштхира,
0: да. Он, вот дхарма для него, это было просто очень важным в жизни. Он всегда следовал своей дхарме, всегда. Он никогда не уступал ни на йоту. И поэтому царство его процветало всегда и было очень благополучным. Однажды, когда Юдхиштхира переходил в пустыню, он приходил с своими братьями, жена его шла вместе с ним. Они приходили в пустыню. Они шли долго, и в этой пустыне и братья умерли у него, и жена у него там тоже умерла. И когда он уже перешел эту пустыню, к нему явился сам Индра, царь полубогов. Индра сказал ему: «Я хочу забрать тебя на небеса. Там уже жизнь, там вечная жизнь, там все и прочее. Ты уже там свое отмучился, в пустыню ты перешел, я тебя хочу забрать с собой». Он сказал: «У меня, говорит, есть пес, я хочу, чтобы этот пес пошел со мной вместе». Индра удивился, сказал: «Ты что, как разве место на небесах псу? Я, говорит, не могу его взять с собой». Он говорит: «Тогда я не могу туда идти с тобой, на небеса». Он говорит: «Я, говорит, не пойму тебя, ты представляешь, я видел, как ты шел. Умерли твои братья в этой пустыне. Умерла твоя жена, на твоих руках умерла твоя жена. И ты, несмотря ни на что, ты шел вперед, через эту пустыню двигался к своей цели. Дальше. А тут какой-то пес рядом с тобой. И ты не можешь его оставить и пойти спокойненько на небеса со мной вместе. Объясни мне, почему это так происходит? Почему ты так не можешь это сделать? Ты непоследовательно поступаешь. В одном случае ты прошел мимо, в другом случае ты...» Он говорит: «Они мертвы. Им уже ничем не поможешь. Поэтому я шел вперед дальше. Но я не могу пройти мимо того, кто нуждается в моей помощи и заботе. Он зависит от меня. И я должен выполнить свой долг перед ним». Пес, да, пес зависит от меня. Он должен выполнить долг перед ним свой. «Я не могу бросить его. Я должен до конца помогать ему. Потому что если бросить, это хуже, чем убить человека. Это хуже, чем нарушить правила религии. Это самое страшное – бросить в беде нуждающегося». Таким образом, Юдхиштхира показал, что для него дхарма его, забота о своих подданных, даже о таких ничтожных, как собака, которая, в принципе, прошла с ним весь путь, она для него оказалась очень важным. И он свою дхарму и свой путь выполнял до конца. И даже сияющий соблазн бессмертия, который мог дать его приход на небеса, не смог его поколебать, его веры в этом. Он не свернул своего пути, он продолжил его. Поэтому он остается для нас, Юдхиштхира, как образец. Человек, который следует своим путем, своей дхарме, выполняющий свою дхарму.

Выбирайте, или ребенок, или работа. Если у вас гормональные функции нарушены, кисты пошли расти, и вы упахиваетесь на работе, то семье надо решить, то ли жена работает, и мы без детей, то ли жена успокаивается, и мы зачинаем. Опыт моих друзей показывает, что жена перестает работать, дома сидит где-то около года, и потом получается зачать. Ну, женщина расслабляется, как-то успокаивается, у нее начинает все работать нормально. Если она напряжена, бегает, прыгает постоянно по Москве с Авраской, бежит все время, то зачатие не так, возможность уже ниже. Ну, все зависит опять же от возраста. Допустим, если женщина, девушка молодая, она может и работать, и зачать без проблем. А если уже в возрасте женщина, и она хочет и работать, и зачать одновременно, энергия не может в разные стороны идти одновременно. Она или вверх идет, или вниз. Если вы хотите, чтобы вниз шла, то есть чтобы было зачатие, для этого нужно как-то решить с мужем вопрос о том, работаете вы или, может быть, работать меньше. Вот так вот. В общем, выбирайте или деньги, или ребенок. Одно из двух. Это важно. Важно понять. Некоторые думают, что и то одновременно можно. Нет. У женщины или она расслаблена и спокойна. Если у вас жена дерганная, напряженная, нервная, у ней нарушен цикл, у ней болезненные месячные, она постоянно вас пилит, это значит, что ей надо, наверное, бросить работу. Ну, надо как бы меньше работать ей, значит, надо. Она успокоится дома, будет пирожки вам печь, блинчики, чирикать с подружками по телефону и рожать детей. Так работает женская энергия. Она любит печь пирожки, чирикать по телефону и рожать детей. Работать не любит женская энергия. Если женщина работает, она перенапрягается, и ей тяжело уже зачать детей. Тяжело зачать, и уже может не получиться. Но если вы, мои дорогие, курите, то тогда я вам ничем помочь не могу. Это дело надо бросать. И мужчинам, и женщинам это бред полный. Думать, что мы зачнем хорошего ребенка и будем курить при этом. Это бред полный вообще. Это однозначно, вы разрушаете здоровье своих детей. Особенно женщины курят, они вообще бесплодными становятся чаще всего. Есть еще одна вещь очень опасная, это аборты. Есть статистика медицинская такая жесткая, которую не все знают, что если женщина, которая не рожала детей, делает аборт, вероятность развития бесплодия очень высока. Я даже не хочу вам называть процент, чтобы вас уши не повяли. Понимаете? То есть риск колоссальный. Вот детей нет, забеременела, все, тю-тю, надо рожать. Никаких абортов, понимаете? И вообще, как бы, аборт – это не самый лучший вариант. Это также развитие злокачественных опухолей, вероятность возникновения рака матки или груди у женщины возрастает многократно. Ну, Бог дал ребенка, и слава Богу. У меня был один случай, одна женщина, она пришла к астрологу, и он ей сказал, у вас 5 детей должно быть. Она говорит, у меня только 2. Она уже в возрасте. Он ей говорит, нет, у вас 5. Она говорит, нет, у меня 2. Я говорю, подумайте хорошо. Он ей говорит, подумайте хорошо, куда делись 3. И она заплакала. Вы поняли меня, да, о чем я говорю? А 3 она выкинула из матки просто. Вот куда делись 3. То есть надо просто как бы думать головой немножко, изучать, как жить правильно, чтобы не терять свои возможности в жизни.

вот женщине для того, чтобы обрести, например, духовное знание, вот как ей нужно вести себя? Ей не нужно вставать в 3 утра. Нет нужды. Ей вместо этого нужно просто служить своему мужу. И тот, да, вот предположим, муж у жены занимается духовной практикой, и жена занимается духовной практикой. Вот муж, он, по идее, он должен вставать рано. Должен вставать рано, там, проводить там мангаларти, да, он должен там потом воспевать святое имя, там, или молитвы какие-то воспевать. А жене не обязательно, она тоже должна вставать чуть позже, часов в 5, тоже должна Богу молиться, хотя бы часик, это нормально. Но что происходит, если она при этом служит своему мужу, то она переймет все его достижения, все. Все, что муж в результате тяжелейших трудов и аскезы добыл, жена просто переймет, но только при одном условии. Если она почтительно относится к мужу и служит ему. Вот и все. Я вам пример приведу. У меня так в жизни случается, что постоянно окружают люди, которые обладают ярко выраженными мистическими способностями. При этом сам я... Здравствуй, дерево хвойное, на этот счет. Вот. И семья, муж и жена, они оба занимаются духовной практикой, а муж ярко у него выражены мистические свойства, мистические способности. И мы как-то шли в магазин, нам сыр нужен был. И мы зашли в магазин сыра купить, и он мой друг, он берет сыр, смотрит так, ага, микробиологический сычок, берем. Ну, сычок, знаете, есть животных, а есть микробиологический. Этот сыр на микробиологическом сычуге, его можно использовать в пищу. Вот. Он берет, жена говорит, его нет, нет, нет, не будем брать. Он говорит, нет, там не микробиологический сычок. Ну, как нет, смотри, написано, говорит, нет. Ну, в общем, спорили, подозвали продавца, попросили, дайте нам эту голову, принесите, пожалуйста, посмотрим. Ну, этот фантик вот этот вот. Он приносит действительно говяжий. Понимаете? То есть, и эта жена, ну вот в этой семье жена, она практически полностью предана мужу, но муж очень высокий уровень имеет духовный, то есть, ну, фактически его можно святым считать. И он, то есть, по отношению к нему можно, ему можно предаваться. Не надо всем подряд предаваться, это тоже неправильно. Но она очень сильно предана ему, и в результате что произошло? Все его способности к тонкому восприятию этого мира, к тонкому чувству, все ей перешли. И она при этом вообще ничем не занималась. Понимаете? Woman way. Женский путь, он вот такой. Ходить, как Дуся, агрегат 100 киловатт в шахте, уголь рубать, но не женское это дело, понимаете? Женщине нужно просто научиться служить. Понимаете, все перейдет, все знание перейдет. У женщины две аскезы в жизни – верность и забота. Если и верность, и забота в жизни есть, все, вот тому человеку, которому женщина верна, и о котором она заботится даже просто в своих мыслях, все, она от этого человека все его достоинства переймет. Понимаете, дорогие женщины, в чем особенность вашего пути? А та женщина, которая всего сама достигает, в ней женская природа вянет, понимаете? Что женская природа – это природа заботы и верности. А вот это даешь – это не женская природа, мужская.

В ведах можно выделить ряд уровней для людей, находящихся на разных уровнях сознания. То есть для тех, кто первый уровень, он который называется карма-канда, для людей, которые хотят достичь какого-то практического результата в пределах этого материального мира. Это называется карма-канда. Что это означает? Я поясню на конкретном примере. Это означает, что мы хотим получить что-то, что нас привлекает в этом мире. Мы хотим, допустим, получить богатство, допустим, силу, знание, красоту, образованность, каких-то способностей, могущество. Вот такого рода вещи, такого рода цели могут быть нами быть поставлены в этом материальном мире. И веды говорят, для того, чтобы достичь этих результатов, нужно следовать этому пути карма-канды. И большая часть вед описывает вот именно вот этот объем знаний, потому что таковых людей находится очень много. То есть людей привлекают вот эти цели. То есть они хотят вот этих вот вещей. Богатства, красоты, славы, могущества и так далее. Хотя они не считаются с точки зрения самих вед вершиной. Но так или иначе, вот такова реальность. Большинство людей, живущих в этом мире, желают этого. Они желают этого, стремятся к этому. И веды описывают, как этого достичь. Этот процесс кармы достигается с помощью процесса яги. Это санскритский термин яги, означающий жертвоприношение. Я его поясню, потому что могут возникать разные ассоциации. Под жертвоприношением не подразумевается, в общем, приношение каких-то животных или что-то в этом роде. То есть жертвоприношение, хотя они могут участвовать в этом, так сказать, процессе. То есть акт яги, он подробно описан в ведах, и он так описан, что человек, находящийся в разных состояниях жизни, на разных уровнях, может совершать эту ягью. И это будет его способом приближения к тем целям, которые он поставил. В частности, для того, чтобы... Это считается самым прямым путем достижения результата. То есть в процессе яги, с точки зрения вед, нужно было бы обращаться за достижением результата к тому, кто мог бы дать эти плоды, плоды яги. И для этого нужно знать, как устроен этот мир, то есть кто за что отвечает, кто какие плоды может дать. Это подробное описание вот этих процессов мы можем найти в ведах. Согласно ведическим представлениям, существует множество могущественных живых существ, которые являются слугами Верховной Личности Бога и которые ответственны за различные сферы жизнедеятельности вот этой материальной вселенной. То есть они, эти могущественные существа, их называют полубоги, они наделены полномочиями осуществлять деятельность этого материального мира так, чтобы в результате совершения яги люди получали бы результаты этой яги. То есть вот как бы процесс вот такого взаимного служения происходит. Таким образом, карма – это процесс, когда мы хотим, мы действуем, и мы получаем результат. Может показаться, что вот этот результат, который мы ставим, то есть слава, богатство, там, красота, какие-то способности, какое-то положение в этом мире, нам могут казаться привлекательными. Но достигнув их, и этот процесс подробно описан в ведической литературе, достигнув этих вещей, мы обнаруживаем, что в конечном итоге это достижение этих результатов не удовлетворяет душу. То есть в глубине души мы будем не удовлетворены.

Когда человек опирается на себя, на свои советы, он поражен в жизни. Это страшный путь вообще, это страшный путь. Многих религиях вообще он запрещен. Это страшный путь, который уводит никуда. Это путь желания видеть тонкий мир. Первое, что это желание всегда пользуются духи. Чаще всего люди, которые видят тонкий мир, они чаще всего бредовики-затейники. Понимаете, то есть они чаще всего, ну, народ пугают просто, возгладили, испортили, все. Пугают народ просто. Почему? Потому что духи шепчут им. Там в тонком мире есть духи же, они, когда человек туда входит сознанием, он получает контакт с ними. Это не путь для развития, точно не путь для развития. Не надо сильно контактировать, пытаться с тонким миром. Неправильный путь. Если человек развивается духовно, то Бог может ему дать больше возможностей чувствовать ситуацию. Это приходит по силам. Потому что если человек не имеет духовных сил, но при этом видит тонкий мир, он, несомненно, уходит в сторону психических заболеваний. Он свихивается, будем так сказать по-русски. Понимаете, есть много таких людей, которые свихиваются. Я изучал раньше этот вопрос и как бы вошел, ну как бы пришел в одно место, где собрались такие люди. И они видят тонкий мир, но само желание видеть тонкий мир у них преследует другую цель. Не цель служить Богу, а цель господствовать над человеком. И я посмотрел на это, на все. Одна женщина подошла ко мне, говорит: «Ну, вы читаете лекции, это хорошо. Смотрите». Я говорю: «Что, смотрите? Вытяните руки». Я вытягиваю. Она говорит: «Сейчас у вас вот эта рука охлаждается, а вот эта нагревается». Я смотрю, у меня эта рука охлаждается, а эта нагревается. Она говорит: «А сейчас наоборот, у вас это остывает, а это нагревается». Я смотрю, так и есть. Она смотрит на меня. «Вот видите?» Я говорю: «Да, вижу». Он говорит: «Слушайте во всем меня, я вам дам знания». Я говорю: «Хорошо, ладно, я понял». Вот. Потом другой подошел, он говорит: «Глотай». Я раз — не могу глотнуть. «Можешь глотнуть?» Я такой: «Не могу глотнуть». Он говорит: «Я взял у тебя глотание, теперь глотай». Я раз — глотаю. «Можешь глотнуть?» «Могу». «Я тебе вернул глотание. У меня есть центр возле аэропорта. У тебя большая аудитория, зови туда людей. Я им дам знания». Это не пахнет ничем? Знаете, что большинство людей, которые пытаются увидеть тонкий мир, они пытаются это сделать только с одной целью – господствовать над людьми. Это не путь. Это не путь. Для того, чтобы решить вопросы своей жизни, своей судьбы. Это просто пустая трата времени. Жизнь-то заканчивается. Лучше идите в изучение священных писаний, в поиск наставника, в том, чтобы реально погрузиться в свою веру, ничего не меняя в своей культуре, в своей вере.

0: Это каторга просто. Я просто делаю, потому что, ну, есть тело, и надо как-то поддерживать, понимаете? Но человек, он не отвечает для себя на этот вопрос, зачем он каждый день ходит на эту работу, зачем он вообще живет, понимаете? Если у человека нет связи между формой и содержанием, то такой человек называется невеждой, материалистом. То есть у него нет рождения как человека, собственно говоря. То есть человек, да, то есть тот, кто... Это по самому определению слово «духовное». Соответственно, это важно, да? Поэтому смысл как бы темы вот этой вот какой, в чем заключает? Смысл заключается в том, что вот эта сфера протягши, сфера природы, сфера форм бессознательного, дефицитного, временного, претензиозного, такого мирского, то есть какого-то вот стадного чего-то, да, мы должны все это дело, вот все, что есть, мы должны осознать, в чем заключается изначальный замысел, изначальный план всего этого. Вот это называется ведой. То есть веда означает знание о том, для чего, какую цель выполняет общество людей, какую функцию оно выполняет, каким оно должно быть, каким должна быть жизнь человека в мужском, в женском воплощении, какие роли, какие задачи, так? То есть в чем заключается замысел творения? Вот что такое веда. Если вас эти вопросы не интересуют, и вы как бы не стремитесь к этому знанию, значит, что как человек вы еще не родились, то есть вы еще только находитесь вот в этом рождении, то есть вы еще пока оно не состояло. Поэтому этот момент... Мы разбираем с вами, что есть, к примеру, форма человека, да, и если человек понимает, что смыслом его жизни является, то есть что является смыслом, содержание его жизни, заключается в деятельности сознательной, то есть в служении, да, то есть определенная есть форма деятельности, которая направлена на благо всех, кто нас окружает, то есть мы должны знать, в чем это благо, то есть у нас должно быть это понимание, то тогда вот этот человек, он, его форма, его тело, его действия, которые он совершает, они становятся нематериальными. То есть человек становится человеком, иначе говоря, он расстается с вот этим невежеством и начинает действовать как житель духовного мира. То есть здесь уже в материальном мире человек может действовать как житель духовного мира. Такие люди очень редки, но именно эти люди являются счастливыми, потому что счастье находится в этой сфере. В сфере осознания смысла своей жизни. То есть, как только вы узнаете, в чем заключается смысл вашего существования, вы сразу наполняете счастье. Счастьем от чего? Потому что чувство счастья дает контакт с истиной, с откровением. То есть, вот этот контакт внутри сердца, внутри сознания человека обеспечивает то, что мы называем счастье. Счастье – постоянное состояние. Оно не зависит от настроения, обстоятельств, условий и всего остального. Вот, поэтому важный момент, да, что как только мы обретаем связь протягши шабдой, то есть как только природа, она становится продолжением Бога или высшего сознания, то эта природа, она становится духовной, и более того, такая природа, она становится более важной, чем ее источник, то есть дух или сознание. Вот это вот очень серьезный момент. Да, пожалуйста.
1: У меня вопрос такой. Я устал. Вдруг не обидитесь. Вот для меня, например, непонятно, как вот это вот действия могут быть нематериальными. Мне кажется, ну, еще раз извиняюсь, что кто-то говорит, ну, услышал от учителя, может. Я вот не понимаю, как это можно понять, как это действие может быть нематериальным. Извините.
0: Я уже извинил. Но для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо сначала спросить, а почему вы так... То есть вопрос возник от чего? От вашего понимания материи и духа. То есть вы считаете, что дух – это что-то бестелесное, да? Не обладающее формой. То есть дух – это что-то абстрактное, аморфное. То есть, иначе говоря, понятие «дух» у вас находится здесь, в сфере аморфности. А материя у вас находится здесь, в сфере форм. Поэтому, когда я говорю, что действия могут быть духовными, нематериальными, у вас сразу возникает проблема, связанная с подменой. Но я же это вижу, как это может быть нематериально. Я же могу это пощупать, увидеть, как это может быть нематериально. Понимаете? То есть смотрите, что происходит у вас в разуме. Вы как бы рассматриваете духовную сферу как отрицание материальное. То есть определяете дух через материю, как отрицание материи. То есть, иначе говоря, вы сферу духа помещаете сюда, а первично у вас сфера материи. Поэтому вы не можете этих вещей понять сейчас. Потому что у вас еще интуитивно на уровне привычки есть эта подмена.

0: вам еще несколько лет понадобится, чтобы избавиться от этого. Потому что сейчас, вот в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что я от мира сего. Я считаю, что этот мир материи является первичным. И поэтому, когда мне говорят о духе, о сознании, о чем-то таком запредельном по отношению ко мне, что делает мой разум? Он автоматически это определяет как отрицание по отношению к тому, что я знаю. Вот я знаю как бы вещественные вещи, вот реальные, да? Это я знаю. И когда мне говорят что-то противоположное этому, я говорю, ага, противоположно, значит, вот если это имеет сущностью какой-то, вещественностью, формы, значит, противоположное этому, духовное, оно такое, ну, какое-то вот, что-то такое неопределимое, без форм и так далее. Поэтому, когда я говорю о духовной деятельности, о духовном теле, то есть о людях, которые ходят, но являются жителями духовного мира, эти вещи, они непонятны, потому что вы видите человека, ну, как бы, ну, я же его вижу, он такой же, вот там, допустим, мужик, как и я, в принципе, да, или там женщина. А чтобы понять, с чем вы имеете дело, вы же должны понять сущность его деятельности, то есть конкретно, чем человек занимается. И более того, это будет иметь еще на уровне интуитивном, то есть что является признаком духовной деятельности. То есть два признака существуют. На уровне шабды духовная деятельность заключается в том, что то, что человек делает, это не что иное, как деятельность, ну как сказать, если выражаться таким религиозным языком, это богоподобная деятельность. То есть человек действует с великой ответственностью, осознанно, так? А на уровне протягши доказательство, как бы особенность деятельности духовной заключается в том, что она пронизана блаженством. То есть вот это вот духовное тело, что является признаком духовного тела, что у человека духовное тело? То, что все чувства, они блаженны, то есть у человека блаженство присутствует в теле. То есть он ощущает блаженство. Для материального тела это нереально. Материальное тело всегда пребывает в состоянии страданий, всегда. То есть даже если у вас ничего не болит, казалось бы, да? Ну, вроде бы нормально все, я не страдаю. На самом деле человек страдает всегда. Потому что у него всегда проблема в уме, он всегда в беспокойстве находится, он ощущает давление материи, всегда что-то вот внутри не то, в теле он всегда ощущает какую-то. Просто иногда это усиливается, и человек кажется, что вот у меня проблема, мне больно, и он бежит к врачу. А иногда это ослабевает. Человек думает, у меня все нормально, я счастлив, у меня никаких проблем, понимаете? Но проблемы в материальном теле есть всегда у человека. Да.
1: Но если, значит, допустим, что существует такой человек, вот, в наше время, который духовный, но это значит, что ему невозможно причинить никакого вреда. Но вот больше вообще места нет.
0: Ему-то невозможно причинить никакого вреда. Но оболочке вы сможете причинить вред. Потому что оболочка, она в любом случае, понимаете, природа, она в любом случае, она в любом случае временна. Но, смотрите, одну...
1: Вот это тело становится как бы
0: неуязвимым. Неуязвимым становится. Смотрите, очень важный момент, это правильный вопрос. То есть, смотрите, в чем идея. Идея заключается в следующем. Материя отличается от духа только одним. Материя убивает сознание. Поглощает его, обуславливает. А дух, то есть духовное тело, это тело, которое является выражением сознания, то есть его воплощением, его украшением, если угодно. То есть продолжением духа, понимаете, да? Поэтому вот духовный человек, вот допустим, житель какой-то вот духовного мира, вы думаете, что у него там нимб вокруг головы, там он светится, вот все такое, вот, как обычно это представляют. Но реально вы этого увидеть не сможете, потому что духовный свет, он не воспринимается материальным зрением. Материальный свет только воспринимает. Потому что человек как лампочка светится, это означает, что как бы у него там что-то в мозгу светится просто. Или он, может, с другой планеты прилетел, или еще что-нибудь такое. Да, то есть какое-то такое. Но это не означает, что это житель духовного мира. То есть житель духовного мира вы увидеть не можете, потому что это не воспринимается материальным зрением. Но смотрите, что происходит. Вы не сможете ему, вот, хотя внешне вроде бы ему можно причинить вред, но причинить его вы не сможете. Почему? Потому что любое его действие, оно контролируется, то есть оно под контролем находится его сознание, духовной энергии. Поэтому это иногда воспринимается так вот, что человеку пытается что-то сделать, но не получается. И другие люди думают, что просто вот он просто удачливый какой-то, или просто стечение обстоятельств, что с ним ничего нельзя сделать, понимаете? На самом деле это просто как, ну, просто он, это как, выглядит как игра определенная. То есть он вроде бы ничего не делает, но он защищен. Потому что законы кармы, законы природы стоят на его стороне. Это вот как мы обсуждали, когда понятие права, да, и обязанность. Люди задают этот вопрос. А как вот я буду исполнять свои обязанности, да, но буду думать, что у меня нет никаких прав. А если другие не будут исполнять свои обязанности? Кто тогда о моих правах-то позаботится? Это основной вопрос об условной души. Если вы говорите, что понятие обязанность независимо ни от чего, и человек может выполнять свои обязанности, даже если весь мир их перестанет исполнять, то возникает вопрос, а кто же создаст мои права? Ведь права создаются тем, что кто-то исполняет обязанности, правильно? Дело в том, что права создаются исполнением ваших обязанностей. Вы исполняете обязанности, и благодаря этому создается право. Но внешне это кажется, что право создается обществом. На самом деле это ваши обязанности создают права. Поэтому если вы исполняете обязанности, другие люди их не соблюдают, весь мир, вся вселенная будет защищать ваши права. Но внешне это будет выглядеть просто как удача какая-то или еще что-то такое, понимаете? Вот это называется верой. То есть люди, которые имеют вот это вот мировоззрение, они обладают верой. Потому что они могут действовать независимо от того, там другие делают или не делают. А вот другие не делают, поэтому я тоже не буду делать. Это стадный инстинкт, чистая бессознательная позиция. Так? Вот. Поэтому люди свободные, они вот именно рассуждают совершенно иначе. Так что вот вы говорите, что человек, если у него есть материальное тело, то вроде бы он не может быть духовной личностью. Может. Может. И вся его деятельность, она практически может быть совершенной. Но для того, чтобы понять это, можете понять двумя способами. Либо много времени должно пройти, пока реально человечество увидит, что этот человек сделал. Пусть даже он был незаметный, незначительный. Либо второе, вы должны обладать таким же высокоразвитым сознанием, чтобы увидеть качество деятельности человека. То есть увидеть содержание его деятельности. Вот тогда вы поймете, с кем вы имеете дело. Но если ваше сознание...
1: Не для меня.
0: А?
1: Могут способы не для меня, как бы.
0: Ну, что-то я могу сказать. Тогда единственное, что я могу вам предложить, просто как бы попробовать на практике испытать свою собственную реализацию, свое собственное ощущение счастья и свое собственное ощущение блаженства, когда вы действуете сознательно, как человек, обладающий...
1: 256 лет в партии, а сколько там должно прожить?
0: Вам не надо много времени. Для того, чтобы стать человеком, нужно просто изменить свое мировоззрение, то есть избавиться от этой подмены. На это, конечно, потребуется какое-то время, но это исключительно зависит от вашего выбора. Так, пойдем дальше. Я вам эти все красивые слова тут пишу, вот, для того, чтобы вы просто на уровне своего сознания определенные выводы для себя делали. Итак, у нас есть мужской и женский принцип, так? Мужской принцип – это сознательный принцип, женский принцип – природный, интуитивно-эмоциональный. Мужской принцип, он является автономным, самодостаточным и энергийным. То есть это мужской принцип. И поскольку мужчина – это тот, кто находится в сфере шабды, соответственно, мы должны сразу оговориться, что мужчину увидеть невозможно, так? Поскольку мужской принцип – это принцип, который проявляется в сознании и в определенных делах, которые здесь уже проявляются на уровне следствия. То есть увидеть мужчину так вот чисто по телу невозможно. Но тем не менее мы говорим, что джива или дух сознания воплощается. То есть мы все мужчины. Вот здесь в аудитории. Мы все мужчины, поскольку большая часть аудитории это женщины, по видимости. Кто-то мужчины, по видимости, так? То есть, по видимости, мы все женщины. По видимости. С внешней точки зрения мы все женщины. Почему? Потому что мы, во-первых, рождаемся, умираем. То есть у нас есть временная вот эта природная, вся эта сфера. Во-вторых, мы все зависимые существа обусловлены. То есть зависимое начало женское, да, зависимое начало, так? То есть мы все зависимы так или иначе. Мы все так или иначе пребываем в дефиците, ну и так далее. Мы общественные создания, мы озабочены своими правами. Вот. Видим части, не видим целого, так? То есть какие-то фрагменты реальности. Нас привлекают различные формы, упаковки, содержание мы не воспринимаем практически. То есть с точки зрения внешней мы природная функция, но внутренне мы все мужчины. Почему? Потому что мы обладаем сознанием, у нас есть это ощущение вечности, изобилия, у нас есть некое стремление к истине, есть некая убежденность в существовании истины, смысла жизни. Вот. И в этом смысле мы все мужчины. Но когда мы воплощаемся в природе, иногда, когда это воплощение происходит, то связь с природой может быть либо в большей, либо в меньшей степени. Это зависит исключительно, какие задачи находятся у данного конкретного духа, то есть личности. Если связь с природой больше, то это женское рождение в женском теле, по видимости. В этом воплощении женском личность должна реализовать интуитивно-эмоциональную сферу. То есть, иначе говоря, в женском воплощении душа должна научиться культуре чувств. То есть очистить, как бы научиться проявлять чувства определенным образом, чистым образом. А когда душа имеет меньше связь с природой, ей предоставляется больше возможностей для выражения сознательного начала. Это означает, что в мужском теле, то есть уже мужское тело, в мужском теле предполагается что? Большая ответственность. И у мужчины есть такое свойство, в отличие от женщин, оно заключается в том, что у мужчины нет прав, у него есть только обязанность. Иногда женщины беспокоятся по поводу неравенства, да, вот мы женщины, а мужчины, значит, они сильнее, они главные. Но женщинам не нужно беспокоиться, потому что быть мужчиной сложнее, потому что у мужчины нет прав, в отличие от женщины. У женщины есть права. От женщины, если общество устроено правильно, не ожидается, что она будет решать проблемы своей семьи, зарабатывать средства к существованию, будет защищать свой дом, понимаете? Вот. От нее не ожидается выполнения аскез, допустим, идти на какие-то лишения. Женщина, она всегда в комфорте, она всегда дома, она всегда защищена семьей, обществом. У мужчины не так. Мужчина должен уметь... Значит, по необходимости, если необходимо, значит, он должен сражаться, он должен, если нужно, даже отдать свою жизнь. То есть он должен быть полностью самодостаточным, не зависеть от материи, не зависеть от природы. Только тогда он будет способен ее защищать. То есть мужской принцип, он действует таким образом, что он поддерживает этот принцип женский. То есть женский принцип зависимый, его поддерживает. Мужской принцип тот, кто поддерживает. Соответственно, когда мы говорим о неравенстве между мужчинами и женщинами, то здесь есть определенная проблема, или подмена даже скорее. Потому что неравенство, оно действительно есть. Но если посмотреть на мужчин и женщин, то, допустим, мы видим, что женщины, они в каком-то смысле выше находятся, чем мужчины, потому что они объект служения. То есть женский принцип поддерживают, то есть ему служат. Служат, поддерживают женщин, поддерживают детей, поддерживают общество. Все это относится к женскому принципу. То есть семья, дети, женщины, старики, общество. Вся это все категория протягшей, категория женского принципа. То, что поддерживают. Так? А тот, кто поддерживает, это, соответственно, мужской принцип. И поэтому с этой точки зрения женский принцип выше, поскольку ему как бы служит, его поддерживает. Но это как бы с точки зрения вот именно шабды. Но с точки зрения протягши, с точки зрения вот непосредственно того, как все выглядит, должно быть наоборот. Потому что в противном случае, если женщины претендуют на как бы превосходство над мужчинами или даже на равенство с мужчинами, они никогда не будут их вдохновлять и никогда не будут обеспечить ту функцию заказа или вдохновения, которое исходит от женского принципа. Потому что эта функция, она выполняется только в том случае, если... То есть, иначе говоря, вот слуга или тот, кто поддерживает, он поддерживает того, кто от него зависит. Допустим, если вы видите... У человека, который нуждается в помощи, да, ну то есть в каком-то, даже не нуждается в смысле в какой-то обделенности, а находится вот в этом положении, которое предполагает поддержку, да, то у вас сразу, спонтанно, естественным образом пробуждается желание это поддерживать. Например, когда вы видите, ну я просто приведу пример, если вы видите ребенка, да, то у вас не возникает вопрос, защищать его либо не защищать. Ребенок, он по определению объект защиты, да? Если вы видите целомудренную женщину, у которой есть вот эта вот чистота женская, природная чистота, да, которую женщина должна развивать в себе, то у мужчины не возникает вопрос, защищать ее или не защищать. Это вообще не вопрос. Поэтому есть определенный как бы замысел в женском воплощении, в мужском воплощении. Этот замысел отличается. То есть мужчина и женщина – это совершенно разные существа. Хотя они выглядят как... Ну, мужчина, вроде бы, ну, человек, и женщина тоже человек. Но это абсолютно как раз с разных планет, как будто они вообще. На самом деле. Абсолютно разная интуитивная организация.
1: Ну, живо.
0: Живо – это понятно. И там живо, и здесь живо. Но абсолютно разные задачи и абсолютно различные сферы деятельности даже. То есть смотрите, как в ведической цивилизации возникали мужчины. То есть мужчина, я еще раз напоминаю, по видимости, еще не мужчина. Мужчина – это тот, кто воспитан в духе, то есть сила духа имеет. Вот это мужской принцип. Поэтому как в ведической цивилизации возникали мужчины? Мальчики, вот когда они достигали определенного возраста, их отдавали в школу, где их воспитывали, воспитывали их характер. То есть мальчик совершал аскезы. Он мог, значит, культивировал там медитацию какую-то, то есть развивал силу духа, проходил через испытания, лишения, закалял свой характер, становился способным служить обществу и семье. И только достигнув определенной зрелости, вот личной зрелости, знания какие-то реализовав, так, обретя определенную силу характера, он женился и, ну, то есть, понятно, да, о чем я говорю? Вот. Сейчас эта культура во многом утрачена, и происходит такой момент, что мужчины, они слабые, то есть у них нет вот этого, как бы, они не прошли через огонь воспитания характера. То есть в характере их присутствует слишком много вот этих, как бы, проблем, материальных проблем. То есть у них типично женские, как бы, вот эти все нерешенные проблемы, поэтому они не могут о женщинах позаботиться, о семье позаботиться. А женщины, будучи незащищенными, как бы не чувствуя мужской поддержки и силы, у них возникает претензия к мужчинам. То есть возникает очень сильная зашкальная претензиозность. То есть у них появляется вот эта вот эмоциональная колкость и как бы желание мужчину в чем-то уличить или обвинить. И из-за этого что происходит с мужчинами, когда женщины таким образом себя ведут?
1: Агрессия.
0: Что мужчина в этом случае чувствует? Что у них пропадает?
1: Желание.
0: Ну да, желание вот выполнять свои обязанности и действовать таким образом, как бы обеспечивая необходимый уровень защиты и комфорта для семьи. Вот. А это и есть ситуация, с которой мы имеем дело сейчас. И, собственно говоря, конечно, каждый будет решать эту проблему по-своему, но вот в традиционных культурах она решалась очень легко, поскольку были традиции, и традиция – это женский принцип. То есть культура, традиция – это все женский принцип. Вот. Соответственно, поскольку культура и традиции практически утрачены, сейчас приходится на семинаре сидеть и слушать, а вообще зачем, что это такое, вообще зачем это все надо. Но если мы этого не понимаем, мы можем это понять годам там, к 40, например, когда жизнь уже прошла. Когда мы понимаем, что мы сделали очень много ошибок, понимаете? Когда уже нет ни семьи, ничего успешного нет в этом. То есть мы не прошли свою программу жизни. Вот так мужской и женский принцип, он как бы сейчас особенно важным, потому что это женское начало, оно является ключевым в том смысле. То есть надо, с одной стороны, мы должны понимать, что проблемы создают именно мужчины, поскольку мужчины, они в принципе, они ответственны за момент обретения силы, знания и создание общества, счастливого, гармоничного общества. То есть это все зависит от мужчин, потому что мужчина создает семью. То есть от мужчины исходит предложение. А предложение, понятие находится здесь находится как бы спрос. Да? То есть мы думаем, что спрос на первом месте находится, предложение – это следствие. На самом деле предложение находится на первом месте. То есть чтобы возник спрос, нужно предложение. Современный человек думает, что предложение является вторичным. То есть вот есть спрос, есть предложение. Так мы рассуждаем. Да? Мозги наши так работают. Но в действительности первым является предложение. Потому что вот задумайтесь, спрос – это ведь... спрос ведь откуда-то берется. Спрос. Откуда у меня возникает спрос на что-то?
1: Желание.
0: Желание. Откуда оно возникает? Дефицит, да.
1: Да, что-нибудь видишь.
0: Ну да, то есть. Да. То есть у человека это возникает. Поэтому, в принципе, этот момент таким образом устроен, что женский принцип, здесь ситуация такая, что поскольку отсутствует поддержка с этой стороны, то женщины, вместо того, чтобы действовать именно как вдохновительницы, как защитники уже, ну, то есть те, кто побуждает проявление от сознательности и ответственности в этом мире, вот, они начинают решать мужские проблемы и, соответственно, перестают чувствовать эмоциональную удовлетворенность. Потому что эмоциональная удовлетворенность приходит тогда, когда есть гармония, когда есть защита. Вот. Это не слишком болезненная информация? Потому что я, когда это рассказываю, возникает проблема как у мужчин, так и у женщин. Потому что у мужчин возникает проблема, когда они слышат, что у них нет прав. Это вызывает протест всегда. А у женщин проблема возникает тогда, когда они слышат, что они зависимая категория. Вот, что женский принцип, он зависимый. Вопрос есть какие-нибудь? Потому что сейчас было озвучено. Или все понятно? Или все непонятно? То есть, вот почему форма, она здесь записана и здесь, да? То есть в разных колонках. Это связано с тем, что если мы рассматриваем понятие формы как то, что мы видим, ну, то есть зрительные формы, либо воспринимаем с помощью органов чувств, вот, то тогда первичное будет понятие содержания. То есть содержание – это нечто такое, что мы не видим, что может быть формой, а может не быть. Так? Соответственно, когда мы слово «форма» воспринимаем, как бы берем как первичную категорию и рассматриваем, что является ее противоположностью по отношению к слову, какое будет понятие противоположное по отношению к форме, это будет бесформенное. Тогда у нас вот слово «бесформенное» будет записано здесь, в списке противоположностей. И в этом случае выяснится, что бесформенное – это не что иное, как те формы, которые мы видим. Ну, так оно и есть. Те формы, которые мы видим, они бесформенные, то есть они изменчивы. Все время меняется, не поймешь, какая у предмета форма. Допустим, да? Если вы любую вещь возьмете, она не имеет стабильной формы. Да.
1: Вы же сказали, что бесформенность – это противоположность. Форма. А до этого вы говорили, что вот это не является противоположностью этого, а это является противоположностью этого.
0: Бесформенность,
1: да,
0: является противоположностью формы. Но форма не является противоположностью вот этого. То есть, если я вам, например, вот говорю, вот есть человек, и у него есть душа. Вот мы уже с вами рассуждали на эти. Вы сразу как определяете? Душа – это как противоположность. Вот есть мое тело, да? А есть его противоположность – душа. Как вы можете сделать какие-то, ну, вы можете сделать какие-то выводы относительно того, что представляет собой ваша душа на основании того, что вы не, ну, как бы не тело? Не сможете никогда. То есть вы не сможете вывести форму из бесформенного. Никогда не сможете составить себе представление. Это вот можно сравнить, просто пример, чтобы было понятно, да? Вы берете, допустим, было произведение искусства, да? Была красивая, ну, там, я не знаю, ваза. Вы ее разбиваете. Потом приглашаете другого человека, который ее не видел, и говорите, вот, совокупность частей, так? Значит, бесформенная. Пожалуйста, восстанови изначальный замысел. Это реальная задача? Это риторический вопрос. То есть, если вы не знаете первоначальной идеи, если вы не знаете вот этой вот сознательной, то есть нет сознательной формы, то есть содержания, вы не знаете, то есть что это было, вы никогда не сможете это сделать, собрать это целое. Невозможно. Поэтому вот это противоположностью бесформенного не является. То есть нельзя создать вот это из вот этого. Мы уже это с вами выяснили, когда говорили, что целое не состоит из частей. То есть целое не является противоположностью вот этого понятия.
2: Вопрос. Угу. Получается, что если из бесформенного нельзя создать форму, то из правого столбца в принципе нельзя создать левый столбец?
0: В принципе нельзя. Ни одно из понятий слева не создается из того, что находится справа.
3: А вот все такое вопрос интересный. Вот мы разбирали понятие изобилия и дефицита.
0: Угу.
3: Если изобилие брать как понятие как бы духовное, да?
0: Угу.
3: Ну, то есть есть вот человек чувствует духовное изобилие, да? Вот. И дефицит тоже рассматривает как, не, вот, как некое чувство внутри, что вот чего-то не хватает. Так вот, вот если человеку действительно чего-то не хватает, он занимается самоосознанием и в итоге получает изобилие духовное.
0: Uh-huh.
3: То есть как вот это мне правильно, ну, как, вот эту подмену убрать, что дефицит рождает изобилие? То есть духовный дефицит, вот как-то чем-то начинает человек заниматься, у него изобилие получается.
0: А вы уверены, что это все-таки был духовный дефицит? Потому что, в смысле, что это был материальный дефицит? Это был материал, если это был материальный дефицит, то из него духовное изобилие не появится. То есть зачастую люди даже не понимают, что у них за дефицит. Бывает такой дефицит. Вот у человека есть внутри ощущение, что есть что-то прекрасное, светлое, истина, да? Внутри. И он начинает искать это все, то есть занимается поисками этого светлого истинного. Но это не является дефицитом. То есть, иначе говоря, это духовный дефицит. Вот смотрите. Помните, мы говорили, что когда вот эти понятия связаны с этими, то эти понятия становятся более важными даже, чем вот эти. Да? То есть, если взять понятие дефицит, где оно у нас? Вот оно. Если у человека есть внутреннее изобилие, то есть зернышко осознания вот смысла бытия истины, если в нем есть эта внутри красота, он начинает чувствовать потребность в том, чтобы это увеличивалось внутри его. Он хочет этого больше. Понимаете? И отсюда возникает дефицит, но это уже духовный дефицит. Это то, что является, то, что я называл словом блаженство. То есть, что такое блаженство? Блаженство – это жажда, как бы, ну, как, когда аппетит приходит во время еды. То есть, когда вот человек, вот ему это нравится, он чувствует счастье, ему хочется этого больше и больше и больше. Жажда возникает до этого. Это называется блаженством. То есть блаженство – это как бы ощущение того, что у этого счастья может быть больше и больше и больше. А это рождает чувство блаженства, опьянение как бы такое. Понимаете? То есть чувство счастья, оно довольно спокойное такое. Просто, ну, как бы тебе хорошо, потому что знаешь, что есть там истина, там, то есть ты вечен и еще что-то такое. И человек как бы он успокаивается, у него никаких проблем, он счастлив. Он светлый и счастливый. Но это еще не блаженство. Блаженство возникает тогда, когда появляется дефицит на основании этого. Это более высокая вещь. И она является признаком вот именно духовного уже, ну как бы духовного бытия. Эта тема такая высокая, она связана именно уже с духовной практикой непосредственно, уже с йогой, с достижением каких-то конкретных переживаний духовных. Вот.
4: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

городе описывается жизнь страстная, а в лесу она благостная. Поэтому в лесу обычно живут мудрецы. А в крупных городах живут люди, которые хотят разбогатеть или сделать карьеру, или ну, что-то создать. Мы с вами городские жители, мы деятельные, мы активные. И мы не мыслим другого существования, мы не хотим идти в лес, конечно же. Поэтому наша наука самосознания, она будет связана с конкретной природой каждого человека. То есть нет стереотипа. Когда духовную жизнь превращают в стереотип, то для большинства людей становится недоступной. Это так и принято считать. Это не для каждого. Это нужно уйти в лес, или в Гималаи, в пещеру куда-нибудь поглубже, или в яму зарыться и там медитировать. Ни семьи, ни работы нельзя. То есть стереотип определенный, которые люди применяют по отношению к духовной жизни, к духовной практике, к процессу самосознания. Но если вы изучите веды, вы увидите одну вещь. Там нет ни одного стереотипа, потому что веды классифицированы. Для каждого типа людей есть разные наставления и области знания. И даже типы людей хорошо классифицированы в ведах. Если мы сегодня это с вами пишем, мы узнаем себя, и мы узнаем, что применять по отношению к себе, как общаться с людьми разного типа. И таким образом путь самосознания включается понимание своей собственной природы и понимание окружающего мира. Два момента. Я и мир. Две очень важные для нас категории, самые важные категории. Из этих двух категорий я имеет отправную точку познания. Пока мы не узнаем, кто я есть сам на самом деле, я не могу достичь никакой цели, даже если поставлю ее. Приведем пример. Если мы хотим с вами поехать в Австралию, то несложно взять карту, увидеть Австралию, увидеть необходимый город, Сидней, допустим, и сказать, что я хочу поехать туда, но вы не сможете попасть в Сидней, даже увидев его на карте, увидев точного расположения, пока не определите свои координаты. Согласны? Итак, если мы знаем все с вами прекрасно, весь земной шар, но не знаем, где находимся мы сами, мы абсолютно беспомощны с таким знанием. Итак, отправная точка познания «я сам». Именно с этой точки я начинаю свое путешествие вглубь себя, вглубь времени и пространства, начинаю познавать, как я знаю себя, точно так же и знаю этот мир. То есть мир желаний не изучен человеческих. Такой науки еще нет. Мир желаний человеческих не изучен. Смотрите внимательно. Мы вроде бы знаем, что мы хотим. Мы как будто бы знаем свои желания. И все же мы никогда не удовлетворены. Чего-то мы не знаем. Мы не знаем каких-то еще в себе энергий, еще каких-то желаний, которые требуют также удовлетворения, остаются от нас скрытыми. То есть глубоких желаний мы не знаем. Как помните, есть у Тарковского этот «Пикник на обочине», или как «Сталкер» называется, где есть такая зона, необычная фантастическая зона, где исполняются все желания. И вот сюжет такой, что люди стремятся туда, приходят в эту зону, но какие желания самые важные, большая проблема там возникает у человека. Что же для нас важно на самом деле? Если нас бы сейчас спросили, хорошо, есть возможность, ты в этой зоне находишься, но только три желания ты можешь задать. Интересно, что бы я выбрал? Самых важных. Я могу не сориентироваться, могу не знать. Большая проблема. Я не знаю, что мне нужно на самом деле. Иди туда, не знаю куда, говорится, и принеси то, не знаю что. Вот она позиция. Мы не изучены в области счастья и в области желаний. Много поверхностных желаний, но что же на самом деле важно? Наука самосознания включается познание основательно, глубоко, до основ.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, Юпитер – это планета, которая влияет на судьбу человека. Судьба человека зависит от силы реализованного знания. Существует два типа знания. Существует знание книжное. Книжное знание, оно близко тем людям, которые не настроены помочь окружающим, которые настроены просто изучать ради любопытства. То есть есть люди, которые изучают книги ради любопытства. Это изучение ничего общего с развитием Юпитера, связи с Юпитером, положительной связи с Юпитером не имеет. Имеет значение изучение книг ровно настолько, насколько человек хочет помочь кому-то. То есть, когда человек изучает книги ради своей специальности, допустим, он изучает практически, пытаясь не заработать больше денег, а пытается помочь кому-то, изучая книги. В этом случае он увеличивает в благости связь с Юпитером. Если же он пытается изучать книги для того, чтобы побольше денег заработать, в этом случае он входит в состояние связи с Юпитером в страсти. Реализованное знание в страсти получает. Если человек изучает книги для того, чтобы напакостить, то он входит в связь с Юпитером в невежестве. Юпитер влияет на плотность нашей жизни. То есть бывают события радостные, очень плотные в жизни. Бывают события, напрягающие человека, очень плотные в жизни. И бывают очень плотные несчастные события. В зависимости от того, как мы вели себя в прошлой жизни, Юпитер у нас становится, то есть имеет три этих качества. По человеку это видно от и до. Вот то, как человек мне подходит, я смотрю на верхнюю фалангу указательного пальца, вот здесь вот, и сразу все видно. А? На правой руке надо смотреть. Если вы посмотрите себе на верхнюю фалангу и увидите, что она ровная, красивая, ноготь красивый, правильной формы, это значит больше как бы склонности к тому, что это у вас Юпитер находится в благости. Если же там есть какие-то сжатия, вот такие какие-то неровности, это значит, что у вас Юпитер в страсти. И если вы увидите, что эта фаланга имеет темный цвет какой-то, вот темнее, чем обычно, чем все остальные фаланги, это значит, что Юпитер находится в невежестве. Очень мало людей, которые рождаются в России, с Юпитером в благости. Очень мало. Ну, единицы, будем так говорить. Вот, в основном у всех Юпитер находится в невежестве. Или в смеси страсти с невежеством. Отсюда вот этот вот вопрос на эту записку, когда говорят о том, что, чтобы идти к Богу, нужна сила и вера. Правильно. И сила, и вера идет от Юпитера. Вот. И человек спрашивает. Мы все находимся в депрессивном состоянии, не общаемся с друг другом. Это признак гуны невежества. Так? То есть мы попали в гуну невежества, другими словами. Так как мы находимся в нищете, мы не можем, у нас, так как люди в основном находятся в нищете, они скованы, им не о чем друг с другом поговорить. То есть они чувствуют, что, в общем-то, нечем похвалиться. И поэтому... И поэтому в молодом возрасте часто люди умирают и так далее. Все это так. И это говорит о том, что мы сейчас как бы люди, которые родились в это время, они вот этот период, это период невежества, понимаете? Вот сейчас идет период на Земле, который Земля входит в состояние невежества, понимаете? А? Кали-юга это само собой. Но вот сейчас период небольшой, пару лет, будет очень тяжело жить, потому что, ну, в целом, планеты расположились так, что всем, кто склонен к гуне невежества, они испытывают большие трудности в жизни. Им стало очень тяжело жить. Последний вот, начиная вот год назад, еще кто-то как-то терпел, сейчас все хуже, тяжелее становится жить. До мая следующего года. А потом, в зависимости от того, как бы, ну, насколько мы благочестивы, земляне, будет или очищение планеты от всех проблем, вот, или будет просто облегчение, будет, станет легче жить. В любом случае надо понять такую вещь, что сейчас нельзя ждать того, что будет лучше жить, легче. Это все связано всегда с Юпитером. Юпитер определяет судьбу планеты, судьбу каждого человека. И всегда такая связь определяется реализованным знанием. Насколько человек понимает цель в своей жизни. Реализованное знание – это значит понимание цели. Если человек не понимает цель в своей жизни, значит, у него нет реализованного знания. Как определить, Юпитер в благости или в невежестве, или в страсти? Если человек считает цель его жизни разбогатеть, можно, в принципе, вот себе вот говорить все, что угодно. Можно сейчас на лекции себе говорить. Да нет, какая моя цель разбогатеть? Нет. Моя цель это, конечно, это же знание. Моя цель это дать всем счастье. Вот. Но если взять просто жизнь, то человек думает только о деньгах. Он уходит с лекции и думает, так, ну все, веселье закончено, теперь о самом главном. О самом главном. Хватает у меня денег на стиральную машину или нет? Или что-то в этом роде. То есть смысл заключается в том, что люди, которые думают только о еде, они как бы думают, что все зависит от них. Те же люди, которые стремятся пересилить это, как бы они видят, что такая жизнь, она бесцельная. Живешь только для того, чтобы кормить унитаз, как этот Жванецкий говорит. Вот. Мы работали, работали, заработали, поели и смыло. Все, в этом заключается смысл, как бы, понимаете? И кто-то, кто серьезный человек, он думает, ну разве можно этим ограничиваться в своей жизни? Надо чем-то другим заняться, более серьезным. И он тогда пересиливает себя, он думает, как будет, так будет. Если Бог есть, то он увидит, что я стремлюсь людям помогать. И он начинает меньше уже думать о том, что вот помру с голоду завтра или нет. Если помрешь и так помрешь, что думать? Думать не надо в этом случае. Ответственность означает знание. Человек, который имеет знание, реализованное знание, он знает, как ему поступать. То есть я не говорю о бездействии, я говорю о действии в благости. То есть существует два направления деятельности. Первое направление – деятельность ради материальных целей. Второе – деятельность ради самосознания. Если человек не понимает, что такое деятельность ради самосознания, не понимает ценность этой деятельности, он склонен все свое время уделять деятельности ради плодов. Он пытается заработать денег побольше. Таким образом, он попадает в страсть, из которой выпутаться ему практически невозможно. В результате он получает контакт с Юпитером очень плотный. То есть жизнь его становится очень плотной, невыносимо тяжелой. Он начинает, то есть войдя в страсть, Юпитер действует на людей, которые находятся в страсти. То есть Юпитер дает им знание о том, что в этом мире надо сильно напрягаться, чтобы добиться успеха. То есть их реализованное знание заключается в том, что надо упахаться, чтобы добиться успеха в этой жизни. Реализованное знание тех, у кого Юпитер в страсти находится. У тех, у кого Юпитер в благости находится, их реализованное знание заключается в том, что надо во что бы то ни стало научиться войти в состояние любви. Находиться в счастье, и тогда в жизни добьешься успеха. Надо любить людей. То есть те, кто находится в невежестве, Юпитер в невежестве, они тоже стремятся к любви. Они думают, надо любить себя. Больше всего на свете. И тогда ты добьешься успеха, такие люди говорят. И это означает, что они пытаются обхитрить окружающих людей. А это начало невежества. Это смесь невежества знания с какой-то интеллигентностью. А когда Юпитер совсем в невежество заходит, то тогда человек уже не думает ни о какой любви. Он просто думает о том, как просто сделать что-то для себя, обойдя других людей. Понятно? Так как Юпитер связан сильно с событиями в нашей жизни, то в зависимости от его расположения мы будем испытывать или сильные страдания, или мы будем испытывать счастье, ощущение счастья. Причем есть два типа этих страданий. Первый тип – это страдания, которые идут на уровне ума. То есть Юпитер входит в плохое состояние, у человека нет видимых причин беспокойства, но он ощущает огромное напряжение внутреннее. Он чувствует, что жить ему... И это напряжение не по типу Марса, как, допустим, оскорбительное настроение по отношению к людям, или напряжение не по типу Солнца, что нет радости в жизни. Это напряжение заключается в том, что человек не видит смысла в этой жизни вообще никакого. Он просто не видит смысла. Ему кажется, что это глупость, эта жизнь – это глупость. Это значит, что Юпитер вошел в состояние тяжелое. В это время надо человеку задуматься о смысле жизни, когда жизнь ему кажется глупостью. Он должен понять, как смысл, надо жизнь прожить так, чтобы не было вот этого состояния. Но в это время человек, не имеющий знания, который думает, что все зависит только от него, который думает, что все зависит от того, сколько он денег заработает или сколько людей обманет. Такой человек испытывает в это время жуткое страдание. Он думает, ну что мне, удавиться или повеситься? Делать я ничего не хочу. Мне не интересно ничего. Мне люди не интересны все. И мне жить не интересно. Они все мне надоели. Работа надоела. Во всех я разочаровался. В детях своих разочаровался, которых сильно любил. В муже разочаровался, в жене разочаровался, в родителях разочаровался. Утопиться или удавиться мне? То есть такой человек живет внешней жизнью. Он не понимает, что жизнь должна быть внутренняя. В какое бы состояние он ни вошел в отношения с другими людьми, прежде всего он должен понять, что счастье человек испытывает всегда только внутри себя. Понимаете? Допустим, мы берем какой-то объект, кладем его себе в рот. Счастье начинается в тот момент, когда этот объект соприкасается с языком. Если мы просто видим сосиску, от этого счастья нет. Когда в желудке уже тяжесть появляется, обожрался. Счастье, когда на языке, в это время, когда соприкасается с телом. Надо понять, что всегда счастье внутри. Счастье всегда внутри.

подходит и говорит: «Иваныч, ну не плачь, а то я вместе с тобой заплачу. Ну не плачь, ну, пожалуйста, Иваныч». И по головке его гладит. Это сострадание в страсти. Сострадание властика, когда человек подходит и говорит: «Иваныч, у тебя просто сейчас Юпитер заклинило. Я тебе советую просто сейчас задуматься о смысле своей жизни. Возьми отпуск за свой счет, пару дней просто походи по лесу, подумай, как тебе дальше жить. И тебе поможет. Потом через 2 дня у тебя Юпитер в нормальное положение войдет, тебе опять хорошо станет. А сейчас тебе надо думать о том, как тебе дальше жить. Все, не плачь. Просто иди и думай». Это в благости решение вопроса. То есть смысл заключается в том, что человек должен иметь знания, прежде чем помочь. Как можно помочь без знания? Сентименты не помогают. И отвлечение от проблемы тоже не решает ее. Единственный вопрос, возможность — это знание. Поэтому мы сейчас изучаем. Для вас то, что я сейчас говорю, для многих нет объекта для размышления. Понимаете? Люди настолько уже материализовались в плане своего сознания, настолько практический ум, связанный с тем, сколько я от этого денег буду иметь, что некоторые на лекции нам не ко мне приходят, мне такие как бы тоже говорят об этом, что нет субстрата для размышления у некоторых, понимаете? Они не понимают, о чем речь вообще на лекции. Что, о чем вообще идет речь, о чем мы говорим. Другие говорят, что это все одно и то же. Говорим об одном и том же. Они не видят разницы, не дифференцируют темы. Понимаете? Это все идет из-за того, что этот вопрос нацеленности к смыслу жизни, он очень сужен в нашем сознании. Мы даже не понимаем, зачем эту тему вообще рассуждать на эту тему. Это говорит о том, что Юпитер находится в полном невежестве. Понимаете? И такой человек, на него события будут наваливаться совершенно неожиданно. Будет происходить такое, что он будет в полном шоке. Он будет всегда приходить в шок с тем, в результате того, что с ним происходит. В Ведах Бхагавад-гите говорится, что человек, который обрел полное знание, его невозможно сбить с толку ни с чем вообще. То есть даже если к нему придут палачи и скажут, что через 5 минут тебя сейчас просто отрубят тебе голову, этот человек, он даже бровью не пошевельнет. И это не просто игра, как артисты там играют, допустим, да? Это не игра, просто человек знает, что пришло время умирать. Все. У него нет проблем, кто его будет голову рубить, хороший человек или плохой. Он тельняшки не рвет, не бросается на него. Он знает, что люди здесь совершенно ни при чем. Имеет значение только моя судьба. А в древние времена на Земле были люди, которые были способны на очень большие события. Был такой царь Катванга, он обладал мистическими силами. Он помогал полубогам побеждать силы зла. И он очень успешно помогал. То есть он как бы обладал огромной силой в сражении. И когда все закончилось, когда все было, стало на свои места, они его спросили: «Что ты хочешь? Мы можем все, что хочешь, все, что угодно для тебя сделать. Что ты хочешь?» Он сказал: «Я хочу узнать, когда я умру, чтобы успеть подготовиться». И тогда есть во Вселенной есть личности, которые видят будущее. И один из таких личностей, он сосредоточился и сказал, что тебе жить осталось, ну, вот там ровно 1 минута по исчислению вот этих полубогов, а здесь, на Земле, это за это время должно пройти несколько дней. Он тогда с помощью своей мистической силы, чтобы увеличить время своей жизни, хотя бы чтобы еще что-то сделать, он попал на Землю, тут же вошел в медитацию, и все оставшееся время, что там ни происходило снаружи, ему было совершенно наплевать. Он сосредоточился на Боге, и все, и он ушел в духовный мир. И у него осталось всего несколько дней, этого ему хватило, чтобы уйти в духовный мир.
Вот такие есть личности.

Он сам себя добровольно подверг испытанию, что он пошел помогать в сражении, хотя он мог спокойно жить здесь, на земле, никого не трогать. То есть, другой пример. Был один очень праведный царь, который всегда помогал всем, кто только... Он тоже обладал огромной силой. Он мог жить без еды и без сна, он мог терпеть любую боль. То есть у него не было никаких проблем, потому что личность, которая хочет жертвовать для остальных, она пребывает накопит в себе такую силу счастья. Если царь, он живет для всех людей, он копит силу счастья всех людей, на него эта сила влияет. Таким образом, у него пропадает ощущение боли, страданий и так далее. Но его это не удовлетворяет, он хочет продолжать жить не для себя. И тогда самые высшие полубоги пришли к нему, прилетели к нему в виде двух птиц. Одна из них был голубь, другая этот ястреб или орел. И голубь прилетел и сказал человеческим голосом, как это в сказках. На самом деле в древности люди понимали язык птиц, они могли общаться с птицами. Вот, он сказал ему на своем языке: «Защити меня, сейчас меня съест орел, за мной гонится». Он говорит: «Нет проблем». Он его спрятал. Я, говорит, в своем государстве всех защищаю. Тогда орел прилетел, сел к нему и говорит: «Тебе залетел голубь, отдавай, это моя пища. Каждый должен получить в твоем царстве пищу. Это голубь, это моя пища, я питаюсь этим мясом». Тогда он сказал: «Ты голоден?» Тот сказал: «Да». Он говорит, я сам не питаюсь мясом, но я тебе могу отрезать от себя кусок мяса по весу этого голубя». Он говорит: «Хорошо, я согласен». И он ему отрезал прямо заживо, отрезал кусок мяса от себя, положил на весы с голубем, отдал ему от себя этот кусок мяса. А потом эти две птицы превратились в полубогов, они восстановили ему все тело. И они были очень довольны. То есть это означает, что человек был абсолютно бескорыстным. Это личность, которая готова пожертвовать даже своим телом ради других. Вот о чем думают великие личности, а не о том, что у нас там какую-то копейку отнимают, я трясусь. Почему мы рождаемся здесь в таких условиях? Потому что мы совсем заматериализовали свое сознание. Мы не можем мыслить так широко, как эти люди. Чем больше человек приковывает свои мысли к деньгам и пытается их получить себе, тем он более нищим становится. Если вы пытаетесь изучать сознание нищего человека, а я это делал в свое время, потому что мне приходилось бывать в местах, где очень много нищих. Нищий человек испытывает огромное чувство жадности. Вы не представляете, он настолько жаден, он когда подходит... То есть нищие, которые находятся в состоянии счастья. Этих нищих, их на дороге не увидишь. Есть нищие, которые... Он подходит к тебе, у него глаза очень злые и жадные, и отчаяние в его глазах. И он вот так подходит, руку вытаскивает, говорит: «Дай денег». Понимаете? Он с самого рождения нищий, понимаете? И никаких шансов нет быть богатым. Потому что человек очень сильно был устремлен на приобретение средств материальных. И все другие цели в его жизни, они потухли. И постепенно, так как он ничего хорошего в своей жизни не делает, человек получает средства для жизни только от хороших поступков для других людей. Так как он ничего хорошего не делает, то ему ничего хорошего уже не положено. В результате, как он привязался только к этим деньгам, ему денег становится положено все меньше, меньше, меньше, меньше, и в конце концов он уже ходит с протянутой рукой, тянет ее. И когда это все кончится для него? Это все кончится для него в тот момент, когда он подумает: «Да наплевать мне на эти деньги». И как есть, так есть, будет жить просто как есть, так есть. И у него будет 100% пропитание и все прочее. Я говорил: давайте попробуем хотя бы 2 дня так пожить. Не думать о том, чтобы зарабатывать деньги. Просто заниматься, делать свое дело с любовью. Никто не может. Очень трудно.
Вы можете? 2 дня можете, попробуйте. Вы говорите, можете, возьмите и попробуйте, но будьте честны перед собой, чтобы вы вообще не думали о том, будут у меня завтра деньги или нет. Просто живите 2 дня спокойно. Не значит валяться в постели и думать, все. Олег Геннадьевич сказал расслабляться. Нет, я не про это говорю. Просто с любовью трудитесь, занимайтесь каким-то счастливым делом. 2 дня хотя бы. И чтоб в мысли у вас, в голове, в голову не зашла мысль. А завтра деньги будут или нет? Будет хлеб завтра или нет? Молоко завтра будет или нет? Еще что-то будет завтра или нет? Все. Надо молоко, идите купите, нет проблем. Не надо думать. Можно думать в это время о чем-то другом. Магазин закрыт? Ну, хорошо, в следующий раз пойду. Сегодня без молока. Положено, значит, без молока. Сегодня. Нет, надо стоять возле этого магазина 3 часа. В морозе в полном. Одубеть надо, потом прийти и сказать, ненавижу, вы закрыли в мороз магазин. Я тут стою. Кто тебя заставляет стоять? Иди домой. Я не про молоко, я в целом про стиль, понимаете? Я 2 остановки не могу проехать. Постоянно автобусы все полные. Мне всего 2 остановки проехать, и я тут уже целый час стою. Ну, если тебе 2 остановки проехать, иди и пройди пешком. Зачем час стоять на остановке? Это привязанность к плодам, понимаете? Человек привязан к тому, чтобы ему что-то дали в жизни, понимаете? Это идет от Юпитера, который находится в страсти. Судьба становится тяжелой. Человеку тяжело жить. То автобус ему не дадут, то зарплату не дадут, то магазин закрыт. Все, его вся жизнь связана с внешними событиями. Он коробится тем, что происходит вокруг него. То хотя бы Бог с ним на работе, там все плохо относятся. Хотя бы вот сегодня приезжу, чтобы муж сказал хорошие слова. Муж вроде хороший, приехала, а муж злой. Сегодня плохое настроение. Да что же это такое, а? Никакой радости во внешнем мире, во внешней жизни. Вот тут внутри должна быть радость, понимаете? Не зависящая ни от кого. Откуда она возникает? От того, что ты сам делаешь для других людей. Так трудно это усвоить и понять. Но именно это связано с реализованное знание, означает Юпитер в благости. Это также означает, что человек реально может помочь. Он ценен другими людьми. Его ценят, потому что он развивает в себе качество желания помочь. Если человек развивает в себе желание помочь, он может помочь. Некоторые говорят, а я не могу помочь. Не могу помочь, это значит не хочешь. Всегда. Если ты хочешь, сейчас попытайся, через 5 лет уже сможешь. Через 5 лет не сможешь, через 10 лет сможешь. Когда-нибудь сможешь все равно. Это значит, не пытался. Нет было желания помочь другим людям. Итак, Юпитер дает очень хороший характер. Когда у человека Юпитер в благости, то человек очень нацелен. Его хорошесть характера заключается в том, что он всегда пребывает в состоянии очень большой разумности. В целом Юпитер означает разум. Вот состояние разума, основное состояние разума — это вера. То есть мы говорим, Меркурий, он связан с разумом, связывает с разумом ум. Но сам разум определяется состоянием Юпитера. То есть Юпитер, он олицетворяет разум. И он же с ним больше всего связан. Юпитер, он, то есть сама эта планета управляется полубогом, которого зовут Брихаспати. Брихаспати – это учитель всех полубогов. То есть это самая разумная, одна из самых разумных личностей в этой Вселенной. Кажется, небольшая планетка там какая-то, да, как нам кажется. Он одет в желтые одежды. Имеет спокойный характер. Сапфир горит в его голове. У него 4 руки.
четырехрукая форма. У многих полубогов так бывает иногда. С Юпитером связан четверг, день недели. Вся благотворительная деятельность связана с Юпитером. Когда человек совершает благотворительную деятельность, это значит, что он делает это из состояния разумности. Просто так человек не будет делать благотворительную, совершать благотворительность. Есть люди, у которых деньги вымогают, там выпрашивают, и он отдает. Это не благотворительность. Благотворительность, когда человек сам кому-то помогает. Если у вас выпрашивают деньги, и вы отдаете, это значит, что вы не будете иметь никакого блага с такой благотворительностью. Нулевой результат. Будет иметь смысл только тогда, когда человек спросил, а вы уже заранее хотели кому-то что-то дать. Это состояние, желание должно быть всегда в сердце. Юпитер связан с Востоком. То есть, взгляд на восток, спать на восток, спать на восток, стремиться на восток, это значит стремиться к разуму. Восток олицетворяет разум. Жертвоприношение, когда человек приносит что-то в жертву, это всегда связано с Юпитером. Знание и ведическое знание тоже связано с Юпитером. Мудрость, мудрые люди, тоже это все связано с Юпитером. Ораторское искусство, не способность много говорить, а способность говорить осмысленные вещи. Это связано с Юпитером. Когда человек обладает силой Юпитера, то он обретает непопулярность, и звездное чувство не развивается в нем. Но люди его искренне уважают, то есть человек обретает почет. Слава не интересует таких людей, у кого Юпитер в хорошем состоянии. Их интересует помощь другим людям. С Юпитером связан желтый цвет, иногда синеватый или пурпурный. Когда возрастает, когда у человека много окружает его желтый, золотой цвет, оранжеватый, означает Юпитер в страсти. Когда золотистый цвет окружает человека в жизни, это значит, что он увеличивает силу своего Юпитера. Также прозрачные цвета, когда в жизни его как бы имеет больше места, больше значения. Когда увеличивается фиолетовый цвет, это значит, что человек, Юпитер такого человека склонен к отречению от жизни. То есть, когда Юпитер приобретает фиолетовые окраски в мысли, когда человек стремится к фиолетовому, это значит, что он разочаровался в окружающих людях. В это время подумать о смысле жизни. Желтый же цвет Юпитера означает самопожертвование для обретения знания. Человек понимает, что знание идет через то, чтобы жить для других людей. Другого способа познать невозможно, нету, не существует. Например, какой-то ученый, он хочет, пускай он хочет, допустим, написать научный труд. В основном ученые просто запираются где-то и начинают там изобретать, фантазировать что-то в своей голове. Или просто экспериментируют на опытах. Те, кто запираются, они действуют, они пишут книжные знания. Это знание никому не нужно. Те, кто экспериментирует и на основе опытов дают знания, эти люди, они создают науку в страсти. Те же люди, которые извлекают знания из того, как они помогают другим людям и делают науку из этого, это знание в благости. Понимаете? Допустим, один врач пишет книгу на основе опыта помощи другим людям, а другой врач пишет книгу на основе того, как таблетки действуют на лягушек. Сколько лягушек померло, сколько живых осталось, он делает статистику и делает вывод. Это знание в страсти. Знание в невежестве – это когда человек просто понаслышке услышал о чем-то, фабрикует это все, компонует, берет со всех источников понемножку, и потом выдает это за свое и штампует и делает утверждение на этом в своей жизни. Таким образом, есть три типа подхода к знанию. Внешний вид такого человека, который обладает хорошим Юпитером.
У него обычно достаточно высокий рост, приятная внешность, радушность, высокий лоб, часто голубые глаза, каштановые, темно-коричневые волосы или темно-коричневые, обычно длинные ноги и ступни. Могут быть коричневые глаза. Легкий желтоватый оттенок в теле может быть. Плотная грудь. И достаточно такой густой голос. Люди, у которых сильный Юпитер в гороскопе, они очень оптимистичны. В целом надо понять, что существует определение человека в разуме, в страсти и в невежестве. Человек в разуме, в благости, он всегда пребывает в состоянии оптимизма. Он никогда не бывает пессимистичным. Такой человек, он не видит никаких проблем ни в чем. Он всегда считает, что все к лучшему. И причем делает это абсолютно искренне. Человек, который находится в страсти, он оптимистичен только тогда, когда ему подфортунило. И человек, который находится в невежестве, он никогда не оптимистичен. Он всегда чувствует, что нет никакого счастья в этой жизни. И из злобы, из отчаяния и ненависти он действует. Понимаете? А не из состояния оптимизма. Поэтому оптимизм – это определить, в какой гуне ты находишься, можно определить, есть ли у тебя оптимизм или нет. Такие люди общительны, веселы, почтительны. А почтительность означает тоже высокое качество, это очень высокое качество. Когда человек может почтительно себя вести, это означает разумность. Как можно определить разумного человека? Неразумный человек очень напыщенный. Разумный человек почтительный. Человек, который напыщенный, у него Юпитер находится в плохом положении. Это значит, что жизнь его будет очень тяжела. Ему будет очень тяжело жить. Тот же человек, который ведет себя очень почтительный, значит, Юпитер в хорошем положении, значит, жизнь его как полет. Вы помните, говорили о судьбе, что судьба – это как дорога. Кто-то ползет по этой дороге, кто-то летит над ней. То есть дорога одна и та же, во взаимодействии с ними разное, и в зависимости от этого человек будет испытывать счастье или будет испытывать страдания. Человек, у которого сильный Юпитер, это значит, что он в своих прошлых жизнях занимался тем, что он пытался понять, в чем смысл жизни. Когда он это делает, он поднимается над дорогой своей судьбы. Он летит над ней, парит, и его не задевают все эти трудности, которые происходят с ним. Он смотрит на них со стороны. Ну, произошло то, произошло это в моей жизни. Он просто со стороны смотрит и не сильно придает этому всему значения. Он устремлен к своей цели. Это можно сравнить с тем, что как изобретали самолет. Значит, сначала пытались сильно махать крыльями. Вот. Когда махаешь крыльями и пытаешься взлететь, очень трудно. Начинаешь буксовать. Вот. А затем пытались как-то разогнаться, но всегда втыкались в землю носом, потому что не было знания. Но когда определили цель, что самолет нужен для того, чтобы перелетать на большие расстояния, тогда пришли к выводу, что если самолет и нужен, то он должен высоко подниматься и далеко лететь. И тогда начали думать о том, чтобы его сделать более мощным, что надо больше двигатель ставить, что надо больше размах крыльев. И тогда он полетел. Понимаете? Когда есть цель, тогда человек поднимается. Его поднимает над его судьбой, как самолет. Он разгоняется, и его понесло. Раскрываются крылья. Говорят, человека раскрылись крылья в жизни. Потому что у него есть цель, он начинает лететь над землей, парит. Да? Вот, в этом случае Юпитер, значит, приобрел знание, он находится в благости у такого человека, который жизнь его, она как полет, сплошной полет, он летит вперед. И все, что с ним происходит, оно происходит где-то там, за облаками. Вот эта песня как раз она связана вот это с Юпитером.
есть песни, они связаны с разными планетами, да? Вот тоже, допустим, «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», эта песня тоже связана с Юпитером, «Цель жизни». Когда песни, когда есть цель жизни, эта песня связана с Юпитером. Но здесь Юпитер с Марсом вместе стоит. Когда смертный бой, вот когда Юпитер с Марсом находится, состыкуется, тогда всегда все призывают на смертный бой. Война начинается. Когда такие встречи планет происходят, Юпитер с Марсом, часто склонность к военным действиям наступает. Все с позиции патриотизма. Всех призывают на смертный бой тогда в этом случае. Вот, а когда Марс подальше ушел от Юпитера, тогда там за облаками уже. Просто полет. Понимаете, для чего я вам это говорю? Чтобы вы поняли, что человек всегда имеет смысл жизни. Вопрос только заключается в том, насколько он серьезен в своей жизни. Когда Марс подпирает, тогда все становятся серьезными. Или умереть, или жить. Вопрос такой встает сразу. Когда Марс, он не церемонится. Юпитер, он дает знания. Он говорит, не будешь изучать, как правильно жить надо. Будешь пахать землю носом. Будешь изучать, как деньги зарабатывать, будешь жить в жутком напряжении. А будешь изучать, как счастье всем приносить, будешь лететь над землей. Так говорит Юпитер. И мы выбираем одно из трех. Если человек говорит, я никому, ничему не верю, это значит, что он находится в невежестве, будет пахать землю носом. Если человек говорит, я верю только тому, что богатый человек счастлив, остальные все несчастны, значит, будешь жить в напряжении. Если человек говорит, я верю в счастье, в то, что счастье приходит из того, что человек должен делать добро людям, тогда будешь жить в полете. Справедливость – это качество Юпитера. Честность тоже. Сострадательность тоже качество Юпитера. Люди, которые обладают сильным Юпитером, они часто занимают высокое положение в обществе в связи с решением каких-то серьезных вопросов. Понимаете? Все, что связано с решением серьезной ответственностью, эти люди, все, кто приходит к власти так или иначе, они имеют сильный Юпитер. Потому что человек не может сказать ничего толкового, если у него не сильный Юпитер. А если у него Юпитер сильный, то его начинают уважать. И за это выбирают там человека голоса. Если Юпитер сильный, но находится в невежестве, тогда человек покупает себе власть с помощью различных махинаций. И встает у власти, у руля из-за того, что он всех обхитрил. В этом случае он получает плохую судьбу. И в следующей жизни его ждет... Ждут большие проблемы. Миролюбие тоже качество Юпитера. И самое главное качество Юпитера – это вера, религиозность. То есть религиозные люди, они все имеют хороший Юпитер у себя. То есть если вы видите верующего человека, и этот человек по-настоящему как верующего человека можно определить? Верующий человек или неверующий? Как можно определить? А? Правильно. Это одно из определений, верит человек в Бога или нет. Или в какую-то цель возвышенную, верит или нет. Это, но, понимаете, по-настоящему верующий человек, есть фанатики, то есть люди, человек, который верит в страсти. Человек в страсти верит всегда только тогда, в том случае, когда он противопоставляет одну веру другой. И в этом случае он ведет себя очень фанатично. У этих людей Юпитер в страсти у всех. Если Юпитер в благости, он силен, человек верующий. И как определить, что он верующий? Можно определить только одним способом. Он миролюбивый. Вот это слово миролюбие, запомните. Он хочет, желает всем только мира. Это означает, что Юпитер находится в благости. Человек не склонен выяснять ни с кем отношения. Он говорит, ну хорошо, ладно. Пускай эта религия будет самая лучшая, или это, какая разница? В этом нет никакого смысла. Да? Он говорит, ему спрашивают, а ты во что веришь? У него даже как бы, если спрашивают с желанием противостоять, он даже не отвечает. Он говорит, да я еще не научился верить. Я пытаюсь научиться верить.
То есть смиренность проявляется таким образом. Человек действительно так считает. Понимаете? Он не залазит на стол и не говорит: «Я миссия, все за мной, вперед! Я вам открою вечные истины!» То есть он так не говорит, потому что это глупость же, это признак страсти. И теперь, что делает пораженный Юпитер? Человек с пораженным Юпитером, допустим, Юпитер сильный, но поражается какой-то планетой. Человек входит в эйфорию. Допустим, вы знаете, во время войны тоже люди, допустим, посреди сражения, они начинали смеяться, хохотать. Это-то описано во многих источниках, даже в литературных произведениях. Это на самом деле так бывает. Человек начинает хохотать, смеяться, бежит по полю битвы, и его прибивают в этот момент. Это значит, что у него пораженный Юпитер. То есть человек находится в состоянии оптимизма, но этот оптимизм не приводит его к тому, чтобы правильно совершить правильный поступок. А этот оптимизм его приводит к безалаберности. Он просто не понимает, как ему жить. Он просто находится в таком... То есть это не тот оптимизм. Это признак глупости. То есть пораженный Юпитер – признак глупости. Человек говорит: «Да, все хорошо». А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Горел твой дом, прекрасная маркиза. Та-та-та-та, сгорел твой сад и огород. А в остальном все хорошо. Пам-парам-пам-пам. Вот это Юпитер поражен у этого надзирателя, понимаете? Он за домом там следил. Маркиза уехала, он все сжег. И при этом не потерял оптимизма. Это не признак сильного Юпитера. Вот. Человек становится легкомысленным, экстравагантным. У него ложные надежды. Так как Юпитер сильный, значит, будет вера. Когда у человека ложные надежды и пустые мечты, это вера в невежестве. Человек мечтает просто. Это вера в невежестве. Такой человек, в конце концов, залазит в долги. Потом он начинает пускаться в долгие споры по поводу бесполезных вещей. Зачастую такие люди спорят совершенно о какой-то глупости. Они потом даже, когда они забыли, о чем они спорят, они даже не могут вспомнить, о чем они в общем, собственно, спорили. Потому что это была глупость, она ни к чему не приводит. Азартные игры обуревают таких людей. Они хотят победить в азартной игре. В этом заключается их цель. Если человек с таким плохим Юпитером имеет сильный Юпитер, он сильный, но находится в невежестве. Человек способен всех победить в азартной игре. Такой человек. Конечно, у него там другие качества еще есть. Там без Марса не обходится, конечно. Но так или иначе. Итак, какие же занятия у таких людей? В основном связаны с религиями и правом. То есть, если человек занимается религией, религиозный человек, или занимается правовой деятельностью, это значит, что у него Юпитер очень сильный. Люди, которые занимаются религией, и люди, которые занимаются правом, они находятся в трех гунах. То есть Юпитер сильный, значит, человек этим хочет заниматься. Вопрос только, как он этим будет заниматься. Если человек занимается правовой деятельностью, при этом он пытается подтасовывать факты, пытается сделать выгоду себе из этого, это значит Юпитер в невежестве. Если у человека Юпитер страсти, то он к одним очень благосклонный и направляет все свои силы, чтобы им помочь этим людям. А к другим он относится совершенно наплевательски, потому что они его не заинтересовали никак. Если же человек Юпитер находится в благости, то такой человек, он склонен всем помочь и пытается сделать это во что бы то ни стало. Он абсолютно не предвзят. Врачи связаны с Юпитером. Лектора связаны с Юпитером. Министры, мудрецы. Общественные деятели не административного, не руководящего характера, а характера попытки помочь людям. Вот мне кажется, Иисус Христос – это вот олицетворение как раз вот Юпитера. Он, его изображают в желтых одеждах.
он склонен к сострадательности, помочь людям, жертвует собой. Это как раз вот признак высшего разума, проявление высшего разума так себя вести. Вот. Опекуны тоже связаны, кто берет детей на воспитание, это ведь идет из сильного Юпитера. Иногда люди, актеры, кто играет роли, связанные с высшим смыслом жизни, у таких людей обычно очень сильный Юпитер. Ученые всегда имеют, философы, а также учителя часто имеют сильный Юпитер. Иногда учителя имеют сильный Марс. Им хочется кому-то что-то доказать. Из-за того, они хотят победить своих учеников, они спорят с ними во время того, как преподают, и пытаются их всех присмирить. Они ходят с воростиной, стягают их, пытаются воспитать в них смирение. А те учителя, у кого Юпитер сильный, дети у таких людей, они сидят, открыв рот. Им совершенно не хочется баловаться, они просто слушают, потому что они видят, что этот человек дает им знания, они просто издеваются над ними, посадив их за парты. Итак, человек, который находится под влиянием Юпитера, смысл его жизни заключается в том, чтобы подчинить чувства, перестать находиться в состоянии полного бесконтроля. Потому что человек, который живет на поводу у чувств, он живет как робот. У него Венера встает в сильное положение, ему хочется гулять. Луна встает в сильное положение, ему хочется мечтать. Марс встает в сильное положение, хочется выяснять со всем отношения. Сатурн встает в сильное положение, хочется работать до упада. Солнце встает в сильное положение, хочется загорать. Где-нибудь расслабиться и ничего не делать. Это так действует чувство на человека. Чувства всегда хотят хорошим положением планеты наслаждаться. Но Юпитер, он что делает? Он все эти чувства, связанные со всеми планетами, он всем им дает знания, как надо правильно действовать. Юпитер воистину контролирует наш организм. Он воистину контролирует все функции. Человек, который хочет развить в себе способность избавиться от плохой привычки, который хочет развить в себе способность вылечиться, который хочет развить в себе способность изменить свою жизнь, чтобы жизнь была легче, счастливее, радостнее, спокойнее. Такой человек стремится к знанию. Он не стремится к тому, чтобы махинации какие-то совершать, понимаете? Это все Юпитер управляет чувствами. Например, три типа людей, которые я уже много об этом говорил, но это самая главная тема, потому что вы все равно до конца ее не поймете. Эта тема, насколько вы ее поймете, настолько вы обретете способность решить все свои проблемы. Первый вариант контроля чувств – это когда человек идет на поводу у чувства. Это значит, что он действует невежливо. Ну, например, захотелось покурить. Чтобы преодолеть желание курить, надо просто покурить. И все. Это первый вариант. Второй вариант – это механически бороться с чувствами, сдерживая их проявление. Например, захотелось покурить, надоело курить, не буду курить. Все, бросил. Раз, взял, бросил, не буду курить. И начинает терпеть, надуваться, потом раз, лопнул. Взял, опять закурил. Этот человек действует в страсти. Он пытается противодействовать чувствам. Чувства пересилить нельзя. В ведах написано, что чувства связаны с гунами материальной природы. Это значит, гуны материальной природы – самая большая сила, которая существует. Это значит, то, та же самая сила, которая заставляет человека курить, та же самая сила двигает этой планетой. Гуны заставляют двигаться планеты по своей оси. Та же самая сила, эта сила гравитации тоже исходит из этой силы, из гун. И все другие силы, которые только существуют в этом мире, они все связаны с силами гун материальной природы. И та же самая сила заставляет человека курить. И он думает, сейчас я пересилю ее. Никогда. Это желание курить копится,
до определенного момента. Если человека просто, человек думает, вот если бы мне не создалась такая ситуация, если бы у меня в кармане сигарет не было, если бы ларек не повстречался на пути, если бы то, если бы сё, если бы золотое руно не попалось там или еще что, я бы и не закурил. Он так думает. На самом деле это мысли совершенно инфантильного человека, потому что он не понимает, что даже если его посадить просто в тюрьму, запереть, он будет биться головой об стену потом, пена у него изо рта пойдет от того, что он будет просто хотеть курить. Только одно чувство завладеет им. Потому что, когда человек сопротивляется этому чувству, оно потом копится, и точно так же человек голодает. С помощью голодания лечит, пытается похудеть. Это тоже Юпитер страсть. Он просто не ест. Потом кушать начинает хотеться все больше и больше, и наконец он начинает обжираться. И становится как поросенок. И потом говорит, да, голодание не помогает. Я 20 дней голодал, а сейчас как поросенок. Вот. Это все Юпитер страсти так действует. Человек же, у которого Юпитер в благости, он не пытается противостоять чувствам, не пытается противодействовать чувствам, или не пытается потакать чувствам, он просто знает, что так как действуют гуны, он просто что делает? Он хватается за другую веревку. Допустим, человек катается, в чем заключается его функция? А его функция заключается в том, чтобы обрести знание, как перепрыгнуть с одной качели на другую. Вот его качает гуна страсти. Гуна невежества, она не качает, она просто его роняет. Эти качели просто падают вниз. В этом случае ему надо ухватиться за те качели, которые стоят на месте и качаются, то есть войти в гуну страсти. Потом он ходит в гуну страсти, у него то хорошо в жизни, то плохо. Он начинает качаться. И человек, который находится в страсти, когда качели идет в сторону хорошо, он ее там тормозит, пытается задержать на этом месте, а когда качели идет в сторону плохо, он сопротивляется, не дает. Но это же невозможно, качели же они в две стороны качаются. И таким образом, когда так человек делает, он когда побольше, когда хорошо, побольше, раз, она выше поднялась, значит, потом будет еще хуже. Он думает, ух ты, не повезло. Потом пошло лучше опять. Побольше лучше. Опять. Ой-ой-ой, что такое? Потом опять сильно не повезло. Потом еще побольше. И так он раскачивает эти качели просто до изнеможения. Уже под облака влетает. Понимаете? И он говорит, да что толку жить просто? Жить надо с ветерком. Вот такая его философия. Потом, когда ему с ветерком надоедает, потому что там уже начинает головой за веточки, иногда за дерево зацепляется. Просто качели сходит со своей оси и по голове деревом как даст. Нет, что-то не то. И тогда он настоящий человек, обладающий знанием, он что делает? Он не сопротивляется качелям, он пытается с одной качели перепрыгнуть на другую. И он тогда понимает, что единственный способ перепрыгнуть с качели страсти на качели в благости, которая поднимает вверх человека. Качели в благости поднимает, а это уже не качели, просто она поднимает его и все. Это означает, что надо перестать качаться. Надо перестать качаться и полезть по веревочке вверх. Вот. Там никто не обрезает, как ну погоди. Потому что надо выбрать правильно цель. Если выбрали цель неправильно, то там тебя обстригут. Полетишь вниз опять потом. Смысл заключается в том, что тот человек, который находится в благости, он ничего не делает, он не сопротивляется курению. Он просто, что он делает? Он просто изучает, как действуют чувства. Он понимает, что чувства пересилить невозможно. Надо просто переключить. Желание курить возникает,
просто от чрезмерного напряжения в деятельности. Когда человек напряжен в деятельности, он не знает, что ему как ему расслабиться, он сильно напряжен. Он покурил, расслабляется, все. Больше он не знает, как ему расслабиться. И такому человеку говорится, хочешь бросить курить, просто научись работать с любовью, и все. И сразу курить расхочется. Все. Он говорит, да нет, жизнь это тяжелая штука, так просто не бросишь, надо пахать, упахаться надо, надо сильно напрячься, чтобы бросить курить. Причем тут с любовью работать, это все несерьезно. То есть его разум находится в страсти, он говорит, для того, чтобы добиться результата, надо пахать. Другой человек говорит, нет, просто надо изменить качество мысли, надо научиться мыслить в благости, надо научиться с любовью относиться ко всем людям, с любовью относиться к работе. Понимаете? Таким образом можно избавиться от всех проблем, и таким образом можно полностью контролировать все свои чувства. Как ты их можешь контролировать? Не напрягать, не пытаться потакать своим чувствам. Вот. Допустим, кушать мне хочется. Вот вы все поняли, все прослушали, слушали прошлый семинар. Я задаю вам вопрос. Поняли вы сегодняшнюю лекцию или нет? Тестирование. Допустим, мне хочется кушать. Как мне научиться управлять этим процессом? Вот я хочу кушать не сильно много. Я хочу кушать нормально, чтобы не потолстеть. Я хочу, чтобы обжорство на меня сильно не действовало. Ваши варианты. Как я должен это сделать? Правильно, вы все усвоили. Есть вовремя и то, что нужно. Все. Потому что даже вот ты в 12 часов, когда поел, очень сильно объелся даже. Ничего страшного нет. Да, ничего страшного нет. Можно объедаться в 12 часов. Пожалуйста. Вы хотите объедаться? Объедайтесь. Но вовремя. В 12 часов, пожалуйста, объедайтесь. Да, пожалуйста, каждый день можете объедаться. Никаких проблем со здоровьем не будет. Точно, 100%. После 12 можно есть, но лучше есть очень мало, в основном овощи, и после 6 только горячее молоко и все. Можно проверить себя, можно проверить. Если ты хочешь есть после 12, но не овощи, а хлеб, это значит, ты находишься в состоянии страсти. Но когда ты это сделаешь, ты переходишь в состояние невежества. Человек, который в хлеб переваривается ночью, он находится в невежестве. Если ты хочешь чего-то сладенького вечером, это значит, что ты находишься в состоянии невежества уже. И если ты это сделаешь, ты просто заболеешь. Если же человек пьет на ночь молоко, это значит, что он находится в благости. С медом нормально, это в благости. Но если там один мед плавает, а молока чуть-чуть, это значит невежество. Видите, вот знание, оно дает понимание вещей. Вроде бы все ясно, да? Но мы все время останавливаемся на этом вопросе, прокручиваем все больше и больше. Точно так же, как это сравнивается с тем, как человек, допустим, у него экзамен на носу, да? Момент смерти тоже экзамен. Вот человек, святой человек, чем он занимается? Он всю жизнь думает только об одном, о моменте смерти, о своем экзамене. Он думает, как я поведу себя в момент смерти? Он постоянно анализирует этот вопрос. Если я буду думать о Боге, я попаду в духовный мир. Если я буду думать о своих деньгах, то я рожусь на этой земле. Если я буду думать о чем-то невежественном, я отправлюсь на низшие планеты. Поэтому человек должен всегда использовать свой Юпитер по назначению. Значит, что касается родственников, то люди, которые имеют сильный Юпитер, они получают счастье от детей, которые находятся в благости. И получают счастье от своего мужа, который находится в благости. Если нет счастья от мужа, значит уже Юпитер не благость. Бывает так, что человек получает счастье, но не от своего мужа, а от деятельности в благости. То есть он верующий человек. Тогда в этом случае тоже Юпитер благость, просто Венера подвела. Просто имеется в виду, муж это наставник. Согласно ведической культуре считается, что женщине незачем выходить замуж за человека, который не способен наставить ее в жизни. Не способен ее ничему в жизни научить.
Она должна искать себе такого, который способен ее повести за собой в жизни. Именно в плане смысла жизни. Если же она выходит замуж за человека просто, который способен деньги зарабатывать, она себя подвергает неуклонному влиянию страсти. Если она выходит замуж за человека, который может всех обмануть, она таким образом пишет себе приговор в невежестве. Если же женщина выходит замуж за человека, который стремится к познанию, он склонен жертвовать собой ради других людей, тогда она подписывает себе приговор благости, быть счастливой. Таким образом. Вы не расстраиваетесь в следующей жизни, если сейчас все поймете, выберете себе правильно. Что вы расстраиваетесь? Никогда не поздно. Никогда не поздно получить знания. Вас это не устраивает, да? Поэтому это и говорится о том, что вы находитесь в страсти. Человек, который находится в страсти, он думает, что будет только в этой жизни, не наплевать на следующую. Человек, который находится в благости, он думает, ну в этой пострадаю, зато потом обрету счастье. Человек, который находится в невежестве, он думает о том, да наплевать мне на эту жизнь и на следующую. Я просто сейчас хочу быть счастливым, и все. И сделаю это во что бы то ни стало. Вот таким образом. Итак, давайте усвоим материал, самое главное из всего сказанного. Если вы живете в сильном напряжении и чувствуете, что вам жить тяжело, вы идете по своей судьбе с огромным трудом и испытываете постоянные проблемы. Если вы чувствуете, что одно несчастье, одна проблема сменяет другую, значит, вы находитесь в страсти. И Юпитер ваш находится в страсти. Значит, у вас нет осмысленности о том, что надо делать в этой жизни. Значит, вы недостаточно серьезно планировали и посвящали самоосознанию в своей жизни недостаточно много времени. Если вы испытываете состояние счастья, если у вас, в принципе, ваша жизнь, она нацелена на то, чтобы кому-то помочь, у вас есть цель в жизни и какой-то смысл. Если вы чувствуете, что жить с каждым годом становится все легче, что вы преодолеваете трудности в своей жизни, основные трудности позади, вы чувствуете, что становится счастье все больше и больше в вашей жизни, это значит, что у вас Юпитер в благости. Если же вы чувствуете, что с каждым годом жизнь становится все противнее и противнее, что делать ничего не хочется, возникает ненависть в сердце и разочарование во всем и во всех, и это разочарование вызывает ненависть ко всему, это значит, что Юпитер находится в невежестве. Во всех трех случаях человек должен действовать только в одном направлении. Он должен пытаться развивать, культивировать в себе знания. И культивировать в себе знания можно только одним способом. Ну, что значит культивировать знания? Ну, вот хочу я слушать. Пришел на лекцию, хлоп-хлоп глазами, ну, не получается слушать. Неинтересно. Культивировать все знания можно только одним способом. Человек должен понять. Если он что-то хочет сделать, он должен, прежде чем сделать, сесть и подумать о нескольких вещах. Первая вещь. Надо перед каждым делом, чтобы культивировать себе знания, чтобы культивировать себе Юпитер. Первая вещь. Зачем я хочу это сделать? Первый вариант. Мне просто хочется это иметь. Просто хочется это иметь. Это в страсти. Юпитер в страсти находится в этот момент. И в этот случай человек должен, прежде чем делать, он должен подумать. А надо ли ему это иметь или не надо? Он должен вспомнить все, что его в жизни связано с этим, и попытаться противостоять. Если человек хочет что-то сделать, он сел и подумал, я на самом деле хочу это сделать просто в ущерб другим, получить какое-то наслаждение для себя. Это значит, что Юпитер в это время находится в невежестве. И в невежестве и человек должен просто подумать о том, что получается из того, что он это сделает, что будет в будущем с ним. Думая о будущем, человек нейтрализует настоящее, понимаете? Настраиваясь сильно на будущее, человек нейтрализует настоящее. И третий вариант, если он что-то хочет сделать, и он видит, что это принесет ему в жизни
счастье, да, не имущее, а принесет счастье окружающим, другим людям. Это значит, что Юпитер находится в благости. Первое. То есть человек должен сесть и подумать, зачем я это должен делать. Второе. В каком настроении я хочу это делать? Первое. Если я нахожусь в тоскливом настроении и хочу это делать, значит невежество. Если я нахожусь в состоянии... Если мое настроение это страсть, я хочу, мне быстрее хочется это делать, быстрее все, это значит страсти. Третье, если я хочу это делать в состоянии счастья и любви, значит Юпитер благости. Первое, зачем? Второе, в каком настроении? И третье, как? Как я буду это делать? Если человек думает, как? Вывернемся, то значит в невежестве. Если человек думает, нет, вывернемся это в страсти. Если человек думает, а какая разница как? Как получится? Значит Юпитер в невежестве. Юпитер в страсти, вывернемся. Юпитер в благости. Надо понять, как делать. Надо посоветоваться. Первое, что значит понять? Надо посоветоваться с хорошими людьми, которые уже это делали. Раз. Второе. Надо изучить в той литературе, которая описывает это, как это делать. Два. Третье. Вспомнить свой прошлый опыт и только после этого начать делать. Если человек так делает, то есть сразу он много дел не будет делать, но он будет делать в своей жизни самое главное. И таким образом он не будет распыляться. Понимаете? И приобретет счастье таким образом. Ведь много всего делать не надо. Катванга, он только одно дело сделал. Он просто сел и сосредоточился на Боге. В результате он отправился в духовный мир. Больше он ничего не делал. У него только одно действие было, понимаете? Человек, который думает, что чем больше он делает, тем лучше ему жить, на самом деле это глупость. Не надо распыляться. Надо понять, что надо делать. Теперь, пожалуйста, вопросы. Есть вопросы или нет? Очень хороший вопрос. Это означает, что сейчас у нас наш разум находится в состоянии невежества. Если я стремлюсь к чему-то плохому. Человек, который в этом состоянии предается чувствам, он не сможет никак противодействовать тому, что он делает. Но если в это время он сможет остановить мгновение и подумать, что произойдет со мной в будущем. Когда он это сделает, сама эта мысль означает связь с Юпитером. Когда он связался с Юпитером, в этот момент у него чувства успокаиваются. Сразу его обдает холодным потом, он думает, фух, слава Богу, повезло. Например, наркоман. У него возникла сильная потребность внутренняя. Это сравнивается с лавиной. У него появилось желание уколоть себя наркотиком. Это сравнивается с тем, как лавина стекает с гор. Невозможно остановить. Но Юпитер может остановить. Такой человек не должен думать о том, дотянусь я до наркотика или не дотянусь, убегу я от него или не убегу. Хоть за 3 километра убеги, потом даже не заметишь, как прибежишь назад и все равно уколешься. Убежать невозможно. Если человек в это время просто встал даже рядом с этим наркотиком и просто подумал о том, что его ждет, он поймет сначала, что он даже не понимает, что его ждет в будущем. В основном люди не понимают. И он думает, дай-ка я изучу, что меня ждет в будущем. Он начинает советоваться с умными людьми, раз. Изучать литературу об этом, два. И слушать свое сердце, три. И что произойдет после этого? Он нейтрализует настоящее. Так? Он думает, Господи, да зачем мне это нужно? И все, с этого момента у него пропадает желание. Все, даже его ломает. Его ломает, он думает, ну нормально.
Подумаешь, ломает. Но у него нет проблем. Он говорит, да я лучше удавлюсь, чем сейчас, чем так дальше жить. Лучше пускай я умру от этих мук, чем я буду дальше так жить. Он так думает, потому что у него есть знания. Понимаете? Так действует Юпитер. Нет других вариантов самоконтроля. Не существует. Всем этим людям, которые...

0: Эго — это неотъемлемое свойство сознания. Так вот, у этого эго отождествления есть несколько… Я вот это всем вам сейчас буду рассказывать для того, чтобы мы разобрались, за что себя уважать, чтобы мы могли уважать окружающих. Понимаете, да? То есть кем надо себя считать. И вот этого эго, то есть чем больше у человека эго, тем больше он убежден в том, кто он такой, тем больше в нем проявляется четыре качества. Я сейчас поговорю об этих четырех качествах, которые, естественно, проистекают из вот этого эго. Кто я такой? Первое. Эго определяет то, какие у человека будут ценности, то есть что он в жизни будет ценить. В зависимости от того, кем он себя считает, у него будут разные ценности. Если вы спросите у кота, видели котов? Такие, ну, дома у кого-то живут, с ушами, пушистые такие, степенные, живут на диване обычно, вот, едят там с миски, смотрят телевизор с хозяином. Вот. Спроси, кот, что для тебя самое ценное в жизни? Что ответит кот? Мяу, да? Это еда, да, значит? Мне нравятся мыши. Люблю мышей. Что еще любит кот? Селедку любит. Молоко любит. Что для него ценность в жизни? То есть что вот ради чего он, а? Еда ему нравится. А кошки ему нравятся?
1: Кошки, да.
0: Кошки нравятся. А гусеницы?
1: Нет,
0: не нравится. Вот. А гусеницам кошки нравятся? Я дам такой пример, видел, что если вот мужчинам нравятся красивые женщины, но если гусениц, мужской род, да, будет ползти по самой красивой женщине, она его не впечатлит. Но он никак не придет в возбуждение, где бы он ни полз. Он себя вообще нормально чувствует. И думает, надо же, какие формы жизни бывают странные. Никаких ворсинок, никаких зеленых пятен, всего две ноги. Надо же, монстр какой, думает гусеница. Но когда он видит гусеницу, он начинает хлопать ресницами гусениц или гусеницы. Начинает бежать, там, прыгать, да? Почему так? Потому что гусеница считает, я гусеница. И для меня ценны листья зеленые, мне ценны гусеницы женского рода. Что еще гусеницы, не знаю, что они там любят.
1: Ну, реальность гусеницы человека, естественно, разные.
0: Разные, правильно. Я вот про это и говорю. Вот это вот первое, ценности. И вот у каждого из нас есть то, кем я себя считаю, и это определяет, а что я ценю в своей жизни. Это первое.

Любое живое существо, если посмотреть на него с платформы знания, понимания природы вещей, является атомарным живым существом, является высшей вечной духовной искрой, наделенной сознанием, энергией сознания. И потенциально качественно мы все одинаковые. Мы обладаем качественно одинаковой природой. И в своем чистом состоянии, когда мы достигаем совершенства, когда мы раскрываем свой потенциал, являясь индивидуальностями, мы проявляем все эти удивительные качества. При этом нам не нужно соперничать ни с кем. Мы также очень индивидуальны и уникальны. Но уникальны в чем-то своем. Но мы не выше других. Мы качественно с ними одинаковы. Они уникальны в этом. Мы их любим за их уникальность, за их индивидуальность. Они любят нас за нашу индивидуальность и уникальность. И мы качественно с ними равны. Само это дух, это зависть, которая рождается в наше сердце, дух соперничества. В конце концов, она рождается из-за гордыни. Это наша болезнь. И посмотрите, как только такая мысль у нас возникла, что я выше других, сразу первое, что приходит за этим, это озабоченность. Я же выше других. И сразу же рождается следующая вещь. Но мне же надо теперь отстаивать все это. Правильно? Следующее. Нам нужно доказывать. Вся наша жизнь дальше превращается в очень большую проблему, о которой мы так думаем. Я выше других, правильно? Следующее. Я должен доказать, что я выше других. Правильно? Сразу мы надеваем маску. Нам нужно кого-то себя играть, чтобы доказывать это. Правильно? Следующее, что происходит. Следующее. А эти же вот люди, вот этот, они не признают, что я выше их. И не признают, что я выше их, чем... Они со мной не считаются. Дальше это будет обида, агрессия. Правильно? Боль. И просто все это рождается из этого настроения, которое есть у нас. Если человек так не думает, я просто такой, какой я есть. Я не выше других, и не ниже. Качества мы одинаковы. Так легко жить. Уже не нужно ничего в себя строить. Ни за что сражаться. Богатый ли человек, или бедный. Человек, может быть, больше знает, чем мы. Кто-то, может быть, на более дорогой машине. Кто-то живет в дворце, а мы, может быть, не живем. Мы живем в обычной коммуналке. Качественно мы все одинаковы, все. Когда человек так смотрит, уже не за что сражаться. Он понимает суть, природу вещей, у него правильное понимание. Нам уже так легко жить, когда мы действуем, исходя из природы вещей. А все остальное – это иллюзия или невежество, от которого нам нужно освободиться. Нам тяжело будет меняться, потому что мы привыкли мыслить и действовать неправильно. Мы тысячи жизней, как говорят веды, культивировали невежество, иллюзию. Мы находились в иллюзии. Мы взращивали эти комплексы. Мы закрывались внутри. И мы... У нас целый багаж всяких ложных отождествлений. Мы привыкли мыслить и действовать неправильно. И, собственно, наша жизнь дана для того, чтобы изменить свой ход мысли, жить в гармонии со Вселенной, научить правильно мыслить, научиться правильно поступать, правильно относиться к другим и к этому миру. Мы наверное.

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Знание, которое мы рассматриваем, оно обладает таким свойством, что ему нужно накопиться. То есть оно обладает такой как бы критической массой. Потому что речь идет не об информации, а об подмене ценностей, подмене понятий. Поэтому это как в изучении иностранного языка, да? То есть вы изучаете иностранный язык, и вы должны добиться той точки, когда давление нового как бы способа говорения или изъяснения, оно создаст, разрушит и перепрограммирует ваши собственные какие-то стереотипы, добавит что-то, то есть появится новое пространство языковое. Требует времени, поэтому часто люди не добиваются успеха в изучении языка, потому что они не достигают той точки, которая обеспечит некое переключение внутренне-бессознательном уровне. То есть появление таких интуитивных стереотипов, что ли. Поэтому, собственно говоря, этот семинар, он, это знание, которое мы разбираем, ведическое знание, оно как раз обладает таким свойством. Накапливаясь, оно переходит из количества в качество. Поэтому мы будем все добавлять пары понятий, указывать связи между ними, подмены для того, чтобы вот это вот наш разум, чтобы он сдвинулся немножко, да, чтобы появились дополнительные степени свободы. Вот, поэтому я сейчас продолжу и... Мы опять разделяем наше пространство жизненное на две половины. Пока разделяем, потом мы не будем разделять. Значит, вот у нас есть одна сфера, которая воспринимается нами, на которую мы обращаем внимание, потому что, как правило, человек устроен таким образом, что он обращает внимание на то, что ему как бы показывают. То, что ему подсовывают, если угодно. Поэтому в основном люди думают, что правильно или хорошо то, что есть у всех. Ну, потому что у всех есть то, что есть, то, что широко доступно, да? То есть вот, если есть какие-то вещи, которые нам показывают, то мы их берем и считаем, что это есть главное. Поэтому то, что мы воспринимаем вот эту сферу, сферу пратьякши или природы. Так, это наша природа. Эта природа обладает теми свойствами, что она, то есть она бессознательная. Вот, она бессознательная, она какая еще? Она дефицитна, да? То есть реально она имеет всегда вот это вот свойство создавать беспокойство. То есть она обладает таким теневым качеством, как вот, вот когда вы в тени находитесь, во тьме, вам страшно, вы в беспокойстве всегда пребываете, потому что вы не видите, что вас окружает. У вас нет ясного представления о том, где вы находитесь. Вы дезориентированы, так? Вот эта вот природа, она интересным свойством обладает. Она обладает качеством, как бы, она мистична, и она обладает таким... с как бы аморфностью, неясностью. То есть в природе все неясно. Это принцип такой. То есть она бесформенна на самом деле. То есть в природе нет форм. То есть это немножко странное утверждение, потому что нас окружают формы. Так? Много всяких форм. Мы видим вокруг нас людей, у которых есть тела, это формы. Мы видим книжные шкафы, мы видим книги, мы видим много всяких форм.